0,4 градуса. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном дуем.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Некрасивые ребята в красивом городе.

0: будет распорота. И не спящий.
1: Наше радио. Это навсегда.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог. Перебурено 12 скважин. Заменены 22 водонапорные башни. Открыты 6 ФАПов. Отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопроса обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Василием Швецем. Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются 2 проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. К новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В 3 случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них 1 поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужб, и обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965 плюс 6,4 градуса. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.
0: Так звучит наше.
8: Алло, шери. Алло, c'est moi. Réponds, s'il te plaît.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог. Перебурено 12 скважин. Заменены 22 водонапорные башни. Открыты 6 ФАПов. Отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопроса обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.рф» Василием Швецем. А Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются 2 проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. Новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В 3 случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них одного поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужб, и обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965 плюс 6,4 градуса. Это были новости региона.
2: Проверено время.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Каменского района Анатолием Котелкиным. За 5 лет отремонтировано 148 километров дорог, перебурено 12 скважин, заменены 22 водонапорные башни, открыты 6 ФАПов, отремонтированы поликлиника и терапевтическое отделение. Инвестиции составили 6 миллиардов рублей. Промышленность, а это две компании, произвела продукции на 100 миллиардов. Обсудили завершение стадиона «Центральный». Губернатор поручил продолжить работы. Коснулись на совещании вопроса обеспечения топливом жителей, аграриев и соцобъектов. Губернатор Александр Гусев встретился с гендиректором корпорации «Туризм.рф» Василием Швецем. А Воронежская область в числе лидеров туристического рейтинга. Турпоток превысил 1 миллион человек. Александр Гусев отметил важность взаимодействия с институтами развития. При поддержке корпорации реализуются 2 проекта по строительству отелей. Представители подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Губернатор Александр Гусев встретился с членом общественного совета при Минобороны Вячеславом Калининым и председателем реготделения «Справедливой России» Вадимом Шаршовым. Обсуждали развитие территории, патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и семей погибших. Также обсудили проведение в 2027 году форума «Лидеры строительной отрасли». Зампред Госдумы Алексей Гордеев провел совещание по внедрению искусственного интеллекта в образование. Владение инструментами ИИ – ключевая компетенция, отметил он. С сентября стартует проект со Сбером и алгоритмикой. Обучение пройдут около 400 педагогов. Финансирование – оно образ будущего. Планируется расширение программы для дошкольников. Отмечено, что развитие цифровых компетенций педагогов – ключевое условие модернизации системы образования. К новостям дня. За 6 месяцев текущего года в Воронежской области осуждены 170 водителей за неоднократную пьяную езду. У 108 из них конфискованы автомобили. По решению судов изъяты Mercedes-Benz, Kia Rio, Nissan, ВАЗ-21074 и Opel. Конфискация, отметили в ведомстве, не зависит от марки, стоимости или года выпуска. В 3 случаях, когда машина была продана до приговора, у нарушителей изъяли денежные средства более 1 миллиона рублей. На Алексеевском рынке снова прошел рейд по поиску иностранцев, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Всего сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Воронежскому гарнизону проверили документы у 12 человек. Из них 1 поставили на учет, а другого увезли в военный комиссариат для оформления необходимых бумаг. Напомним, скандальный Алексеевский рынок на левом берегу Воронежа постоянно привлекает к себе внимание и спецслужбы, и обычных горожан. Там регулярно проходили рейды по поимке нелегальных мигрантов. И последнее. На новой рабочей неделе воронежцев ждут дожди и грозы, а ближе к выходным в регион вернется прохлада. Со вторника по пятницу температура днем составит плюс 24, плюс 29, ночью плюс 16, плюс 18. Дожди и грозы прогнозируются со вторника по пятницу. Порывы западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Самый теплый понедельник, напомню, в истории был в 2010 году плюс 28 градусов. Самый холодный день в 1965 плюс 6,4 градуса. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил, что успокаивающая статистика по лесным пожарам не должна вводить в заблуждение. Благополучная ситуация во многом обусловлена погодными условиями, а не только работой противопожарных служб. Он поручил провести анализ эффективности лесопожарной охраны добровольных пожарных команд, отметив, что сотрудники должны заниматься профилактикой, патрулированием и контролем ограничений, а не только реагированием на возгорание. Глава региона обратил внимание на недостаточную профилактическую работу, в частности, за неподготовленную кострища в лесных массивах и потребовал усилить контроль, не дожидаясь наступления пятого класса пожарной опасности, когда тушить придется с привлечением авиации. Александр Гусев также усомнился в выполнении всех противопожарных мероприятий в населенных пунктах и призвал повысить эффективность структур. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, где ознакомился с ключевыми подразделениями – центром дистанционной радиологии, эндоскопической диагностики и лабораторий. Он отметил центр – флагман регионального здравоохранения. Здесь сосредоточены современные технологии, передовые решения, которые работают в интересах жителей всей области, обеспечивая доступность качественной диагностики независимо от места проживания. Центр радиологии, работающий с сентября 2025-го, ежемесячно анализирует более 1230 рентгеновских снимков и около 1000 КТ. В 2025 году эксперты пересмотрели свыше 105 маммограмм, что позволило выявить онкологию у 738 женщин. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России, обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных «Единой Россией». Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно приложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Внимание! Сегодня местами по Воронежской области в период с 14 до 15 часов ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. Пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте внимательны и осторожны. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, священной злобой возвращаюсь.

0: наше радио.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как Джабахат. Унеси же нас, лесная олень, в свою страну из веток и мха.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

сотни альбомов в моей голове, как лица добрых знакомых. А в телевизоре дряни попса, будто сам доктор Геббельс ставил всем голоса.

из года в год. Любой из прогнозов в чем-то соврет. А мне так уютно в этом мире теней. Хорошая музыка и мало людей. Я люблю рок-н-ролл.

такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам вот это. О!

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил, что успокаивающая статистика по лесным пожарам не должна вводить в заблуждение. Благополучная ситуация во многом обусловлена погодными условиями, а не только работой противопожарных служб. Он поручил провести анализ эффективности лесопожарной охраны и добровольных пожарных команд, отметив, что сотрудники должны заниматься профилактикой, патрулированием и контролем ограничений, а не только реагированием на возгорание. Глава региона обратил внимание на недостаточную профилактическую работу, в частности, за неподготовленную кострища в лесных массивах и потребовал усилить контроль, не дожидаясь наступления пятого класса пожарной опасности, когда тушить придется с привлечением авиации. Александр Гусев также усомнился в выполнении всех противопожарных мероприятий в населенных пунктах и призвал повысить эффективность структур. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, где ознакомился с ключевыми подразделениями – центром дистанционной радиологии, эндоскопической диагностики и лабораторий. Он отметил, центр – флагман регионального здравоохранения. Здесь сосредоточены современные технологии, передовые решения, которые работают в интересах жителей всей области, обеспечивая доступность качественной диагностики независимо от места проживания. Центр радиологии, работающий с сентября 2025-го, ежемесячно анализирует более 1200 рентгеновских снимков и около 1000 КТ. В 2025 году эксперты пересмотрели свыше 105 маммограмм, что позволило выявить онкологию у 738 женщин. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России и обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных «Единой России». Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно приложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Внимание! Сегодня местами по Воронежской области в период с 14 до 15 часов ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. Пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте внимательны и осторожны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Наше радио. Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотр.

0: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть-клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил, что успокаивающая статистика по лесным пожарам не должна вводить в заблуждение. Благополучная ситуация во многом обусловлена погодными условиями, а не только работой противопожарных служб. Он поручил провести анализ эффективности лесопожарной охраны добровольных пожарных команд, отметив, что сотрудники должны заниматься профилактикой, патрулированием и контролем ограничений, а не только реагированием на возгорание. Глава региона обратил внимание на недостаточную профилактическую работу, в частности, за неподготовленную кострища в лесных массивах и потребовал усилить контроль, не дожидаясь наступления пятого класса пожарной опасности, когда тушить придется с привлечением авиации. Александр Гусев также усомнился в выполнении всех противопожарных мероприятий в населенных пунктах и призвал повысить эффективность структур. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, где ознакомился с ключевыми подразделениями – центром дистанционной радиологии, эндоскопической диагностики и лабораторий. Он отметил, центр – флагман регионального здравоохранения. Здесь сосредоточены современные технологии, передовые решения, которые работают в интересах жителей всей области, обеспечивая доступность качественной диагностики независимо от места проживания. Центр радиологии, работающий с сентября 2025-го, ежемесячно анализирует более 1230 рентгеновских снимков и около 1000 КТ. В 2025 году эксперты пересмотрели свыше 105 маммограмм, что позволило выявить онкологию у 738 женщин. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России, обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных «Единой Россией». Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно приложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Внимание! Сегодня местами по Воронежской области в период с 14 до 15 часов ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. Пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте внимательны и осторожны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Музыка поколений.
2: 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут столицы. Сегодня 21 число, 21 июля. Сегодня вторник. Синоптики обещают нам дождливую погоду. Сейчас посмотрим. Да, переменная облачность, небольшие дожди. До 26 градусов обещают нам синоптики. Вы знаете, это утро такое. Вообще день обещает быть ясным. Вот. Но сейчас я вот шел, абсолютно, лето, дождь. Ну, тепло. Так что берите с собой полиэтилен какой-нибудь. То, чем укрыться. Это слово летнее слово «дождевик». Да? Вот кто-то ходит летом в дождевике? Неудобно же. Отвечаю я сам на этот вопрос, чтобы не терять ничего время. Доброе утро, мои сонные коллеги.
3: Как доброе вы? Утро, дорогие друзья. Доброе Или утро, хорошую компанию утро. Вместо да. полиэтилена, как говорит Александр. Мне кажется, хорошая компания, она может спасти в любой ситуации.
4: Любую да, вечеринку, да?
3: Да.
4: Да. Честно говоря, вчера было так жарко, я за последние два дня отвык. Лето как нас научило дождям и прохладной погоде, а вчера было прям очень жарко.
3: Была чудесная погода.
4: Да. Я прям получил удовольствие. Настоящее лето.
3: Мы вчера с мужем погуляли вечером по Москве, сходили поужинали. Ну, как говорится, боже, храни бабушек, дети сейчас в эту неделю в деревне с моей замечательной, чудесной свекровью, за что я огромное спасибо. И мы вчера так классно затусили. Я думаю, боже мой, я такая уставшая возвращалась домой, у меня не было энергии вообще. Ни на что. Но это так вот круто, когда есть возможность просто побродить в рабочий день. Вообще, неделя
4: летом,
3: началась
4: это
3: чудесно.
4: Важно еще,
3: да.
4: Когда на тебе нет одежды.
3: Даешь свидание всем родителям. Бабушки и дедушки, спасите ваших детей от внуков на один денечек, чтобы у них была возможность подышать.
2: А если я не родитель, даешь мне свидание?
3: Даешь тебе тоже свидание.
2: То есть всем даешь
3: ну,
2: свидание.
3: У тебя и так есть возможность сходить на свидание, если ты не родитель. А когда ты родитель,
4: а вот ты дедушка,
3: эта возможность получается не всегда.
4: И как дедушка ты можешь дать дочке возможность.
2: Я не дедушка.
3: Я, кстати говоря,
2: а
3: да.
2: Ты?
3: На
2: я
3: тебя
2: дед.
3: Тоже дед.
2: А не дед. Дедушка.
4: Хорошо, дед.
2: Не говорите таких слов при мне. Дедушка.
3: А что, дедушка, это плохо?
4: Какая разница, дед и дедушка?
2: Ну, потому что дед — это круто, это молодой дед.
3: Дедушка тоже может быть круто и молодой.
2: Ой, все, вот как будешь бабкой, так и поговорим.
3: Я буду бабушкой, не хочу быть бабкой.
2: Ну, вот видишь.
3: Ты можешь быть дедом сколько угодно. Я буду бабулей, наверное.
2: Ну, я-то тебя буду звать бабкой.
4: А ты его зови дедушкой. Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
6: 2026 год. Ограничение 18+.
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут в столице. Доброе утро.
3: Индекс счастья россиян вырос. По итогам июня он достиг 59 пунктов, подсчитали в ВЦИОМ. По данным аналитиков, на настроение россиян повлияло начало сезона отпусков. Летний отдых пока перевешивает даже негативный информационный фон, включая усиление атак и проблемы с топливом. Эксперты отмечают, что индекс счастья растет уже второй месяц подряд.
2: Может быть, потому что мало надо русскому человеку для счастья.
4: Слушай, видит, солнце
2: видит
4: больше,
2: он,
4: да,
2: его вот в таких природных явлениях. Возможности отдохнуть, посидеть на заваленке у себя на участке.
3: Ну или как Янка, можно отключиться вообще от всех новостей, и тогда ты действительно будешь не зависеть от всего происходящего вокруг и только от себя.
4: Мне кажется, что просто солнце нас заряжает всех летом. И вот эти солнечные батарейки, они просто на максимуме сейчас. Поэтому и очень многие вещи уходят на второй план.
3: Поэтому пока солнца нет и идет дождь.
4: Все равно лето. Ну, вчера было солнце. Ну, что вы уже?
2: Ты знаешь, я вот считаю себя абсолютно счастливым человеком. Именно вот по настроению там и т.д. Но вчера вот мне сказали, Александр, когда мы фотографировали, сказали: Александр, а вы что такой несчастный? Я, ты понимаешь, а я... Я даже растерялся, потому что, ну, я, честно говоря, для меня... Ну, Янка знает, у меня просто такое выражение лица. И людей оно, может быть, вводит в какой-то...
4: Отпугивает.
2: Ну, хорошо, хорошо, скажем твоим языком,
3: отпугивает. А еще есть такое мнение, вот, когда человек постоянно улыбается, он веселый, энергичный, обязательно найдется тот, кто скажет, это... Он скрывает свои проблемы таким образом. Это реакция организма, защитная на все свои проблемы, да. Но мы сейчас не будем спорить тут по поводу индекса счастья. У каждого, безусловно, он свой. И не будем говорить про негатив. Вот если у вас действительно вырос индекс счастья за последнее время, то благодаря чему?
4: Если опрос не врет.
3: Поговорим о хорошем. Мы сейчас даже абстрагируемся от опроса. Давайте. Вот если у вас вырос индекс счастья, то почему? Александр, давай. Начнем с тебя.
2: Из-за велосипеда.
3: Ну вот видите. Все как в мультфильме. Это я почему такой злой был?
4: Потому что у меня велосипеда не было. Ой, буду звать тебя Печкин.
2: Даже не представляю. Сама ты Печкин. Ты видела, как выглядит мой велик вообще?
4: Ты, кстати, я раньше думала, что на Чапаева похоже, а у Печкина тоже были усы, кстати. Вот посмотри, ну Печкин.
2: Я вчера еду в лифте, короче говоря, я там кормлю животных друзей, но я поехал кататься и заехал покормить. И, короче говоря, обратно еду с женщиной. Она такая стоит, ну, взрослая женщина, как я.
3: А ты в шлеме?
2: А я в шлеме, в очках, там, туда-сюда.
3: В велосипедной форме.
2: Да, и она такая... Ничего себе. Я говорю, что такое? Вы такой крутой. И смотрит на велосипед. И я когда начал выходить...
3: А ты велосипед на улице не оставил, конечно же?
4: Он его с собой везде возит.
3: Животных кормил, поднимался в лифте с велосипедом?
4: Чтобы не украли.
3: Ты серьезно?
4: Ну, конечно.
2: А где я его должен оставить? На улице?
4: Боится за него. Он стоит 100 тысяч миллионов, этот велосипед.
3: Ты же купил всевозможные защиты противоугонные.
2: Ну, это для магазина на 20 минут. Я там был больше 20 минут.
3: Так.
2: Сейчас серьезно, я должен был оставить велик на улице.
4: Ну, ты, подожди, ну теперь после того, как ему сказали, что он такой крутой, даже спать с ним будет теперь.
2: И все, она мне
3: почему даже будет
2: держала входную дверь и говорит: ну для такого человека можно двери поддержать.
3: Итак, дорогие друзья, если
2: я вышел абсолютно счастливый.
3: За последнее время вырос индекс счастья, то почему? Благодаря чему, из-за чего и так далее. Напишите вашу формулу, что на вас так повлияло. Могут быть самые простые вещи, как вот у Александра. Велосипед и комплимент от женщины. И все. С утра тебя уравняли немножко в настроении.
4: Слушай, ну комплимент от женщины это немало. Ну, это
3: почему?
4: Как сразу
3: я,
4: тебя
3: я
4: так...
3: никак да. это не преуменьшаю.
4: Ну, да-да-да, ну, это говорю, прям сразу ты
3: это
4: растешь.
3: Это может сделать вас счастливым.
2: Слушай, я на самом деле с комплиментами встречаюсь очень часто в последнее время. Меня это потому что я, видимо, созрел. Ну, вот я сейчас прям клубника. потому что раньше мне такое никто не говорил. Ну, и причем делают комплименты разным вещам. Велосипеду, там, одежде, там еще. Но это как-то для меня немного странно, потому что я считаю, что к людям вообще не надо им ничего говорить. Надо проходить мимо. Но все равно это приятно.
3: Да. Глобальные какие-то вещи, которые делают, понятное дело, человека счастливым, там, рождение детей, здоровье и прочее, это все базовые такие истории, и они очевидны, и, конечно же, мы разделяем. Да? А вот такие мелочи, когда вот человеку, казалось бы уже, да, зачем делать комплименты, а ему делают, и он становится счастливым. Вот если ваш индекс счастья растет так же, как у Александра, и вырос за последнее время, то напишите, благодаря чему. Наша.ру. Ждем ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк в бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «АСЕ» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 37 минут в столице. Давайте почитаем ваши сообщения.
3: Мы начали с того, что увидели новость. Индекс счастья россиян вырос. Многие связывают это с летом и с сезоном отпусков, несмотря на всю информацию, которая вокруг нас находится. И мы спросили, если у вас вырос индекс счастья, то благодаря чему? Выходные при покупке, Минздрав предупреждает, чего-то. Попросили паспорт. А мне на минуточку через месяц 40 лет исполняется. А еще впервые за лето искупался спонтанно во время прогулки с другом по Строгино, вдоль тамошних пляжей. Отпуск скоро. Ну и вишенка на торте. Вчера впервые выиграл в кинопробах. Жизнь опережает мечту.
4: Ну здорово! А мой индекс счастья однозначно повышается, если посреди рабочей недели, утро вторника, держа в голове возникшие проблемы, я включаю вашу жизнерадостную программу. Еду на работу, слушаю и улыбаюсь.
3: Многие написали нам про наше радио, про нашу музыку, про наше шоу. Спасибо вам, очень приятно. Мы рады, что это так на вас действует. Пишу вам из Южной Кореи. Настроение поднимается, потому что из-за жары нам на следующий месяц дадут 5 оплачиваемых выходных. Крутяк. Индекс счастья, соответственно, растет.
5: Круто. А в каком вы городе?
4: Доброе утро, подъемники. Я Александр Клубничка. Мой индекс счастья растет с каждым днем. В пятницу начинается отпуск. Сразу после работы на поезд в Питер. Там буду делать предложение любимой. Погуляем несколько дней по культурной столице, а потом на неделю на дачу помогать будущей теще наводить красоту на участке под шашлычки и пенное.
3: Позавтракать в Макдаке утром – счастье. Сходить на урок африканских барабанов – счастье. Идти в хорошую погоду в наушниках и слушать хорошую музыку – счастье.
5: Про Макдак я с вами согласен. Какое же это счастье?
4: А я согласна про африканские барабаны. Я тоже хочу попробовать. Недавно осознал, что никто не опечалится, если уйду с работы вовремя и доделаю дела завтра. Без переработок жизнь прекрасна.
3: Доброе утро, подъемники. Моей жене 39, у нас двое детей, дочке старшей 18, второму 11. И сейчас мы ждем пополнения, у нас 16 недель, и, соответственно, индекс счастья зашкаливает.
4: Да, хороших вам недель. Привет наш, буду банален, мотоцикл, Евгений, Ростовская область.
5: А что тут банально?
4: Я согласна, для многих мужчин, наверное, мотоцикл это вот то самое счастье.
3: Секрет не только для мужчин, моего кстати. Индекса счастья и позитивного настроения – солнечная погода, здоровье семьи и отдельная статья «Успешность и счастье детей». Хотел узнать марку велосипеда, Александр, наш слушатель.
5: 12-й формат.
4: Перефразируя строки Есенина, напишу так. «О счастье счастлив тем, что я целую женщин, рву цветы, валяюсь на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бью по голове». Сергей из Смоленска.
3: «А я стал самым счастливым недавно. Моя жена наконец-то забеременела спустя 8 лет попыток. Пожелайте нам удачи». Удачи, конечно.
4: Влюбился по уши. Все взаимное. Настолько идеально, что это не пугает. Индекс счастья от нуля до максимума в момент. Артемий из Москвы, 38 лет.
5: Ну, мне кажется, вас несчастным сейчас сделать невозможно.
4: Ну, круто.
5: У вас это будет еще долго.
3: Дело было в Крыму. У меня майка с надписью «Адидас». Навстречу две бабушки. Помада, шляпка. Ну, шлюбушки. Не знаю, что это значит. И буквально останавливают меня. Одна из них говорит: «Майк, Адидас, тебе любая баба даст». Индекс счастья сразу до небес.
4: Бабушки.
5: Ну, что-то.
3: Ой, мама. Они же не совсем бабушки. Вы их тут бабушками обозвали, а им еще.
4: А может, они еще не бабушки.
3: Ого-го, сколько. А что поднимает. Ну, что, давайте так уже в.
4: От чего ваш индекс счастья растет в последнее время?
3: В последнее время, да. Но мы уже говорим о случившемся. Не гипотетически, от чего он может.
4: А может, оно еще
3: вырасти.
4: Происходит, да. И происходит, а вы все счастливее, счастливее, счастливее.
3: Что повышает ваш уровень счастья и индекс счастья, напишите нам.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте дочитаем ваше сообщение об индексе вашего счастья.
3: Ну, давайте с главного начнем. Привет маме Дулиной Марине в Екатеринбург от сына Александра. Я жив, скоро вернусь с СВО.
4: Мое счастье по утрам, когда я, пересилив лень, выхожу на пробежку в 4 утра. Вот и сегодня пробежала 5 километров и счастлива. Кто молодец?
3: Ну вы просто крутая. Индекс счастья зашкаливает при подготовке к рыбалке, когда мастеришь своими руками снасти. Ну и, конечно, во время поимки заветной рыбы.
4: Несколько лет назад я осознал, что счастлив. Просто вот каждый день. Переехал после этого в Сочи, стал еще намного счастливее. Встретил много хороших людей, обрел лучшего друга, встретил свою любовь. Сейчас вместе с ней переехал во Вьетнам. Индекс счастья растет.
2: Многие переезжают во Вьетнам.
4: Ну, давайте всем пожелаем быть здоровыми и счастливыми. 7:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 69 мирных жителей погибло от обстрелов украинских боевиков за неделю. Еще 364 человека пострадали. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как говорится в его еженедельном докладе, среди погибших два ребенка, еще 12 несовершеннолетних пострадали. Отмечается, что на фоне провалов ВСУ на фронте Киев нарастил удары по гражданским целям в России. На удары украинских дронов пришлось 97% всех пострадавших и погибших. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Липецке на территории производственных объектов произошел пожар. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, возгорание произошло на открытой площадке. Его площадь составляет около 2500 квадратных метров. Губернатор добавил, что к месту ЧП направили дополнительные силы спасательных подразделений. Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется. Глава МИД России прибыл с визитом в столицу Филиппин. В Маниле Сергею Лаврову предстоит принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Как передает агентство ТАСС, с 21 по 23 июля российский министр примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН. Ожидается, что Лавров изложит оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой с Западом линии на милитаризацию региона. Армия Ирана нанесла удары по американским базам в Кувейте. Военные заявили, что на трех американских базах ударные беспилотники «Камикадзе» атаковали административные здания и антенны радиопеленгации, площадку для стоянки вертолетов, а также казарму. Помимо этого, по данным иранского агентства ИРНА, в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера. Сейчас их экипажи эвакуируют. Уточняется, что оба танкера пытались пройти через опасный южный коридор Ормузского пролива и подорвались на минах. Знаменитая итальянская актриса Арнелла Мути задумывается о покупке жилья в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости рассказала ее дочь, певица Найки Ривелли. По ее словам, они с матерью часто бывают в России, чтобы навестить родных, друзей, а также по работе. При этом им хотелось бы взять с собой в поездку еще и брата и сестру, но такой большой компании им негде остановиться. Было бы здорово обзавестись собственным домом, а не селиться в отеле, сказала Ривелли, уточнив, что друзья уже помогают с поисками подходящего дома. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 21 июля, сегодня вторник. Здесь, на Октябрьском поле, у нас идет сейчас дождь. По-настоящему летний, теплый дождь. Летний дождь. Помнишь песню?
3: Конечно.
4: Помню, но также помню, Саша, что у кого-то из наших с тобой знакомых сегодня день рождения, но не помню у кого.
2: Сегодня какое число? 21 июля.
4: Да, и почему-то не напоминают эти мессенджеры.
3: Поздравляем всех, на всякий случай.
4: На всякий случай всех поздравляем, и знакомых, и незнакомых.
3: И незнакомых.
4: Да. Мы помним, любим, знаем.
3: Да, и будем играть в наши кинопробы.
4: И желаем всего самого хорошего. Да,
3: и разыграем два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
4: Принимаем 21-й правильный ответ. Давайте послушаем фрагмент.
5: Что с тобой?
6: Вот вы как думаешь... Что ты сюда положила?
5: Муку, соль, яйца, корицу.
6: Корицу? Корицу? У меня на нее аллергия.
5: Ой, прости.
6: Прости. Отравила меня и прости. Ничего себе прости, Криса.
5: А у меня на орехи.
2: Да. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что вы этого никогда не угадаете.
3: А я верю в наших слушателей.
2: Твоя вера...
3: Ну не все же, знаешь, вот простенькое загадывать. Иногда надо и как бы... И ух! Вот вам, пожалуйста. Я даже не знаю, можем ли мы чем-то вам помочь, друзья. Фильм зарубежный.
4: Я не смотрел его. Янка вчера так уверенно рассказывал, что он интересный.
2: Я вообще не могу ничем помочь. Я даже не знаю.
4: Ну, если ты можешь, Ян, помоги чем-нибудь.
3: Фильм зарубежный.
2: Ты же смотрел этот фильм?
3: Я его не смотрела.
2: То есть ты не смотрела этот фильм, а людям его загадала?
3: Слушай, ну если бы я загадывала только то, что я смотрела, мы бы с вами, в общем, долго бы не играли в эту игру.
4: Ждем 21-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 14 минут в столице. Друзья, давайте еще раз послушаем наше задание.
3: Что с тобой?
4: Вот вы как думаешь, что ты сюда положила?
3: Муку, соль, яйца, корицу.
4: Корицу? Корицу? У меня на нее аллергия.
3: Ой, прости.
4: Прости. Отравила меня и прости. Ничего себе прости, Криса.
3: А у меня на орехи.
2: Правила съема метод Хитча. Предложение. Высокий блондин в черном ботинке. Рататуй и другие неверные ответы. Загадывали...
5: Теперь, внимание, барабанная дробь. Знаменитый легендарный фильм.
2: План игры.
5: План игры.
2: Да. План игры. Фильм «План игры». 2007 года.
6: А кто там в главных ролях?
2: Дуэйн.
6: А, Скала?
2: Да. Скала Джонсон. Да, он в главной роли. И два билета
5: кино.
2: На концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 905-542-38 и так далее. Мы вас поздравляем.
6: А
2: поздравляем.
6: Вот фильм «Высокий блондин в черном ботинке» в моей юности был легендарным. С Пьером Ришаром. Ну, собственно, как и сам актер. Надо его, Янка, обязательно как-нибудь загадать. Потому что мы просто
2: брали его?
6: Ухахатывались.
2: Да, классный фильм.
5: А «Блондинку за углом» мы не брали?
2: Брали.
5: Ну, так надо брать по 100 раз фильмы. Мы же работаем 100 лет, Ян.
2: Ну и возьмем в сотый раз.
6: «План игры» можно взять еще раз.
2: Ты главное...
6: Интересная картина.
2: Да, может быть, она интересная, но надо же посмотреть.
0: «Подъемники» на нашем радио.

Прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 8 часов и 28 минут в столице. 27 минут в столице. Сегодня 21 июля.
3: С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны. В топе классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные. Например, Мерседес, Александрита и Наоми. Среди мужских имен встречаются и редкие, такие как... Вот тут я не знаю, куда ударение ставить. Написано через «А». Золотой.
2: Золотой?
4: Через «А».
3: Через «А».
2: Ну, я понимаю, ну, какая разница, мы золотой, мы в любом случае, у нас ютация происходит. Мы же не читаем «молоко», мы читаем «молоко».
3: Евсевий.
2: Как?
3: Евсевий.
2: Да, интересно.
3: Никодим, Спиридон и Гектор.
2: Ой, Спиридон очень красивое имя. Ну, мне покажется. Очень круто.
3: Родители же девочек чаще обращаются к древнерусским традициям. Матрена, Феврония, Агафья и Берегиня.
2: Берегиня?
4: Да. Да, Берегиня.
3: Вообще, я тут видел...
2: Красиво. Берегиня. Маму, необычно, правда.
3: Которая жаловалась на... как ей кажется, коверкование имени ее дочери. Вот она дочь называет Аня. Не, и она обращается ко всем. Не Анна, не Анюта, а Аня. И еще там...
2: То есть как она себя называет?
3: Да, в комментариях...
2: Так она просит, чтобы ее звали.
3: Именно так, да. Хотя, ну, люди возмущаются, потому что говорят, ну, Аня, это же Анна.
2: Ну, да,
3: а,
2: конечно.
3: Мучительно ласкательная Анюта. Ну, всегда так было.
4: Нюра. Анечка.
2: Нюра.
3: Но там люди пришли в комментарии к этому видео и выразили такое мнение. Как человек подписывается, ну, например, там, представляется, вы просите его представиться, или он подписывается в электронной почте, вот так к нему и нужно обращаться. Ну, например, ты пишешь «Саша».
2: Ты не можешь,
3: да,
2: мне написать.
3: Саша Бон. Я не могу тебе написать. Ну, то есть я могу, но тебя это может обидеть. Написать Александр. Вот как ты просишь себя называть, подписываясь в письме, так я должен к тебе дальше обращаться, даже если это кажется не совсем официально. Ну, то есть человек показывает, как к нему обращаться, понятно, подписывая себя.
2: Да? Юра Борисов. Понятно все. Ну, не знаю я.
4: Я грешу вот этим. Я, ну, то есть, если я вижу,
3: то
4: например,
3: ты не обращаешь внимания.
4: Александр, ну, подписан, я могу сказать Саш. Ну,
2: да, я тоже не понимаю.
4: И...
2: Это личный, как это сказать, триггер вот этого человека, этого Юры или Саши, или как.
4: Я допускаю, что много людей, которые могут вот так реагировать остро.
2: Но тебе проще, просто... у тебя имя одно.
4: Ну, да, Яна.
3: Не, я понимаю, вот, что есть имена, которые, ну, вечно путают. Вот это Лена, Алена, да? Для меня всегда это было одно имя. Пока мне моя одноклассница не объяснила, что это разные имена. Маша, Мария, Марина и так далее. Ну, многие просто путают. Марину Машей могут назвать Марией. То есть Марину могут назвать Марией.
2: Марину Марией – это неправильно, да. И Марина – это Марина, а Мария – это Маша.
4: Ну, Марина и Мария – это два разных имена.
3: Да, но не все это считывают.
2: Отдупляют.
4: Это так же, как... Ну, вот у меня младшего зовут Георгий. Ну, мы его зовем Гоша дома, да?
3: Это не
4: как
3: Жора?
4: Бы. Он же Гога, он же Жора, да. А частенько бывает так, что путают с Григорием, например. Это два совершенно разных имени. Георгий и Григорий. Два, ну, как бы, два мужских имени.
3: Путаница разных в именах и с именами. Вот о чем мы будем в ближайшее время говорить. Поэтому, если коверкают ваше имя, если есть истории курьезные, а может быть и не совсем, особенно когда это касается документов, да?
2: Да. Просто, понимаешь, вот, но я понимаю, что можно звать и Сашей, и Александром, и так далее. Но для меня есть, как нас, я помню, как учили еще в школе, когда я в школе написал в первом классе свое отчество в тетрадке, меня просто ее разорвали, эту тетрадь, потому что сказали, ты еще до этого не дорос. И когда взрослый мужчина, то там 35-40 лет, говорит, что он Юра, а не Юрий, для меня это Миша, а не Михаил. И я вот Саша Бон, я Александр Бон. Ну, в лучшем случае. Ну, никак не Саша. Саша, наверное, для близких.
3: Санюк.
4: Ну, Санька.
2: Это, ну, так, тихо, остановились. Все.
3: У меня тут...
2: Опустились.
4: Ну, я тебя зову Саня.
3: Коллега показывала паспорт. Она Игоревна. И в паспорте написали Игоревна с мягким знаком.
2: Игорьевна?
3: Игорьевна.
4: Да. Итак, а тебя путают? Вот, нас часто спрашивают, почему Гарри, а не Игорь. Ну, как-то так просто повелось, но это наше такое местечковое.
3: Меня никто, кроме вас, Гарри, ну и слушатели, которые привыкли, не называют. Для меня это вообще не был Игорь и Гарри. И Гарик, ну...
4: Я когда пришла, я называла Игоря Игорем, но потом как-то вот и ко мне прицепились.
3: Ждем ваши истории, связанные с именами, наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ОО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Открытие ИП. Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8:40 столицы. Давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему.
3: Меня зовут Александр. В детстве меня раздражало мое полное имя. Любила, когда меня звали Саша или Санек. Сейчас же наоборот. Обожаю, когда называют полным именем. Терпеть не могу, когда называют Шурой. Родственники и муж зовут Сашуля. А на работе как-то звали Алексашка. И мне нравилось. Необычно было.
4: Одно из моих самых любимых женских имен. Мы раньше думали с мужем, что если у нас дочка родится, мы бы ее Саши назвали.
3: Было отчество Габтрахманович. Часто просили повторить по слогам. Поменял на Геннадьевич.
5: А почему? Именно это созвучно или как?
3: Да, наверное, попроще. А папа не против был?
4: Мне кажется, вот отцу-то обидно, наверное.
5: Да я вас умоляю.
4: Меня зовут Анжелика. Часто путают с Анжелой и Жанной. А для близких я Лика. Представляюсь Анжеликой. Но очень сложно всем напоминать и поправлять. Для меня Анжела – это напоминание лошадки из мультика. Хотя там она Анджела. Лика из Самары.
3: Наталья и Наталия – два разных имени. И кого нельзя как-то называть Наташа, а кого не помню.
2: Значит, уважаемые Натальи и Натальи, прекратите водить смуту и неразбериху, потому что это варианты одного и того же женского имени. Они отличаются только конечными сочетаниями букв. И исторически так сложилось, что Наталья – это церковная форма имени, а Наталья – советский разговорный вариант. Единственное, что у вас юристы могут к вам придраться и сказать, что вы в паспорте Наталья, а в свидетельстве о рождении – Наталья. Вот и все. А это одно имя, не надо путать нас.
4: Сестру зовут Ира. В паспорте написано Ираида. Сослуживцы обращаются к ней. Ирина.
3: У нас трое детей. Дочки Василиса и сын Кузьма. Когда получили свидетельство многодетной семьи, очень долго смеялись, когда увидели список детей. Василиса Алексеевна, Лада Алексеевна и Кузьма Алексеевна. Документ поменяли, но старый оставили на память.
4: А меня зовут Янина, но с детства мое имя путают с Яной. Когда так называют, меня прям передергивает. Да, кстати, Яна и Янина – два разных имени. У меня вот Яниной зовут маму моего друга.
3: В жизни было так, что много общался с двумя Аннами – бабушка и подруга. Но для меня они всегда были баба Ганна и Анхель. Дочка Маргарита, но крестят с такими или не крестят с такими именами Марина, а дочку все мы зовем Марго. Ну, это все такие внутрисемейные, уменьшительно-ласкательные,
2: да,
3: или какие-то там внутренние
2: сокращения. Да, внутрисемейные можете делать все, что угодно. Да.
4: В подростковом возрасте долго не мог дозвониться до девчонки, с которой познакомился, потому что всегда попадал на ее маму и просил к телефону Оксану. Она называлась мне Ксюшей, а я-то всю жизнь считал, что Ксюша – это сокращение от Оксана. И ведь, как вспоминаю, везло мне именно на Ксюш.
2: Это родственные имена, восходящие к общему источнику. Ксения – это древнегреческое происхождение, а Оксана – это украинская форма имени Ксения.
3: У меня сестра двоюродная Оксана, мы ее всегда зовем и звали Ксюха.
2: Да, поэтому не нужно тут.
3: В тему имен. Меня зовут Владимир. И никогда меня не волновало, как именно будут сокращать мое имя. Но после сериала про полицейских на ТНТ я терпеть не могу имя Володя и производное от него. Оно ассоциируется у меня с очень глупым человеком, почти как Иван Дурак.
2: Володя?
3: Прервемся ненадолго. Володя. И продолжим. 8:44 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама, а опыта, не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Так, давайте продолжим.
3: Меня, например, переворачивает, когда обращаются ко мне Андрюша. Андрей, Андрюха как-то привычнее и приятнее. Жена об этом знает и иногда пользуется этим, чтобы позлить.
5: Андрюша.
3: А это же тоже такие семейные ролевые игры. Вы друг к другу обращаетесь там...

0: Мы уже не обращаем внимания, хотя у племянницы имя Матрона, а назови ее Матрёны, сразу слезы и сопли. Ну вот Даниил и Даня, да, меня тоже это всегда... Ну, я всегда переспрашиваю.
1: Потому что Даня, знаю, Даниил?
0: Что... Даня, Даниил.
2: К слову, о Гошах и Георгиях. Меня зовут Егор, в паспорте так и написано. Всю жизнь друзья и родственники звали меня либо Гоша и Гога, но когда люди путают имена Игорь и Егор, это прям бесит. Я ничего не могу, не имею против имени Игорь. Гарри, привет, но ничего с собой поделать не могу. Корежит буквально, так удивленно еще, а я думала, это одно и то же. Но Егор и Игорь — это действительно два разных имени.
0: А вот еще распространенная история. У меня немного другая история. Меня часто путают в имени. Дело в том, что меня зовут Андрей Сергеев. Но бывают моменты, когда называют Серега. Я уже особо не обращаю на это внимания и соглашаюсь со сказанным.
1: Да, то, да.
2: Как сразу только, Максим как Леонидов только, вспоминается.
1: Как только вы промолчали, это ведь не только в имени касается, а вообще, как только вы промолчали, как только вы согласились.
2: Да.
0: Ну, когда все. В имени и в фамилии есть, ну, когда в фамилии есть имя, да, то, конечно, будут путать.
2: Младший сын всегда представляется Степа Степан Дмитриевич, чтобы наверняка, видишь...
0: Знакомлюсь с человеком. Он представляется Яша. Я еще обратил внимание, что не Яков. Когда дело дошло до оформления документов, он оказался Едрат. Так что да, обращаться надо Едрат? Так, как тебе представились.
2: Да, но это вообще очень редкое имя. Я первый раз слышу.
0: Да.
2: Татьяна, Танюша, Танечка. Но когда говорят Танька, казнить вас всех. И с дочкой вечная борьба. Она Софья. Называю Соня. И что они ко мне пристали, что должна быть Софа? Раздражайте.
0: Меня сильно раздражает, когда мне пишут Томара, а не Тамара. Делаешь замечание, и люди обижаются. Считают, что Тома — проверочное слово. Тамара, Тома, Тамара.
2: Меня зовут Владислав, а учитель русского, на секундочку, языка татарского происхождения звала меня Славой и ставила тройки.
1: У вас
2: травма. А Слава, да, это Вячеслав. А он Владислав, это Влад.
1: Да. Что еще?
2: Меня зовут Семен, и меня бесит, когда меня называют Сеня. Привет бриллиантовой руке. Сеня — это Арсений, а я Сёма, и никак иначе.
0: Егор и Игорь — это производные от одного имени, Георгий, поэтому люди и путают. Я, честно говоря, не знал даже, что Игорь — это производное от...
1: Одного имени?
0: Одного имени.
2: От, да, Георгия?
0: Да.
1: Да.
2: Ну нет, разве? Мне кажется, это три самостоятельных.
1: Тебе говорят, ну словари-то говорят, да? Ян, ты можешь считать их разными. Это я вот только что рассказывал про Наталью и Наталью, что юридически будут вопросы только. А так это одно имя. Но каждый слышит то, что он слышит.
0: Я вообще должен был быть Мишей, потому что 21 ноября родился в Михайлов день. И бабушка хотела, чтобы я был Мишей.
2: А меня хотели Верой назвать, потому что бабушка Люба, Любовь, мама Надежда, а я должна была быть Верой.
0: И что?
1: Ну, и что, Александр Бон, Вера
2: Лукьянова.
1: Ну,
2: мама решила, что у нее Яна родилась, и все.
1: Михаил Польков.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш». По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-007-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы-жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните.

0: Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
2: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
3: 2026 год. Ограничение 18+.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил, что успокаивающая статистика по лесным пожарам не должна вводить в заблуждение. Благополучная ситуация во многом обусловлена погодными условиями, а не только работой противопожарных служб. Он поручил провести анализ эффективности лесопожарной охраны и добровольных пожарных команд, отметив, что сотрудники должны заниматься профилактикой, патрулированием и контролем ограничений, а не только реагированием на возгорание. Глава региона обратил внимание на недостаточную профилактическую работу, в частности, за неподготовленную кострища в лесных массивах и потребовал усилить контроль, не дожидаясь наступления пятого класса пожарной опасности, когда тушить придется с привлечением авиации. Александр Гусев также усомнился в выполнении всех противопожарных мероприятий в населенных пунктах и призвал повысить эффективность структур. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр, где ознакомился с ключевыми подразделениями – центром дистанционной радиологии, эндоскопической диагностики и лабораторий. Он отметил, центр – флагман регионального здравоохранения. Здесь сосредоточены современные технологии, передовые решения, которые работают в интересах жителей всей области, обеспечивая доступность качественной диагностики независимо от места проживания. Центр радиологии, работающий с сентября 2025-го, ежемесячно анализирует более 1200 рентгеновских снимков и около 1000 КТ. В 2025 году эксперты пересмотрели свыше 105 маммограмм, что позволило выявить онкологию у 738 женщин. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России и обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных «Единой России». Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно приложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Внимание! Сегодня местами по Воронежской области в период с 14 до 15 часов ожидается сильная жара до плюс 35 градусов. Предупреждение распространил Воронежский гидрометцентр. Пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Будьте внимательны и осторожны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Радио. Это навсегда.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице, 21 число. Сегодня вторник, до 25 градусов обещают нам синоптики. И дожди.
3: Ну, пока очень холодно в Москве, честно говоря. Вот я сижу напротив окна в летнем платье, вся в мурашках.
2: Не слушайте вы, ты на улице была?
3: Хочется мою руку ледяную, подержи.
2: Но на улице очень тепло, даже не слушайте ее. Вот вы сейчас на улице была со мной.
3: Была, я замерзла.
2: Там очень тепло.
3: Ну, вот видите, разные восприятия.
2: Это ужас.
3: Одной температуры.
4: Давайте поиграем, точнее, погадаем. По какой книге?
3: Сегодня по эскимосским сказкам будем гадать.
4: Необычно.
3: Обалденная книжка. Вот, смотрите, Александр Аргульч.
2: Да-да, вижу. А как вас в эскимос?
3: Какие ну, просто попался. Занесло? Вообще, просто сказки интересно. Народов мира. Я в детстве, я когда была ребенком, мне очень нравилось читать сказки народов мира и сказки народов России. Две книги потрясающие совершенно. И я уверена, у многих детство прошло в компании вот этих чудесных изданий.
2: Угу. Ну хорошо, как скажешь.
3: Да? Ну это же интересно, ты познаешь. Страна такая большая, и столько удивительных уголков, и тайн она в себе таит.
4: К проблемам?
3: Да, проблемам.
2: Давай.
4: Решили с женой начать делать корма для домашних животных. Снеки. У нас у самих и кошки, и собаки, и грызуны, и нам кажется, что хороших снеков на рынке нет. Как вы думаете, пойдет или нет?
3: Уверена, что пойдет. Ну, мне кажется, вообще все, что пойдет? Касается нет, детей и животных, это такая всегда история.
2: Понять, пойдет. А вы, ну как вот вы на рынок выйти?
4: Я не знаю.
2: Вот
4: ну,
2: на маркетплейсах
4: можно.
2: Не, ну между знакомыми, ладно, хорошо. Знакомые ваши, у кого есть животные, будут покупать. А как
3: через соцсети.
2: Как выйти на рынок?
4: Маркетплейсы, Саша, я думаю.
3: Маркетплейсы и соцсети.
4: Вариант. Но вот если вы считаете, ну, что это... нет хороших снеков для животных, скорее всего, я вот на 90% уверен, что вы ошибаетесь. Явно они есть, может быть, они не совсем доступные, потому что все качественное стоит дорого даже из-за себестоимости самих продуктов. Ну, да. Но вот говорить о том, что чего-то сейчас на рынке нет, ну, лучше изучите вопрос. Если вам кажется, что нет, а когда начнете продавать или пытаться выйти на рынок, там, сетевые зоомагазины или маркетплейсы, поймете, какая...
2: Ну, сетка, наверное, с вами не будет работать, я думаю.
4: А конкуренция в этой нише.
2: Это частные, может быть.
3: А мне кажется, что даже если чего-то в изобилии на рынке, всегда можно попробовать составить достойную конкуренцию. Ну, просто этим надо заниматься. Ну, вот и все. Ну, это как фастфуд, посмотри. Ну, и огромное количество чего только нет вообще. И появляются все новые какие-то кафешки, какие-то точки там и еще что-то. И оно же тоже растет и пользуется спросом.
2: Когда у тебя животное есть, да? Вот
3: да.
2: Ты, ну, должна знать, во всяком случае. Ну,
3: у меня были животные, помнишь. Конечно.
2: Ты пользуешься долгое время одним и тем же.
3: То есть я пробовала разные, мы покупали.
2: Вот ты сначала пробуешь, что подходит шерсти, там, здоровью и так далее. И ты потом понимаешь, что вот это самое лучшее. И прешь до самого конца. У тебя один корм. Ты никуда ни вправо, ни влево. Но я не знаю, со снеками это вкусняшки, да?
3: Ну да.
4: Ну да, всякие прикормы.
3: Бонусы.
2: Бонусы. У меня вот капитан живет без бонусов.
4: Почему?
2: Ну, потому что у него диета строгая.
4: Ограничиваем,
2: потому что я смотрю на толстых собак, для меня это вообще беда, когда какой-нибудь брацефал идет, ну просто переваливается вот так вот. Ну не жалко же собаку. Кормят ее. Собака должна быть в спортивной, хорошей форме.
4: Перед тем, как будете вкладываться...
2: То, что вы ему даете со стола, это вы не добренький.
4: Перед
2: Вы
4: тем,
2: зло.
4: Как будете вкладываться в ваш бизнес, сначала все посчитайте, потом проверьте, насколько конкуренция высока в этом бизнесе. И самое главное, узнайте, где вы будете это все распространять.
2: Ну вот рынок сбыта, да, мне интересно. Так можно заниматься чем угодно.
3: Ну, мне кажется, сейчас это маркетплейсы и соцсети. Ну, это и есть основной рынок сбыта.
4: На маркетплейсах не очень выгодно.
2: Невыгодно, да. Я
4: бы даже сказал больше, невыгодно.
2: Там сейчас люди воют просто.
4: особенно если ты производитель чего-то. Да. Люди уходят оттуда, чтобы продавать на своих как раз-таки сайтах, доставку делать самостоятельно через известные другие сервисы.
3: А, самостоятельно доставлять.
2: Ну, это все сложно, я и говорю, что это пока вот разойдется там, оттуда-сюда. Все, ждем ваши проблемы.
4: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, ну что, давайте почитаем ваши проблемы, которые пришли к нам.
2: Погадайте, мы в тупике. Что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику. Начали делать ремонт. А может продать?
1: А что, продать всегда успеете.
2: Ну, да.
1: Я как бы не понимаю, если она вам приносит доход пассивный.
2: Ну, продадите.
3: Да, может, что? Просто сдать кому-то.
1: А вы как хотели, чтобы
3: другому?
1: Вам квартиру новую отдавали?
2: Ну, вот желаю женщина. Александр, чтобы все-таки отдавали. Понятное дело, что есть износ всего, но не так прям, знаешь, когда все с корнем вырыли.
3: Ну, это такая неестественная амортизация уже.
1: Мы когда все-таки, вы не знаете, как кто к вам заселяется. Вы, наверное, по внешнему виду судите. Но мы, когда сдавали квартиру, мы всю мебель покупали так, чтобы ее потом вынести. Вот, и мы ее потом просто вынесли.
3: У меня мама сдавала потом квартиру.
1: Завозишь другую, такую же, недорогую, и все. Все, что нужно для необходимой для жизни, есть, ради бога.
2: Что мама сдавала?
3: Мама сдавала квартиру, она рыдала, когда принимала ее. Это иногда бывает непросто. Но это же такая всегда лотерея. Ты реально не знаешь. Но бывает по-разному.
2: Никогда не сдавал квартиру.
1: Не знаю, что это
2: квартира.
1: Ну, знай. Просто получайте доход.
2: Сын подросток. 17 лет. У нас с мужем разный взгляд на воспитание по поводу отношений с девушками. У мужа потребительский, у меня романтичный. Кто прав?
1: А вы сейчас сами с собой, в смысле?
2: С нами, это к нам вопрос.
1: Ну нет, вот эти методы воспитания, они для сына?
2: Да, для сына, конечно.
1: Ну, сыну парню 17 лет, поздновато уже. Уже все заложено.
2: Ну, может быть, он пришел за советом. Сначала к маме,
1: к папе,
2: а потом...
1: К отцу пришел и спросила крошка.
3: А как тут вообще... Что тут выбирать? Что значит потребительское отношение?
2: Не знаю.
1: Значит, покормил и легли. Я думаю, так папа, наверное, рассуждает. А мама говорит, давайте сначала сходим на набережную.
3: Это вообще неприемлемо ни в отношении мужчин, ни в отношении женщин. Что потребительское отношение, что мы, А что тут спрашивать?
1: Так нет,
3: это же естественная вещь, мне кажется.
1: Потребительское отношение, оно же не только у мужчин к женщинам, оно есть и у женщин к мужчинам.
3: Я говорю, это неприемлемо в обе стороны.
2: Мы утрируем, как, собственно, наверное, наша слушательница. Она не думает, что вкладывает в потребительское отношение.
3: Ну и потом вряд ли бы, наверное, вы жили столько лет с человеком, у которого исключительно потребительское отношение.
2: Я думаю, что, как и все девочки, мама более романтична. Хотя не знаю, как мамы по-разному относятся к избранницам своих сыновей. Вот, и иногда папы встают на сторону невестки.
1: Избранницы?
2: Да, нежели мамы. Тут вы сами там решайте, а еще лучше, если сын разберется. Придет за советом, дадите совет. Не придет, и не надо со своими лезть.
1: Просто я не знаю, 17 лет ходят за советами.
2: Ходит, Саш, тут все зависит от человека.
1: Парни, я имею в виду. Ну, наверное, да. Все зависит от.
2: Мы-то ходили во двор, и это не самые лучшие советы, Саш, которые нам могли дать в этой жизни.
1: Ну, какие давали, что делать?
3: Господи, как же я надеюсь, что мне удастся нормальных мужчин воспитать, достойных, чтобы вот такого не было.
1: А об этом ты никогда не узнаешь.
2: А что такое достойный
1: мужчина? Потому что об этом скажут тебе только окружающие.
3: Уважительно относящиеся. Не только, вообще, в принципе, уважительно относящиеся и к своей второй половине, вообще, в принципе, к людям в целом.
1: К любой половине.
3: Я вообще за уважительное отношение друг к другу. Это не только личных каких-то взаимоотношений касается, это в принципе к людям в целом.
1: Я тут с Янкой согласен.
3: От этого очень многие вещи зависят в принципе вообще в жизни.
1: Сегодня бытует мнение, что я за что мне его уважать, я его знать не знаю. Вот это самое ошибочное, самое провальное мнение, потому что человек должен человека уважать только лишь за то, что он человек, не уважать, а тут надо уже постараться человеку, чтобы тебя не уважали.
2: Баста красиво сказал в одном из интервью: относись к своей жене так, как ты бы хотел, чтобы относились к твоей дочери мужчин.
1: Ну, это не Баста
2: сказал. Он просто цитировал кого-то, но в целом интересная мысль. Ну, давайте ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть вопросы, сложные жизненные ситуации. Выберем одну, выведем в эфир. И по каким сказкам?
3: По эскимосским сказкам сегодня гадаем.
2: Вот.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама, а опыта не оферта.
4: Владеть золотом легко. С «Росвекселем» покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-96-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
16: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, давайте гадать, кто у нас на связи.
6: Ну, смотрите, большой резонанс вызвала проблема, давайте на ней остановимся. Погадайте, мы в тупике, что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику, начали делать ремонт, а может продать? Ольга нам написала, и пояснение еще пришло от Ольги. Моя ситуация очень серьезная, там еще кошка жила, и этот запах не можем никак убрать. Ольга, доброе утро.
7: Доброе утро, подъемники. Очень рада, что я у вас.
6: Да, мы доброе тоже утро. Рады.
7: Люблю вас очень. Доброе утро.
6: Спасибо большое. Где квартира, во-первых? В каком городе?
7: Тюмень.
6: В Тюмени. А как долго жила женщина там?
7: Она жила 2 года, но в течение там 1.5 лет мы туда попадали, а вот в течение последних нескольких месяцев... Вот эта ситуация, видимо, произошла. Мы не могли туда попасть.
6: А почему вы не могли попасть туда?
7: А потому что она то потеряла ключи, мы отдали ей последний комплект ключей. Она то у нее мама больна, то она работает. Ну, в общем, как-то входили в положение человека. Вот, то она еще что-то. В общем, очень...
6: Так, а потом она решила съехать оттуда? Как вы узнали?
7: Она бросила ключи в магазине, не подписала никакой акт. То есть, и когда мы пришли туда, это был просто караул.
8: А как вот вы до этого приходили, все было вроде чики-пуки, а то, что у
9: нас... Может, она кому-нибудь другому сдавала эту квартиру вот последние несколько месяцев? Может быть такое, что вот вы сдавали ей, а она сдавала кому-то другому?
7: Ну,
9: например.
7: Нет.
6: Соседи бы уже предупредили, наверное.
7: Конечно, конечно. Да. Жила она, и просто я в таком шоке вот последнее время нахожусь. Человек просто мусор пищевой складывал на балкон. То есть, понимаете, это, ну, для меня это вот невозможно такое представить.
8: Дикость.
6: Ну, есть Тараж. Люди, это даже дикость,
7: да,
6: каким-то реально. Заболеванием называется,
7: да,
6: когда
7: да.
6: Вот собирательством этим занимается.
7: Да, скорее так. Всего, да, там.
8: Таракашки завелись?
7: Нет, таракашек нет.
6: Удивительно.
7: Ничего нет, просто запах кошки. Я пыталась мыть, начали ремонт делать, все, пытаемся мыть, но вот запах кошки очень сильный.
6: Но есть специальные службы, потому что, когда не знаешь, в каком именно месте кошка нагадила, да, везде уже воняет, он впитался, сложно так вот специальными средствами да. Обработать. Есть службы, которые занимаются клинингом и убирают все запахи, даже вот самые стойкие. Может быть, это выход. Посмотрите в эту сторону. А почему продать? Продать, купить новую и сдавать ее, так?
7: Нет, мы хотели просто, ну, чем делать ремонт под, да, под новых жильцов. Может быть, проще продать, чтобы они сами сделали то, что им нужно. Потому что там все нужно менять. А мы хотели бы, вот, у нас дочь подрастает, мы хотели бы дочери эту квартиру, ну, сейчас получается, что для дочери это не вариант квартиры пока.
6: Ну, извините.
9: Ну, а если ее привести в чувство, это все равно, наверное, будет бюджетнее. Если вы продадите ее в таком состоянии, в котором она есть сейчас, например, чтобы не вкладывать деньги, она все равно будет стоить дешевле, чем она могла бы стоить, если бы она была в порядке. Вам же все равно придется добавлять какую-то сумму денег для того, чтобы купить другую квартиру, которую вы захотите дочери оставить. Может быть, имеет смысл подумать, чем убрать запах?
7: Да, Яна, вы правы абсолютно, потому что мы посмотрели цену вот буквально пару часов назад. За такие деньги мы не можем купить новую, даже меньшую квартиру.
6: А сколько комнат или там сколько площадь квартиры?
7: Однокомнатная студия, 31 квадратный метр.
6: Ну, все-таки, мне кажется, стоит попробовать привести ее в чувство.
10: Ну, что, какие квартиры я видел, все приводили в чувство. Да. И, ну, кошка. А до этого кошки у нее не было? Когда вот вы говорите, все было хорошо, у нее до этого кошки не было?
7: Я не знаю, когда мы приходили, вот в течение 2 лет.
10: Ну.
7: Кошки не было. А вот в течение последних, говорю, нескольких месяцев... Видимо, там или кот, или кошка, я не знаю,
10: ну, что давайте, это было.
7: Давайте. Вот там несколько кошек было.
10: Номер страницы, номер строчки.
7: А, давайте 7-я страница, 7-я строчка, сверху.
6: Погадайте, мы в тупике. Что делать с квартирой? Сдавали ее женщине, загадила и сломала всю мебель и технику. Начали делать ремонт, а может продать? Как быть?
10: Обсушился я на солнышке и пошел дальше, продолжал мышонок.
6: Ну да, продолжал сделать все. А может быть, вы просто такой впечатлительный и вообще сами по себе чистоплотный человек, что для вас это ужас, а любой другой человек, ну или многие скажут, в общем-то, ничего,
10: я вам говорю, терпимо. Сделать простенький косметический ремонт и минимальную мебель.
9: На самом деле с запахом очень сложно. Самая первая квартира, вот, которая у меня была, которую мы купили, она была куплена у дамы, у которой жило несколько животных, несколько собак и кошек. И она, когда уезжала, она могла их там на 2 недели оставить одних в квартире. И они там вот делали все, что было необходимо. Но... И ты не представляешь, какой стоял запах чудовищный. Я понимаю, что, ну, на самом деле, то, о чем говорит Ольга, может носить самый ужасный вообще характер. Да ничего, она у меня месяц стояла, или даже 2 месяца стояла просто с раскрытыми настежь окнами, вышло. Потому что туда даже зайти невозможно было. Нет, а потом уже все выжигали, прям брали и выжигали огнем все вот эти штуки, потому что это невозможно.
10: Вы справились? С этим.
9: Да, мы убрали запах и жили потом там. То есть это все возможно сделать, но это надо заморочиться. Это понятно, что это требует энергии, денег, конечно, немалых. Но в любом случае, мне кажется, это выгоднее, чем продавать и покупать, потому что вам придется добавить еще больше.
6: Оля, в любом случае, желаем вам решить эту проблему. А раньше уксусом выводили все эти запахи, потом появилось куча разных
10: средств. Сколько лет назад выжигало? 20?
9: Мы проходили вот этой штукой, которая огонь выпускает, вот так вот стены.
6: Это сколько лет назад было?
9: Господи, ну мне было 21 год.
10: Ну
9: сколько это было лет назад?
10: Я думаю, сейчас...
9: А сейчас вообще есть вот эти нейтрализаторы запахов. Я уверена, что если пройти вот так вот стены там и вот это вот все просто тщательно обработать...
6: Нет, есть специалисты, иногда дешевле нанять, да, и выведут тебе все, зальют
9: химией. Ну вообще это ужасно, конечно, вот так вот. Держите, Оль.
10: Но не черная полоса.
9: Ну нет. Оль, все будет хорошо.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице. Мы хотим вам напомнить вот о чем. Что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. Мы, внимание, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике в жизни клоунов. Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе, внимание, сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе Лицидеи, клоун-театры «Высокие братья», комик-трест «Микас», «Анима Аллегра», за музыку

0: Вопрос. На сайте karandashfest.ru есть программа. 31 июля будет конкурс детских цирковых студий и «Анима Аллегра» философский спектакль «Симфоцирк Ода». Пантомима, магические фокусы и ироничная клоунада. Это все 31 июля. Основная программа, которую, собственно, и будем мы вести, будет 1 августа в субботу, куда мы вас всех и приглашаем. И встретимся с вами на главной сцене. Вся подробная информация, расписание, трансферы, билеты, все это есть на сайте karandashfest.ru. И самое главное, дорогие друзья, есть разные категории билетов. Есть семейные, детям до 10 лет билет не нужен, парные билеты и так далее. Там же можно посмотреть, кто выступает, подробно изучить, что это за коллективы, что это за музыканты. Все они в своей нише легенды. И если у вас нет планов на 1 августа, мы рекомендуем посетить чудесные и красивые, красивый, уютный, невероятно фотогеничный город Старица, где и пройдет фестиваль «Карандашфест» с семьей обязательно, потому что это семейный праздник. Ну и можно увидеть будет нас в костюмах.
1: Мы будем ростовыми куклами?
0: Редкость. Нет, у нас будут органичные
1: человеческие образы.
0: Ну, да.
2: Ну, я надеюсь, грим-то будет.
0: Цирковые, да, конечно.
1: Цирковые, класс.
0: Цирковые образы у нас будут.
1: Ой, супер. Я в нетерпении. Вообще, мне кажется, это прекрасная возможность оставить об этом лете шикарные воспоминания.
2: Будешь клоунессой...
0: Янус.
1: Янус?
2: Нет, не надо клоун.
1: Клоунесса Янус? Януцу.
2: Ну, давайте не будем уже фантазировать.
1: Как Ленский меня тут однажды назвал Чиполлино. Ну, Чиполлянова. Лукьянова, Чиполлянова, Чиполлино, Чиполлона.
2: И что? Ты вся расцвела после этого?
1: Янка Лук.
0: До Старицы, кстати, 2 часа ехать на машине.
1: Клоунесса.
0: Если у вас нет своего транспорта, то есть общественный транспорт, есть трансферы автобусные. Все это на сайте Карандашфест можете изучить. Мы будем там с утра и до вечера, естественно.
2: Глубокого.
0: Глубокого, Саша.
2: Глубокого театрального.
1: Ну, я так это все люблю. Я так люблю цирк, клоунаду.
0: Я в прошлом году вел первый карандашфест. Это уже второй карандашфест. Я изучил Старицу, поэтому знаю места.
2: Где можно сфотографироваться.
0: Куда вас можно сводить, Александр.
1: Понял, да, что нас можно выпускать там.
0: До встречи на карандашфесте 1 августа.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная. Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
3: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
6: 2026 год. Ограничение 18+.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные.
9: Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты.

0: оплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 9 мирных жителей погибли за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины. 77 человек получили ранения различной степени тяжести. Такие данные привел в РИО губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что погибшие являлись жителями Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов. Среди погибших один ребенок. Пострадавшие обращались к медикам в 7 округах Белгородской области. Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его данным, площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Губернатор добавил, что после разбора поврежденных конструкций к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину пожара. Молодые учителя получат дополнительную поддержку на старте карьеры. Система наставничества начнет действовать с 1 сентября и должна стать механизмом развития и передачи опыта. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения страны Анна Борисова. Комментируя указ президента России о дополнительных мерах поддержки учителей, в беседе с РИА Новости она пояснила, что начинающий преподаватель должен получать поддержку наставника не менее одного года после начала педагогической деятельности. Борисова подчеркнула, что наставничество в указе рассматривается как механизм поддержки и передачи профессионального опыта, а не как форма контроля. Главы МИД участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии собрались на Филиппинах. Ежегодная встреча с участием стран-партнеров, включая Россию, США и Китай, продлится до 24 июля. В повестке саммита, помимо региональных проблем, стоят вопросы энергетической безопасности, в том числе ратификация соглашения АСЕАН по безопасности в нефтяной отрасли. Россию в Маниле представляет глава МИД Сергей Лавров. Как ожидается, в рамках дискуссии он изложит российскую оценку ситуации в Азиатском Тихоокеанском регионе, включая его милитаризацию со стороны западных стран. Самыми безопасными ягодами являются жимолость и черная смородина. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Емилова. В беседе с РИА Новости она отметила, что эти ягоды редко вызывают аллергические реакции и имеют низкую калорийность. Жимолость и черную смородину можно есть от души, но не больше 1,5 стаканов в день, уточнила специалист. В случае появления неприятных ощущений в желудке, необходимо прекратить употребление этих ягод и обратиться к врачу. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 21 июля. Еще 21 июля только. Будет страшно, когда буду говорить 21 августа.
3: Почему страшно?
2: Ну, потому что заканчивается лето, тогда уже будет.
3: И будет золотая осень.
2: Но до 26 градусов обещают синоптики сегодня. Переменная облачность, возможно, и они идут, и будут дожди.
4: Давайте посмотрим в календарь.
2: Давайте, смотрите.
4: Итак, день нездоровой пищи.
2: Нездоровой?
4: Нездоровой, Саша, пищи.
2: Съесть тортик.
3: Наконец-то.
4: В 804 году, в 1804 году в России принят первый цензурный устав. В 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны. И очень много разговоров по этому поводу. Но все космонавты, наши космонавты, с которыми мы говорили и задавали им вопрос, были ли американцы на Луне, говорили в один голос, что да,
2: конечно,
4: были. И тут никаких споров
2: быть. Там же флаг стоит, поэтому в следующий раз, когда... Я не знаю, мы ли это будем или нет. А, вот. Судя по последним тенденциям, наверное, все-таки
4: там
2: американцы
4: много, Саша, комментариев было к этому видео, которое все публиковали. И разные варианты есть, что они действительно высадились, но не смогли снять все это.
2: Самое...
4: И потом снимали в павильоне.
2: Самое страшное, что... Мне кажется, вот здесь, в России, больше верят в то, что американцы были на Луне, чем сами американцы. Вот у них, ну, потому что это было связано с тем, что какое-то катастрофическое количество денег тратилось на эту программу.
4: В России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович в 1613 году.
2: Про Хемингуэя что-нибудь есть?
3: Про Хемингуэя? Пока Гарри смотрит, что там связано с Хемингуэем сегодня в этот день, я верну на пару шагов назад. Ты говоришь, в России был принят первый цензурный устав, да, в 1804-м так звучит, да, как будто до этого были все нецензурные.
2: Янка, это на самом деле страшно, это введение цензуры.
3: Да, нет, я просто говорю так, первый цензурный устав, как будто до него были все нецензурные исключительно,
4: понимаешь, да. Аунона Гришаева, сегодня день рождения, 55 лет, ей, между прочим,
3: Аунона Гришаева
4: когда-то лицо наше радио, и она снималась в рекламе нашего радио. Саша, Ростсельмаш сегодня отмечает 97 лет.
2: А почему ты говоришь,
4: Саша? Основания, не знаю, мне почему-то с тобой ассоциируется.
3: А Эрнест Хемингуэй родился в этот день,
4: Саша. Ростсельмаш, да.
3: Хемингуэй родился в этот день, 21 июля, в 1899 году, 127 лет назад.
2: Эрнест Хемингуэй. Тема наша «Эрнест Хемингуэй».
3: Ну, может быть, кто читал против тех, кто не читал, или как-то по-другому мы свяжем нашу тему?
4: Ну, давай, Янг, тут тебе виднее.
3: Ну, вы читали Хемингуэя?
4: Ну, «Старика и море» я читал.
2: Ну да, я тоже
3: обязательно. Ну, мне кажется, «Старика и море», наверное, вообще все читали. Ну, это такая классика его абсолютная.
4: Я знаю его мужские взрослые пристрастия к разным напиткам. Вот об этом очень много легенд ходило. И коктейли называли его именем и так далее. Ну давайте, да, кто читал против тех, кто не читал. Просто сегодня будет, разыгрываем мы.
3: Разыгрываем мы, кстати говоря, два билета на шикарный концерт «Князя». Вот так вот, друзья, и состоится он уже совсем скоро. Буквально через пару минут расскажу, что и как.
2: Давай.
4: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 16 минут в столице. Давайте играть. Кто у нас на связи?
3: Евгений у нас на связи. Хемингуэя не читала, но книга есть. Может, еще доберусь, написала нам. Евгения, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: О, сегодня нечетное число, значит, у вас преимущество. Мать Хемингуэя была оперной певицей, кстати, и хотела, чтобы он посвятил свою жизнь музыке и пению в хоре, хотя таланта у него к этому не было. На каком инструменте он играл ежедневно? По велению матери. Скрипка, фортепиано или виолончель?
5: Давайте фортепиано.
2: Кстати, каждый правильный ответ будет усложнять жизнь вашему сопернику. Это виолончель. Что подарил дедушка Эрнесту, когда ему было 12 лет? Ружье, микроскоп или печатную машинку?
5: Сложный выбор у меня между ружьем и печатной машинкой.
2: Дед.
5: Давайте ружье.
2: Дедушка подарил ему ружье. Да, дедушка подарил ему ружье. Я, честно говоря, сейчас не вспомню, из-за него ли он застрелился. Хемингуэй настойчиво пытался попасть на войну, но его не брали в армию из-за проблем со здоровьем. А что со здоровьем-то было не так в те молодые годы? Проблемы со зрением, тугоухость или ноги разной длины?
5: Предположу, что ноги разной длины.
2: Я не знаю, но в общем, проблемы со зрением были у него. Я не знаю, из-за разной длины ног не брали ли в армию. Но он все же добился своего, устроившись шофером в Красный Крест и даже получил итальянскую медаль за отвагу. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса, чтобы победить.
4: Ну что, давайте теперь следующий участник, пожалуйста.
3: Те, кто читал Хемингуэя, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте, кто с нами играет?
3: Александр играет с нами, любит Хемингуэя, много чего читал. Саш, доброе утро.
4: Так. Доброе утро, наше.
5: Доброе утро.
6: Александр, ну давайте сразу к вопросам.
5: Вы грустны или мне показалось?
4: Нет, вам показалось, Александр.
5: Хемингуэй очень любит животных. У него было более 20 питомцев. Каких? Кролики, канареек или кошки?
4: Мне кажется, кролики.
5: Напоминаю, вам нужно ответить на два вопроса. Угу. Потомки Снежка, любимого кота Эрнеста, и сейчас живут в его доме-музее в США. Их там более 40, и они признаны национальным достоянием США. Кстати, кот был полидактильным, 6 пальцев на лапах, и все его потомки также полидакты. Вот, так что это кошки, угу, которые, наверное, тоже гадили куда хотели.
6: Наверное, Саш.
5: Но запах удалили. Как ласково называют Эрнеста Хемингуэя поклонники его творчества во всем мире? Вам нужны варианты?
4: Нужны.
5: Дедушка Эрни, папа Хэм или дядюшка Море?
4: Мне кажется, дядюшка Море.
5: Вы только что проиграли, друг мой. Это папа Хэм. Папа Хэм. У Хемингуэя был любимый бар. Однажды он похитил кое-что из бара, заявив, что оставил там так много денег, что это теперь принадлежит ему. Как это по-нашему. А что он унес себе домой? Музыкальный автомат, винный шкаф или писсуар?
4: Так, музыкальный автомат, винный шкаф или писсуар. Наверное, винный шкаф, потому что он любил это дело.
5: Писсуар. Владелец бара, кстати, не стал возражать.
3: Уже он сказал, что я прокакал буквально в этом баре столько денег, что имею полное право им владеть.
5: Точно прокакал?
3: Ну, он сказал в более грубой форме, да, но прокакал.
5: Букинова ведь как погрузилась.
3: Да, но это просто интересный факт.
6: Объясняешься, называть эту форму?
3: Эту форму, да. Мне неловко. Чувствую некую неловкость, знаете ли. Ну что, благодарим вас, Александр, за игру. А Евгению, нашу первую участницу, спасибо, мы поздравляем, да, с победой. Жень, вы отправляетесь на суперический, буквально шикарный концерт «Князя», который состоится 7 августа в Лайф-арене и будет посвящен памяти Михаила Горшенева.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 38 минут в столице. Сегодня у нас 21 июля.
3: Плохие новости? Да.
2: А что такое?
3: Летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D. Многие говорили, зачем ты пьешь там дополнительно этот витамин? На солнышке нужно чаще бывать, и все будет хорошо. Так вот, ученые наблюдали за добровольцами. Их было практически 300 человек, 299, регулярно, измеряя уровень витамина D с помощью анализов крови. Выяснилось, что более 55% участников старше 65 лет и свыше 72% людей с темной кожей имели показатели ниже нужных значений. При этом переход от зимы к весне и лету практически их не изменил. Уровень витамина D не восстанавливался даже летом. Ученые объясняют это несколькими факторами. С возрастом кожа хуже синтезирует витамин D под воздействием ультрафиолета. Кроме того, меланин, отвечающий за темный цвет кожи, часто блокирует какие-то там лучи, из-за чего людям с более темной кожей требуется больше времени на солнце для выработки такого же количества витаминов.
2: Ну, тут, на самом деле,
4: какие-то там лучи.
2: Да. Кожа уже не та наша с тобой.
4: Не надо тут обобщать, пожалуйста. Все у нас в порядке.
3: Больше к темнокожим людям все-таки относится. Наверное, нам проще получить витамин D от солнца. Всегда говорили, выйди на солнышко, и вот тебе витамин D. И все будет хорошо. Главное тут не переборщить.
4: Очки не надо надевать, солнечные говорят, что он через белок, я слышала, проникает. Это не точно.
3: Столько мифов по этому поводу. Сейчас, наверное, специалисты в голос.
2: Через глаза, да?
4: Через глаза, да.
3: Смеялись, Янка, да.
4: Ну, я не претендую.
3: А еще нужно рот открывать, когда на солнце смотришь, чтобы уж наверняка попал. Вот, как Александр сейчас. Делай шире, Саша. Выйди на улицу, как раз солнышко выглянуло.
2: А только через рот попадает?
3: Да я шучу, я не знаю.
4: Да у тебя точно только через рот.
3: Мне однажды врач сказал, я вот пил, как мне казалось, ну вот обычные витаминки, знаешь, которые в аптеке продаются, там самые простые. И врач мне сказал, что там такая мизерная дозировка этого витамина D, что можно всю жизнь его пить, и он не повысится. И прописал мне витамин D в каплях.
4: Чистый. Да, у меня тоже капли.
3: Да. А, не, а я пил вот, знаешь, эти витаминки, которые...
2: Рыбий жир этот?
4: Нет, рыбий жир — это омега, омега-3.
3: Ну, есть, витамин D, сейчас это не будем называть бренды, да, но есть витамин D в концентрированный, Сашка, в каплях.
2: То есть вам солнце не нужно? Можно и без солнца.
3: Нет, солнце всем, мне нужно
2: капсулы.
3: Очень. Я люблю солнце.
2: Нет, я к тому, что если вас поместить в ящик.
4: Не, у меня есть капли, но я, честно, я забываю. Это ужас вообще. Я вообще забываю про витамины. Ну вот, у меня единственное, что я говорю, я люблю вот эти травки свои всякие там зеленые.
2: Так у тебя свои витамины. Вот. Ты можешь свою аптеку открывать.
3: Да.
2: По лекарству бодрости. Если тебе, ты просто будешь, тебя только, ну, как я не знаю, из тебя высасывать будут вот эти витамины и людям раздавать. Ну, это как ты сама решишь. Либо раздавать, так на это не все люди способны. Но, скорее всего, продавать. Вот.
3: За сумасшедшие. По продавать, я не знаю, правда это или нет. Может быть, это очередной миф, что газон с финала чемпионата мира по футболу нарезали на куски, упаковали в специальные такие герметичные пластиковые кубы и продавали по несколько тысяч долларов.
4: И отбили все эти, да?
3: Они давно уже за счет своих этих гидропауз водопоев много чего отбили. 10:42 в Москве. Доброе утро. Сегодня у нас уже вторник, 21 июля.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Ну, радостная новость вам, дорогие друзья. Китай продлил безвизовый въезд для россиян до конца 2027 года. Об этом говорится на портале МИР.

0: этой стране. Так, да.
1: Мне знакомая ходила получать паспорт, ей 45 лет исполнилось, и ей сказали: поздравляем с похоронным паспортом.
0: Это кто сказал? Ужас какой.
1: Сотрудники паспортного стола.
0: Ну ты что?
1: В шутку, да. Такая вот. Ну, последний паспорт. Хотя ты его можешь менять, мне кажется, хоть каждый год.
0: Но если ты его, с ним что-то случается, ну, да, ты будешь платить штраф.
1: Ну, большой штраф.
0: Ну, не маленький, это же... Ну, в смысле, для каждого, наверное, каждый сам...
2: Для кого-то большой, для кого-то маленький. Маленький,
1: но для вообще... Лепса большой.
0: Для Лепса маленький.
1: Для Лепса маленький. Заявил, что россияне как-то выживают на 200-300 тысяч рублей в месяц. Не понимает, как можно выживать на эти деньги.
0: Так это он сказал такой...
1: Где-то он сказал, на него все накинулись. Причем он...
0: Люди таких денег никогда не видели.
1: Он это обозначил как, знаешь, ну, серию, что вот это минимальный.
0: Ну, я и говорил,
1: что... Он говорит, там есть люди, которые там несколько миллионов зарабатывают, а есть, которые выживают на 200-300 тысяч.
2: Рассказали правду
1: человеку? Это не точная цитата, я сейчас не берусь утверждать, поэтому... Знаю только, что из-за этого интервью или из-за этого комментария его пытаются отменять. Но вроде, у нас не работает эта система.
0: Вроде не политика, а так оторван.
1: Ну...
0: Ну да, ну что?
1: Да, да.
0: Ну я думаю, что не со зла Григорий сказал это.
1: Я думаю, что не со зла, просто не знает, как вообще там.
2: Бывает на самом деле, что бывают и другие.
1: Нет,
2: да?
1: Он знает, но уже он начинал-то тоже с низов. Но давно уже находится там где-то.
2: Ну, видишь, нам написали, что эту сумму он указывал на семью с детьми, а не на человека.
1: Да, на семью. Я не говорю, что про человека. Ну, он говорит, как россияне выживают. Ну, имеется в виду семья.
2: Ну, да,
1: да.
2: Семья.
1: Ладно, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня. Сегодня будет переменная облачность и дожди. Ну и берегите себя.
0: Да, это самое главное. Берегите себя, заботьтесь о своих родителях.
1: До завтра.
0: Любим вас.
2: Не скучайте.
3: На нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Алина.
1: Группа «Чайф» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Занятия физкультурой и спортом полезны в любом возрасте. Конечно, виды физической активности в разных возрастных группах отличаются.
5: Детям и подросткам от 5 до 17 лет рекомендуются упражнения высокой интенсивности. Это не только занятия физкультурой в школе или активный семейный отдых. Родителям советуют отдать ребенка на спорт. Занятия в спортивной секции приучают детей к дисциплине, формируют умение ставить и достигать цели.
4: Следующую группу по классификации Всемирной организации здравоохранения формируют молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет. Этот возрастной отрезок считается самым благоприятным для занятий спортом. В среднем взрослому человеку рекомендуется тренироваться 2,5 часа в неделю со средней аэробной нагрузкой или около 1 часа с высокой интенсивностью.
5: В 45-59

0: Лет в организме происходит наиболее заметная возрастная перестройка, поэтому стоит подбирать тренировки с учетом медицинских показаний. Подойдут скандинавская ходьба, йога, дыхательная гимнастика.
1: Людям старше 60 физическая активность также жизненно необходима. В этом случае на первом плане регулярность занятий и разумные нагрузки. Простые упражнения помогут сохранить мышечный тонус, подвижность суставов, координацию движений, улучшат работу пищеварительной системы.
0: Спорт и физкультура приносят пользу в любом возрасте, но прежде чем начинать занятия, посоветуйтесь со специалистом. Он поможет выбрать физическую активность с учетом ваших возможностей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил, что успокаивающая статистика по лесным пожарам не должна вводить в заблуждение. Благополучная ситуация во многом обусловлена погодными условиями, не только работой противопожарных служб. Он поручил провести анализ эффективности лесопожарной охраны и добровольных пожарных команд, отметив, что сотрудники должны заниматься профилактикой, патрулированием и контролем ограничений, а не только реагированием на возгорание. Глава региона обратил внимание на недостаточную профилактическую работу, в частности, на неподготовленные кострища в лесных массивах и потребовал усилить контроль, не дожидаясь наступления пятого класса пожарной опасности, когда тушить придется с привлечением авиации. Александр Гусев также усомнился в выполнении всех противопожарных мероприятий в населенных пунктах и призвал повысить эффективность структур. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России и обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных «Единой Россией». Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно предложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Правительство Воронежской области продолжает мониторинг топливной ситуации. На сегодняшнее утро бензин АИ-92 есть на 64% АЗС, АИ-95 на 54%, дизельное топливо на 76%. Цены у федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали незначительное снижение, УФАС продолжает работу с компаниями. Крупные сети увеличивают время свободного отпуска топлива, логистика налаживается. Приоритет – городские станции перед выходными АЗС у федеральных трасс. Ограничения на отпуск в Планировке и в Тару сохраняются, но одна сеть увеличивается. Лимит на трассе до 50 литров, другая в Воронеже до 40. Ажиотаж очереди спадает, сказано в сообщении. И последнее. Герой Российской Федерации, глава региональной общественной организации землячества «Воронежцы» Виктор Бондарев вручил ключи от автомобиля «Лада Веста» ветерану СВО Дмитрию Носову на церемонии с участием зампреда правительства Алексея Гиричева. Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025-го. Сейчас заочно учится на юриста и работает менеджером в ОНО «Воронежский дом науки и спорта». Алексей Гиричев подчеркнул, что трудоустройство участников СВО – приоритет для правительства, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Это были новости региона.
4: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
5: Все меня раз слышали, и вообще принято так считать, что летом организм легко восполняет запасы витамина D благодаря солнечному свету. Однако новое исследование показало, что для многих людей, да практически для всех, этого может быть недостаточно.
6: Восполняет, да не очень-то.
5: Да не очень-то, конечно. Мы витаминами вас, конечно, не наполним. Да?
6: Только обещаниями.
5: Только обещаниями. И еще и можем согреть. Ну, как бы не хуже того самого солнца. Всем приветики, кто на волне.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Несмотря на то, что нелюбимый Кариной вторник у нас сегодня, зато какой праздник, какой прекрасный праздник,
2: это
1: день нездоровой пищи, вредной еды он же.
2: Я, может быть, и пересмотрю свое отношение
1: ко вторнику. К данному конкретному, к 21 июля.
2: Он, интересно, каждый год выпадает на одну и ту же дату, или это система плавающая?
1: Да, вроде как в дате, в числе, как говорят у нас на Руси.
2: Хотя вот, ну, нездоровая пища, она какая? Я ее, наверное, не люблю. Вот просто пищу.
1: Ты любишь картошечку фри?
2: Нет.
1: Бургерок?
2: Вообще максимально равнодушен.
1: Офигеть, так, ты полезный вот человек. С тобой можно ходить
2: Елен,
1: по всяким
2: заведениям. Я там другим добираю чем-то.
1: Молочными коктейлями?
2: Да, да, сладкими. Желательно.
1: Я вот вообще не люблю, например.
2: С Макфлори и чем-то таким. А вот это вот бургер, картошка.
1: Картошка фри. Это святое. Аж это аромат почувствовался. Разнесся по студии.
2: Пожалуйста. Ну, мне как-то больше даже нравится жареное. Хотя и тоже.
1: Ой, это тоже. Это классно.
2: Не вспоминаю.
1: Вообще жареную картошку обожаю.
2: Да.
1: Я вообще люблю картошку в любом ее состоянии. Ну, в смысле, кроме сырой. Сырую не люблю. Собирать, сажать, вот это такое.
2: Колорадский жук. Скука смертная.
1: Да. А вот в термической обработке, вареную в виде пюрешки, жареную, ну, вот эту вот всякую там какую-нибудь сделанную под сыром, там, подо всем чем угодно. Плебейское, знаешь ли, происхождение дает о себе знать. Любишь картошку.
2: Лен, ну ты одновременно из фарфоровой чашечки пей чай с отставленным мизинцем. И все, будешь выходить в ноль. Конечно, абсолютно. Говори иногда какие-то слова через ять, например.
1: Ну это, знаешь ли, наносное. А вот истина, она же все равно прорывается.
2: Ну мы ее прикроем, никто и не узнает. Я вот так еще... Давай повспоминаем. Вот какая самая вкусная, неполезная еда, что нравится большинству? Колбаса. Туда идет.
1: Какая-нибудь селедка соленая. Но это же тоже неправильно. Утеки потом будут.
2: Думаешь,
1: утеки.
2: Уж селедку даже в садах детям дают. Правда, я слышала, что сейчас за непопулярностью блюда хотят его взять и отменить.
1: Дети не едят?
2: Ну да, не все.
1: Да, я их понимаю.
2: Избранные. Да, но как будто селедка это нормальный продукт. Да.
1: Наверное, вот эта вот рыба какая-нибудь вяленая, сушеная, которая, ну вот, употребляется, понятно, не в одиночку.
2: Да, в невероятном количестве.
1: С чем-нибудь в компании она обычно идет.
2: У которой вот всегда какой-то сожитель есть, да, сопровождающий.
1: Ну, понятно, что нездоровая пища как раз вот этот вот компаньон воблы, но это уже скорее не еда.
2: Да. Чипсики тоже туда. Это тоже,
1: сухарики,
2: кстати, компаньоны.
1: Вот это
2: да.
1: Все компаньоны.
2: Чипсы, компаньоны, очень соленый сыр. Я не знаю, полезно он или нет. Газировка, но это тоже уже к продуктам нет. Ну, я не могу вспомнить.
1: Вот но это... обычно все фастфудное, да? То есть вот всякие бургеры, гамбургеры и прочее.
2: Или...
1: Крылышки жареные вот эти вот в массе масла во фритюре.
2: Или все, что готовит чья-то бабушка, например. Мне кажется, что это не фастфуд, но это практически всегда не полезно. Полезная еда, потому что в их век микроволновками не пользовались. Для всего была чугунная сковородочка, на которую для того, чтобы и приготовить, и подогреть, нужно невероятное количество масла. В идеале масло еще то, которое с душком, нерафинированное, да? Да, еще, мне кажется, и нет-нет, любая бабушка может из сковороды его куда-нибудь слить, а потом налить. Ну, в целях экономии исключительно. И получается, что бы это ни было, молодые кабачки, баклажанчики, какие-то другие овощи с грядки, это все превращается в нечто во фритюре.
1: Мне кажется, сейчас уже даже у бабушек тефлоновые сковородки есть. И они как-то попривыкли не лить вот эти декалитры масла.
2: Это те, которые сдались. Это вот
1: истинные бабушки.
2: Чтоб шкварчал, чтобы дым стоял черный. Она говорит, иди, внучок, поешь хорошей еды для желудка.
1: Нет, Карина, перевелись уже такие бабушки, потому что, понимаешь, тем бабушкам, которые сейчас внуки, они уже все и, как сказать-то, не сильно уж такие возрастные.
2: Ну, кстати, про бабушек я говорю, вот я про своих, то есть уже...
1: Да-да-да, это вот наши бабушки, они из той еще плеяды. А нынешние бабушки и внучок-то не зовут, они обычно как-то вот там... Хотя нет, зовут.
2: Они еще говорят, когда будете привозить, позвоните, что у меня личное время, у меня ногти.
1: Однозначно.
2: И вообще вы его вспомните, кому рожали.
1: Да, да, да.
2: Это я тоже, если что.
1: Нынешние бабушки как раз.
2: А где пирожки? А где романтика? А где гамаши, спущенные ниже колена летом?
1: Уже спасибо.
2: Ладно, уговорил меня на песню.
1: На песню. Вот так мы одна нездоровая пища.
0: Радио-кафе.

0: Маяковский.
1: Сколько чашек кофе в день можно выпить без вреда для здоровья? Это какой-то вечный, мне кажется, вопрос. Периодически он возникает.
2: Раз в полгода. То, то ничего нельзя, то можно все.
1: То кофе вреден для здоровья, то потом, ну, вреден.
2: Да не всем.
1: Да, да не очень-то.
2: Потом раз он сделает из вас суперчеловека, вы будете обладать регенерацией росомахи.
1: Думала, человек-паука.
2: Человека-паука. Ну, у него там какая регенерация? Только паутина из костюма. Откуда она?
1: Из ладошек. Видимо. Так, вот, короче говоря, эксперты Американской кардиологической ассоциации выпустили новое научное заявление. Научное. Тут главное слово научное. Ну и новое, понятное дело. Посвященное связи между употреблением кофе и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2: И что ж?
1: Итак, что мы имеем? По расчету исследователей, человек без сердечно-сосудистых заболеваний может позволить себе примерно 5 чашек по 240 миллилитров за один день. 5 чашек, ты представляешь, до чего?
2: 5 чашек по 240 миллилитров.
1: Ну, это такой стандартный довольно-таки стакан.
2: Ну, это хорошая кружка.
1: Да.
2: Я просто...
1: Не бодейка вот эта, не супница с кофе, а, ну, нормальный такой вот в кофейнях. Обычно они там как раз в районе 200 миллилитров.
3: Лен, подожди, у меня просто есть то же самое исследование... Но, видимо, с какого-то другого сайта. И там было написано, что в общем итоге получается где-то 400 миллилитров кофе в день.
1: Так,
3: и я подумала,
1: не сходится что-то.
3: Я подумала, да, ну это какие чашки? Наверное, есть вот люди, которые любят кофе вот в этих пробках от бутылок.
1: Да,
3: ну,
1: это у меня муж такой. Угу. Вот он пьет двойной эспрессо. Это вот реально вот эта вот милипизерная чашечка.
3: Ой, какое слово было опасное.
1: У меня что-то ёкнуло. Я вот до этого думала, что с сердечно-сосудистыми заболеваниями у меня все нормально, полное отсутствие. Но сейчас кажется... Легко тебе как словом-то напугать.
2: Что-то случилось приобретенное, да-да-да. Но я не понимаю, не вкус, это же какая-то горькая жижа.
1: Нет, он туда кладет, ты знаешь, штуки 4 вот этих кубика сахара.
2: Бодрящий сироп.
1: Это такая, мне кажется, становится густая жидкость, но почему-то вот ему в кайф.
3: Понятно. Ну, конечно.
1: Он пьет за себя и за того парня, но в смысле за меня.
3: За
1: потому
3: тебя.
1: Что я не, ну, очень редко пью кофе. Сердечко-то пошалит. Шучу, конечно. Никак-то я ее не прилюбливаю. Я из тех ненормальных людей, которые кофе недолюбливают с детства. Меня даже к нему приучали, но
3: это
1: как-то
3: интересно,
1: вот...
3: интересно, зачем? Не,
1: ну, это принято. Вот есть у всех же нездоровые привычки, и как это ты будешь без...
3: Без нездоровой без привычки.
1: Да. И все друзья у меня всегда мы же идем в там какую-нибудь кофейню, или мы просто идем, все пьют этот кофе. И как-то я одна, как дур с чаем.
2: Мне кажется, это последние лет 10 все пьют кофе.
1: Раньше нет,
2: все...
1: уже давно все это безобразие началось.
2: Ну, 15, может быть. Раньше все пили чай.
1: Ну, это совсем раньше.
2: Совсем?
1: Прям совсем раньше.
2: Ну,
1: а у меня
2: помню, как-то
1: как
2: сейчас.
1: Все кофеманы такие лютые.
3: Сидим с дворянами. На террасе, я же тебе рассказывала. Где-то там в своем имении. Пьем чай. Кофе не откушивали.
1: И что удивительно, ребенок пошел вообще не в меня. То есть это абсолютный кофеман. Он у него там самое, что ни на есть кофемашина, самое, что ни на есть кофе. Он в нем разбирается. У него зерна не такие, зерна не сякие, зерна не под того слона, ну и так далее и тому подобное.
3: Значит, можно звонить ему, чтобы он нам пояснил исследование, потому что
1: сколько же можно пить
3: разнятся,
1: кофе?
3: Конечно.
1: Пока не станет плохо.
3: Нормально, это нам подходит. Нам пора прерваться на рекламу, а то скоро станет плохо нашему звукарю от того, что он ждет, когда мы замолчим, а мы не замолкаем. Все, уходим ненадолго.
0: Маяковский. Наша реклама.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
11: Наши новости.
12: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель доложил, что с начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. Переходов огня на населенные пункты не допущено. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. На нее повлияла и в том числе погода. Нужно заниматься профилактикой, работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проанализируйте эффективность работы для ее повышения. В ходе совещания также было отмечено, что с начала года проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольная пожарная команда с начала года привлекались 272 раза. Спасли 3 жизни. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России, обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных Единой Россией, механизм оптимизации расходов компании, формирование дополнительных доходов должны заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно предложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. С начала сезона летних кафе в Воронеже выдано 49 новых паспортов, действует 63, включая ранее оформленные. В двух случаях предпринимателям отказано. Руководитель профильного управления Юлия Провоторова отметила, летнее кафе – это не только благоустройство, но и развитие общепита, создание комфортной городской среды. С 1 марта продажа алкоголя в сезонных залах возможна только после заключения Минимущества при наличии специального разрешения. За установку без документа грозит штраф. С мая проверили 64 площадки, 6 паспортов аннулированы из-за нарушений. Мэр Сергей Петрин подчеркнул, процедура стала максимально прозрачной. Правила соответствуют ожиданиям города и бизнеса. Механизм выстроен и работает в плановом режиме. Обновленные правила вступят в силу к следующему летнему сезону. И последнее. Герой Российской Федерации, глава региональной общественной организации землячества «Воронежцы» Виктор Бондарев вручил ключи от автомобиля «Лада Веста» ветерану СВО Дмитрию Носову на церемонии с участием зампреда правительства Алексея Гиричева. Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025-го, сейчас заочно учится на юриста и работает менеджером в автономной некоммерческой организации «Воронежский дом науки и спорта». Алексей Гиричев подчеркнул, что трудоустройство участников СВО – приоритет для правительства, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Живой сказочный лес уже ждет тех, кто напишет сегодня лучший комментарий. Угу. Все почему? Да потому что у нас в призах сегодня выходные в парке Нелжеру, ну конкретно 25 июля, и программа «Дни мыльных пузырей и водных баталий». В том числе там будет и прогулка по живому сказочному лесу.
2: Дискотека пенная, большая водная
1: сейчас
2: битва.
1: Вот, да, туда. Но сидим под кондиционером, нам тоже неплохо.
2: Кстати, да. И без мыла как-то, ну, на сегодня справляемся.
1: 25-го влезаем к вам в эфир.
2: Уже сложновато.
1: Ну, так вот, что мы хотели сегодня обсудить? Расскажите, вы, вот, друзья, из тех, кто больше любит писать или больше любит звонить. Кстати, сегодня еще и, как этот, праздник Союза Или.
2: Праздник Союза Или.
1: Да, угу. Вот все, у всех же зачастую бывает или-или.
2: Или, да.
1: Особенно или те, кто... поспать, или поесть.
2: Или поесть.
1: Или поесть, или выпить.
2: Я сегодня куда-то пойду или останусь дома. Я люблю планировать или не люблю планировать.
1: Что купить?
2: Я на диете
1: или юбочку.
2: Или юбочку, конечно.
1: Вот такой выбор нам нравится.
2: Я, получается, обожаю. Каждый день отмечаю этот праздник.
1: Понимаешь, тут правильно ставить этот союз. Не купить или не купить, а что купить? Платьице или юбочку.
2: Вот
1: в чем смысл.
2: Нет, это сложно. Это так только можно детям и мужьям не давать выбор. Ложный выбор. Ты пропылесосишь или помоешь полы?
1: Вот, ты уже вступила на правильную стезю.
2: Вот тут я понимаю.
1: Вот так и надо. Не ты будешь делать уборку или не будешь делать уборку. Нет, ты пропылесосишь или помоешь полы.
2: Мыть полы или пылесосить. Вот так хорошо. Обожаю это слово.
1: В третьем лице.
2: Да, наверное, какую-то татуировку себе набью, чтобы нет-нет, да.
1: Лицо убираем, куда-то отправляем на второе или третье лицо. Ну так вот, вы из тех, кто все-таки любит звонить или писать, потому что все люди, как всегда, делятся на тех, кому влом набирать эти несчастные буковки на клавиатуре на телефоне, и им проще позвонить. Может быть, еще прислать голосовое, так и быть.
2: Так и быть, да?
1: Да,
2: ты
1: хотя
2: из тех,
1: бы
2: кто недолюбливает.
1: Кнопочку. Да, я из тех, кто недолюбливает, я из тех, кто больше как бы за писанину, потому что...
2: Желательно на бумаге, ну, чтобы уж максимально аналогово.
1: Да уж, конечно.
2: Чтобы она еще такая желтоватая была, плотная, и пером по нему скрести.
1: Ну, бересту, ладно, уж там, дойди до истоков, до бересты, чего уж ты, про бумагу-то не останавливаемся, до папируса, может, так доберемся.
2: Можно было бы и добраться. А что, нечего вот эти вот современные штучки?
1: Нет, голосовые тоже как бы нормально, опять же, благодаря тому, что сейчас есть расшифровщики, и это можно спокойно... То есть это уже тебя не напрягает. Хочешь читать, пожалуйста, бери читай.
2: Ну, не совсем спокойно.
1: Слушать.
2: Там, конечно, плюс-минус растекается мысль.
1: Ну,
2: да.
1: По
2: крайней
1: мере.
2: Но догадаться можно, что имел в виду автор, и нужно ли тебе это слушать, если вдруг ты занят, и сейчас не время. Я вижу, что здесь еще и простой тест имеется в сообществе нашего радио ВК. Значит, не были на связи несколько часов. Вернувшись, увидели несколько пропущенных звонков и несколько сообщений в мессенджерах. Я как задачу читаю. На что первым делом среагируйте. А вот здесь я, конечно, на звонки.
1: На звонки.
2: Но потому что звонок считается чем-то важным. Но я и уже всех своих приучила.
1: Не поверишь, а я на сообщение.
2: На сообщение? Серьезно?
1: Ага, серьезно, потому что они не дозвонились и уже написали.
2: Это в голову мне даже... Вот тебе, пожалуйста, курица или яйцо. Лен, я теперь буду думать до послезавтра на эту тему.
1: Ну все, есть чем заняться.
2: Но мне просто писать может кто угодно, а звонят только избранные. Потому что я не собираюсь брать трубку.
1: И они не пишут.
2: Мне это вообще неинтересно.
1: Да? Они же не пишут, я не позвонили, не дозвонились и не написали тебе.
3: Карина, возьми трубку.
2: Возьми трубку.
3: Не трубку возьми.
2: Я не обращала внимания. Все, я зациклилась. Теперь ладно. Давайте, вам тоже удачи с
1: пишите
2: ответами на эти
1: мнение,
2: вопросы.
1: Пишите ваше мнение в нашей группе ВКонтакте. Все просто. Наше радио Воронеж. Угу. Группа в ВК. Заходите, видите первый пост. Там все, собственно, уже написано. Вам остается только оставить комментарий по этому поводу.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на «Фреш Маркетплейс» покупай. «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. «Фреш» — автомобиль. Били. Покупают здесь.
5: Реклама. Не оферта. ООО «Альтрон». Москва. Улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
7: 2026 год. Ограничение 18+.
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На Урале предотвратили теракт по заданию украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, житель Тюмени готовил подрыв на крупном промышленном предприятии в Уральском федеральном округе. По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР по личной инициативе связался с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт. В ходе разведки участка железнодорожных путей мужчина изучил систему охраны и график движения составов, выявив уязвимые места для размещения взрывчатки. Он приобрел компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в тайнике. При задержании у тайника он открыл стрельбу из автомата Калашникова и был нейтрализован ответным огнем. Глава правительства призвал стимулировать спрос на российскую продукцию. Михаил Мишустин провел встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцией. В ходе общения премьер-министр также отметил важность создания в стране импортозамещающих производств, помощь в реализации инвестиционных проектов, модернизацию предприятий и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Мишустин попросил Петруцию держать эти вопросы на личном контроле. Корабль военно-морского флота России провел учения с боевой стрельбой в международных водах у берегов Англии. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Королевские ВМС осуществляли наблюдение за этими учениями на всем их протяжении и готовы обеспечить защиту национальной безопасности, говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства. Известно, что перед учениями российское судно уведомило британский патрульный корабль о намерении провести стрельбы. МИД Китая высоко оценил безвизовый режим между нашими странами. Это решение укрепит дружбу и способствует сотрудничеству двух стран, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лин Цянь. По его словам, отмена виз будет содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях. Как напоминает РИА Новости, Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Наша страна ответила аналогично в декабре. В этом году обе страны продлили безвиз до конца 2027 года. Небольшой самолет сел на крышу дома в техасском городе Хьюстон. Пилот пытался приземлить самолет на ближайшем летном поле, но не смог этого сделать. В инциденте был задействован двухместный легкий самолет, но пилот был единственным пассажиром на борту. Он госпитализирован, а пострадавших внутри дома не сообщается. Расследование инцидента продолжается. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Ну, смотрите, нашла в интернете лучший совет для похудения, на мой взгляд. Советуют добавлять в еду протеин. Добавляешь протеин, например, в блинчики, и они становятся такими мерзкими, что есть ты их уже не можешь. И минус 400 калорий. Прям вот будьте добры. И так работает буквально совсем. Вот знаете, чем хорошо в нашем радиокафе? Да тем, что в наше блюдо даже протеин добавлять не нужно, ибо в музыке 0 калорий.
4: Я думаю, ты скажешь, что нас никто не ест.
3: Поэтому, короче говоря, хотите похудеть, не кушайте, а слушайте.
4: Класс.

что всем хватит лет на сто. От Таганки до Кузьмина.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Каждый человек старше 20 лет должен знать свой уровень холестерина. При избытке холестерина в крови его излишки откладываются на стенках сосудов, что вызывает кислородное голодание сердца и головного мозга, стенокардию, инфаркт, расстройство памяти, инсульт. Чтобы снизить уровень холестерина, правильно питайтесь. Увеличьте физическую активность, нормализуйте вес. Откажитесь от курения, принимайте лекарства, назначенные врачом. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Меня добить вот очень легко. Стоит мне два раза перезвонить на одну и ту же тему. Вот мы что-то обсудили, такой еще раз, знаешь, подожди, я не поняла, в 16.30 мы договорились у пролетки, а я тебе говорю, давайте я напишу, нет, я сейчас спрошу.
1: Сейчас я запомню, да.
0: И вот я к теме нашего сегодняшнего эфира.
1: И потом такой, представляешь, через час, прости, я забыла, во сколько?
0: Да, и где, и что, а мы вообще договаривались, а ты уже ничего не докажешь, понимаешь, у тебя нет на руках письма.
1: Да, как я всегда говорю, оставляйте цифровой след. Вот это хоть что-то, хотя тоже, конечно, в нос не ткнешь. Да вот же там вверху в переписке, вот в этом вот 38-м посту снизу, точнее, сообщению снизу.
0: Ты говорил, что купишь десяток яиц, а не я.
1: Все же это погребается в этих вот многочисленных, особенно у тех, кто пишет по одному слову.
0: Это я тоже люблю. Ну, не по одному, но 4 там.
1: У меня ребенок, говорю, он может даже предлоги выделять в отдельные сообщения. То есть вот у меня это ассоциируется, конечно, ну, ты не застала еще эпоху ICQ, а у меня вот это вот, когда количество знаков должно было быть ограничено...
0: Я не застала, Лен, ICQ. Конечно. Не застала.
1: Да я на ней выросла.
0: Мне что, 12? А вот эти смайлики в статусах, мол, я куп-куп, там ням-ням. Отвечу позже.
1: Ну все, собрались те, кто помнит, что такое ICQ.
0: Как-то, ну не могу сказать, что это были уже те времена, когда можно было там прям свободно зависать. Не помню, вследствие того, что родители, может, давали по рукам, или было отсутствие интернета, ну, Аську, конечно.
1: Это она.
0: Вот, пожалуйста.
1: Ага, и сообщение пришло, сразу понятно. Вот, и там ограниченное количество знаков. Сейчас у нас как бы неограниченное количество знаков, но опять как-то все это перешло вот в эту вот систему ICQ. Кстати, я не понимаю, почему. Может быть, умные, конечно, уже давно рассказали об этом в интернете.
0: Какое-то есть исследование на этот счет, да. То ли 5 кружек по 250 миллилитров, то ли 5, и в общем,
1: то ли британские, то ли американские ученые. Но кто-то наверняка уже эту историю рассмотрел. Ну вот я говорю, он даже вплоть до предлогов может выделять в отдельное сообщение. Мама, я пошел там, туда-то. Это вот будет 4-5 сообщений. Каждое слово это отдельное сообщение. Меня подбешивает, честно могу сказать. Хотя я уже привыкла. Еще, конечно, раздражает вот это вот, когда «Привет!» И тишина.
0: И тишина.
1: И что хотел человек сказать? Хочется прям вот...
0: А я, кстати, таким не отвечаю. Вы зачем проверяете, на связи я или нет? Возможно, дальше последует тот вопрос, от которого я хочу избавиться. Отсидеться, так сказать, в полной тишине.
1: Так это, приспустив шторку в телефоне, его
0: конечно,
1: посмотреть,
0: да.
1: Прочитать и сделать вид, что не заметил.
0: Если вдруг не хочется на это отвечать. Дальше вы, конечно, начнете звонить, но тут я уже скажу, что я вас не слышала.
1: Абонент временно недоступен.
0: Мы сегодня вообще тему-то какую обсуждаем? Из каким людям вы относитесь? Из тех, кто звонит, когда надо что-то сообщить, или из тех, кто пишет? Что ближе к сердцу? И сегодня у нас 2 билета в парк Нелжа.ру, где проходят дни мыльных пузырей и водных баталий на 25 июля. Давай-ка комментарий Наталье озвучим.
1: Давай. Добрый вечер. Звоню исключительно в срочных случаях. Наталья просто писала вчера, поэтому у нее еще был вечер. Проще смс написать. Голосовые не понимают. В общих чатах, в личке вообще без проблем.
0: Не, ну, смс тоже, знаете ли, я вот в смс ничего, кроме не всегда правильной погоды, вообще не жду.
1: Ну, может быть, Наталья просто написала смс. Да, именно как сообщение, не то, что именно с помощью смс-ок, скорее всего, там тоже, мне кажется, уже смс какой-то тоже ушедший такой век, примерно как ICQ. Это у меня мама недавно открыла, у нее нет интернета, ей там невозможно написать, и она говорит, племянница, ну, моя племянница, соответственно, ее кто, внучка, получается, прислала фотографии. Я говорю, каким таким магическим образом она тебе прислала фотографии? Вот как? Я же понимаю, что у нее к телефону не подключен интернет, хотя смартфон.
0: ММС-ка.
1: ММС-ка. Я думаю, боже ты мой, давно забытое явление.
0: ММС-ка. Она же платная была, да, какая-то раньше?
1: Не знаю, что сейчас, но меня даже еще поразила племянница, которой 22 года. Она вообще откуда знает о том, что существует ММС.
0: В следующий раз держись, она тебе расскажет, что такое икпорт. Ты недооцениваешь этих малявок.
1: Зумеров.
0: Этих зумеров, да. Заходим, пишем. Все. Это уже даже не просьба, как вы поняли. Сообщество наше радио Воронеж.
1: Не звоним, ребят, пишем.

0: Это «Бухгалтерия за 0 рублей». «Бизнесу быть». .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель доложил, что с начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. Переходов огня на населенные пункты не допущено. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. На нее повлияла и в том числе погода. Нужно заниматься профилактикой, работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проанализируйте эффективность работы для ее повышения. В ходе совещания также было отмечено, что с начала года проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольная пожарная команда с начала года привлекались 272 раза. Спасли 3 жизни. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России, обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных «Единой Россией», механизм оптимизации расходов компании, формирование дополнительных доходов должны заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно предложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. С начала сезона летних кафе в Воронеже выдано 49 новых паспортов, действует 63, включая ранее оформленные. В двух случаях предпринимателям отказано. Руководитель профильного управления Юлия Провоторова отметила, летнее кафе – это не только благоустройство, но и развитие общепита, создание комфортной городской среды. С 1 марта продажа алкоголя в сезонных залах возможна только после заключения Минимущества при наличии специального разрешения. За установку без документа грозит штраф. С мая проверили 64 площадки, 6 паспортов аннулированы из-за нарушений. Мэр Сергей Петрин подчеркнул, процедура стала максимально прозрачной. Правила соответствуют ожиданиям города и бизнеса. Механизм выстроен и работает в плановом режиме. Обновленные правила вступят в силу к следующему летнему сезону. И последнее. Герой Российской Федерации, глава региональной общественной организации землячества «Воронежцы» Виктор Бондарев вручил ключи от автомобиля «Лада Веста» ветерану СВО Дмитрию Носову на церемонии с участием зампреда правительства Алексея Гиричева. Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025-го, сейчас заочно учится на юриста и работает менеджером в автономной некоммерческой организации «Воронежский дом науки и спорта». Алексей Гиричев подчеркнул, что трудоустройство участников СВО – приоритет для правительства, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Ой, исключительно научный у нас сегодня эфир. Просто ученые за учеными не устают нас удивлять и вдохновлять, можно сказать.
2: А что работают люди, правильно? Для того, чтобы работали и мы.
1: Вообще, столько исследователей невероятных и исследований, которые они провели. Еда из чужой тарелки действительно кажется вкуснее своей. Вот к такому выводу пришли, не побоюсь этого слова, российские ученые.
2: Лен.
1: Чем они занимаются?
2: Подожди, это правда абсолютно, значит. Но вот до этого мы читали там про витамин, про кофе, все непонятно. Российские ученые сказали, я согласна на все 100%.
1: Нет, я тоже поддерживаю, но вообще как дошли не до этой мысли, чтобы исследовать эту тему?
2: Я даже считаю, что подобное явление является камнем преткновения во многих семьях.
1: А, конечно. Да, кстати, да.
2: Да.
1: Кстати, согласна.
2: Вот вы выбрал, неважно, кто из вас, какой член семьи. Пришел ты, например, в ресторан. Дом-то ладно, любая еда из любой тарелки выглядит одинаково. Потому что вашими ручками вот она состряпана.
1: Одна на всех.
2: Да. А это ты пришел в ресторан. Кто-то говорит, я буду лосося в сливочном соусе. Кто-то говорит, я буду что-то там, цезарь без креветок. Ты как бы хотел бы и то, но дороговато. Взял себе свой цезарь. Оп, уже практически его съел. А к тому блюдо только приносит. Ты смотришь эту тарелку, это же я не могу ее не попробовать. Она действительно какая-то...
1: Так аппетитно выглядит.
2: Во-первых, там и запретный плод тебе, да?
1: Ты права, кстати. Ты прям вот словами ученых говоришь. Ты случайно, Баринова, не ученый?
2: Я
1: принимала ли ты?
2: Я такой ученый. Вы закачаетесь, когда посмотрите на все мои исследования.
1: Труды.
2: Да.
1: Вот, например, могла бы рассказать, почему именно.
2: У меня какая доказательная база. И запретный плод, и второе.
1: Я просто больше не придумала. И другое. Ну, кстати, смотри. В общем, в эксперименте участники пробовали одинаковую картошку фри.
2: Так.
1: Свою, полученную от другого человека добровольно. Ну, то есть, когда тебе я просто дала картошку фри.
2: Подачка.
1: Как бы украденную из чужой тарелки. Вот когда ты подтырил ее, да? И последний вариант участники оценили почти на 40% вкуснее.
2: Так и есть.
1: Да, никто не спорит. Да, исследователи связывают это с эффектом запретного того самого плода, про который ты говорила, и, соответственно, с всплеском адреналина, который может усиливать вкусовые ощущения.
2: Когда
1: все по-научному. Да, всплеск адреналина. Прилетит тебе в лоб от владельца этого. Семги под соусом или чем ты там говорила.
2: Я вот сколько лет в Москве жила, столько лет работала над этим исследованием. Я же рассказывала, что в однушке нас
1: было шестеро.
2: Четверо. Ну, плюс собак периодически.
1: Нас в однушке было.
2: Конечно. И готовил среди нас, как ни странно, себе нормальную еду только единственный мужчина в нашей квартире. Вот наш однокурсник.
1: Господи, как он с вами выживал?
2: Мы перебивались там разным, чем хотим. А у него был то гуляш, бабушка ему передаст какие-то. Ты понимаешь?
1: А, так это бабушка готовила и просто ему передавала?
2: Не-не-не, она передавала мясо, там, да? Мясо специально. Он уже готовил гуляш. И вот мы там свое что-то быстро приготовленное съедим, потом
1: к нему за гуляшом
2: спать. А на плите, огромная стоит сковорода, этот гуляш и макарошки. И мы их... не то чтобы он нам не разрешал, но в какой-то момент уже продукты мы разделили. Каждый что-то готовит, каждый ест свое. И мы как это было вкусно. А самое главное, была такая история. Когда берешь макароны в рот, они у тебя не помещаются, и запиваешь их чужим гуляшом, мы говорили, если вдруг он резко зайдет, мы просто скажем, что мы Дэвид Джонс из «Пиратов Карибского моря», ничего не случится. В общем, такого вкусного гуляша, как вот тот ворованный, я больше никогда не ела.
1: Представляю, встает чувак на утро, от сковороды гуляша ничего. Тут эти валькирии налетели впятером вообще, слопали все, что бедный парень себе на неделю наготовил. Что ж такое-то?
2: Может, он так и хотел. Может, он думал, что через еду лежит путь в каком-то из наших сердец.
1: Что вы станете толстенькими и не пройдете никакие пробы в киношки и в театры.
2: Эй, у него же получилось! Как неприятно!
0: Маяковский! Эфир не плоский, интересный, тройне, на волне! Радиокафе «Маяковский».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль». 222-4-222. Медпроф.ру.
5: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
6: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил, что успокаивающая статистика по лесным пожарам не должна вводить в заблуждение. Благополучная ситуация во многом обусловлена погодными условиями, не только работой противопожарных служб. Он поручил провести анализ эффективности лесопожарной охраны и добровольных пожарных команд, отметив, что сотрудники должны заниматься профилактикой, патрулированием и контролем ограничений, а не только реагированием на возгорание. Глава региона обратил внимание на недостаточную профилактическую работу, в частности, на неподготовленные кострища в лесных массивах и потребовал усилить контроль, не дожидаясь наступления пятого класса пожарной опасности, когда тушить придется с привлечением авиации. Александр Гусев также усомнился в выполнении всех противопожарных мероприятий в населенных пунктах и призвал повысить эффективность структур. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России и обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных Единой Россией. Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно предложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Правительство Воронежской области продолжает мониторинг топливной ситуации. На сегодняшнее утро бензин АИ-92 есть на 64% АЗС, АИ-95 на 54%, дизельное топливо на 76%. Цены у федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали незначительное снижение, УФАС продолжает работу с компаниями. Крупные сети увеличивают время свободного отпуска топлива, логистика налаживается. Приоритет – городские станции перед выходными АЗС у федеральных трасс. Ограничения на отпуск в одни руки и в Тару сохраняются, но одна сеть увеличила лимит на трассе до 50 литров, другая в Воронеже до 40. Ажиотаж очереди спадает, сказано в сообщении. И последнее. Герой Российской Федерации, глава региональной общественной организации землячества «Воронежцы» Виктор Бондарев вручил ключи от автомобиля «Лада Веста» ветерану СВО Дмитрию Носову на церемонии с участием зампреда правительства Алексея Гиричева. Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025-го. Сейчас заочно учится на юриста и работает менеджером в ОНО «Воронежский дом науки и спорта». Алексей Гиричев подчеркнул, что трудоустройство участников СВО – приоритет для правительства, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Зумер возвращает в моду MP3-плееры и мыльницы. Не раз мы это обсуждали. Говорят, что для молодежи физические носители – это часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Поэтому продажи MP3-плееров и фотоаппаратов выросли на приличное количество процентов. Вот, мне кажется, когда зафанатеют от радиоприемников,
4: знаешь... Вот тогда-то и заживем.
3: От тех самых, где на лицевой панели, выполненной из дерева, изображен березовый лес. Вот тогда у радиокафе Маяковский будет просто пик популярности.
4: Прайм-эра.
3: Встречайте третий час на нашем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
2: 2026 год. Ограничение 18+.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Жуковский.
1: Мне вот на самом деле никогда не надоедают списки имен, какие находятся в топе. Особенно люблю редкие. И я помню, как-то хохотали.
2: Блин, что над Михаилами, над Дмитриями? Да. Там, ну, это не смешно, неинтересно.
1: Были и были. Другое дело, если, например, это двойное имя, да, угу. Вот из двух обычных имен сложили одно необычное. Михаил Сергей, да? Странно же.
2: Как это? Это через дефис, когда там Ангелина, Юлиана?
1: Ну да, Алла Виктория, Михаил Сергей, вот не смогли выбрать.
2: Тут, почему, кстати, мужские никогда не складывают? Только женские,
1: два?
2: Мне кажется.
1: Ну, это
2: да,
1: оно и женское странно, но еще куда-то тянет,
2: ну,
1: на бразильский сериал.
2: Да, в такую традицию.
1: А мужские, ну это же вообще ужас. Валерий, Олег, ну куда? Вы же остановитесь.
2: Вы же определитесь, да?
1: Да, да.
2: Где?
1: Анатолий Цой, это вообще не из нашего радио. Ладно, не получилось. Значит, интересные, необычные имена для новорожденных в 2026 году. Если кто-то вдруг ждет пополнения, вы как бы берите себе на заметку. То ли Мерседес, то ли Мерседес, может быть.
2: Ну, Мерседес.
1: Мерседес из-за графа Монте-Кристо,
2: с кем-то,
1: да?
2: Спорили. С там мужем, было, собственно. Было, я говорю, Mercedes. Как в честь автомобиля угу. назвать ребенка? Он говорит, ну, вообще-то и Мерседес называют. Правильное ударение ставить Mercedes. В автомобиле угу. тоже Мерседес, потому что вот в честь внучки угу. назвал, собственно, свое произведение изобретатель. И она была Мерседес. Это у нас в русском языке вот Мерседес ударение упало почему-то не на тот
1: ну, конечно.
2: Слог, не на правильный слог.
1: Я говорю, мы и читаем, ой, кого читаем? Замок, и узник замка. Как произведение называется? Да, да, и там тоже мы девушку зовут Мерседес, а мы читаем Мерседес.
2: Да,
1: и,
2: ну, короче,
1: Эдмон Дантес и Мерседес.
2: И на самом деле получается, что здесь все логично, потому что автомобиль назван в честь девушки, и как бы имя Мерседес – это нормальное женское имя. Просто для нас это уже машина.
1: Звучит интересненько, да. Но вот звали бы меня, например, Запорожец.
2: Запорожец Баринова.
1: Москвич Баринова. Что там, какие еще?
2: Москвичка уж тогда.
1: Ну, Лада, кстати, вам и машина, и овчарка, и дэнс. Как-никак. Нормально. Так, ладно, еще, пока мы не уехали куда-то далеко. Наоми.
2: Это там, в честь Кэмпбелл, что ли?
1: Ну, в честь Кэмпбелл, Наоми
2: и сразу
1: Владимировна.
2: Думаю, что, да, выйдет такая из пены, из пучины морской. Выйдет.
1: Наоми Владимировна, здравствуйте. Потом, Золотой. Это я вообще не поняла.
2: Да, вот я тоже не поняла. Злата мы понимаем. А что такое золотой или золотой?
1: Золотой. Ты мой золотой, причем через А. Ну, как-то вот так. Может, это мужское имя. Дальше, кто у нас там еще?
2: Евсевий. Вот я вижу. Евсевий.
1: Никодим. Никодим!
2: Не Елисей какой-нибудь, да. А вот, ну, стандартный, как бы, Елисей.
1: Евсевий, Евсевий. Евсевий. Ой, сколько же раз придется человеку с таким именем повторять, как его зовут. Здравствуйте. Евсевий. Что? И простите.
2: Кто?
1: Евсевий.
2: Ага.
1: Евсевий.
2: А какой овес?
1: Да, Спиридон, Гектор.
2: Спиридон, это же вообще прям давно, ну, где-то начало 20 века очень прям распространенное имя было, потому что у бабушки отчество Спиридоновна. Угу. То есть,
1: это говорит о максимальной распространенности.
2: Нет, я имею в виду, что бабушка была 1905 года рождения. То есть, как я понимаю, где-то конец там 19 века это было распространенное. Ну, вряд ли тогда они какими-нибудь чудными именами называли кого-то в нашем русском селе.
1: Скорее всего, нет. Да, гекторов там было немного. Гектары
2: были
1: под посадочку. Это уже другое дело.
2: А вот гекторов...
1: Гекторы, значит, фильмы насмотрелись.
2: Гекторов, лекторов, Ганнибалов.
1: Да, что еще есть? Говорят, это редкие имена, и древнерусские тоже нравятся. В топе Матрёна, Феврония, Агафья, Берегиня. Берегиня, широка рекиня, не доплыть до
2: Берегини.
1: Так, ладно. Александрита, ну и опять же Наоми. Но Наоми к древнерусским это уже как-то
2: не
1: подтянули-то непонятно по какому принципу. Еще были и Одиссей, но это в 2025 году.
2: Это, видимо, к выходу, собственно, нолановского фильма.
1: Только через А. Это какая-то вьетнамско-китайская подделка. Ной, Орфей, Посейдон.
2: Слушай, с другой стороны... вьетнамско-китайской поделки. А Оксана, которая то Оксана, то Оксана.
1: Оксана существует. Да, я знаю О и да. Олеся.
2: И О Оксана существует. Прям вот недавно, не поверишь, деньги переводила, ну, за какие-то что-то я покупала на рынке, короче говоря. И как раз вот у меня, ну, вот этот номер телефона, который они дают, и там прям вот Оксана, какой-то.
1: Это она просто у нее А. паспортистка была с моим уровнем грамотности. У меня существует и ко, и корова, и го, и гараж. Собственно, как чувствуется, так и пишется.
2: И это нормально. Главное, чтобы понимали.

0: наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама, а опыта, не оферта.
13: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru «Инвест в 185».
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
15: Наши новости.
16: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева, начальника ОМЧС России по Воронежской области Александр Кошель доложил, что с начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. Переходов огня на населенные пункты не допущено. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. На нее повлияла и в том числе погода. Нужно заниматься профилактикой, работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проанализируйте эффективность работы для ее повышения. В ходе совещания также было отмечено, что с начала года проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольная пожарная команда с начала года привлекались 272 раза. Спасли 3 жизни. Депутат Госдумы Евгений Ребенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России, обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных Единой Россией, механизм оптимизации расходов компании, формирование дополнительных доходов должны заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно предложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. С начала сезона летних кафе в Воронеже выдано 49 новых паспортов, действует 63, включая ранее оформленные. В двух случаях предпринимателям отказано. Руководитель профильного управления Юлия Провоторова отметила, летние кафе – это не только благоустройство, но и развитие общепита, создание комфортной городской среды. С 1 марта продажа алкоголя в сезонных залах возможна только после заключения Минимущества при наличии специального разрешения. За установку без документа грозит штраф. С мая проверили 64 площадки, 6 паспортов аннулированы из-за нарушений. Мэр Сергей Петрин подчеркнул, процедура стала максимально прозрачной. Правила соответствуют ожиданиям города и бизнеса. Механизм выстроен, работает в плановом режиме. Обновленные правила вступят в силу к следующему летнему сезону. И последнее. Герой Российской Федерации, глава региональной общественной организации землячества Воронежцы Виктор Бондарев вручил ключи от автомобиля «Лада Веста» ветерану СВО Дмитрию Носову на церемонии с участием зампреда правительства Алексея Гиричева. Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025-го, сейчас заочно учится на юриста и работает менеджером в автономной некоммерческой организации «Воронежский дом науки и спорта». Алексей Гиричев подчеркнул, что трудоустройство участников СВО – приоритет для правительства, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Если любовь на пятом, а ты на первом, подниматься не каждый раз легко. Отдышка, знаете ли, может замучить. Поэтому приходится либо звонить, либо писать. А вот что предпочитаю.
2: Можно, конечно, еще кричать. Кристина, да. выходи гулять, подлый трус. Как раньше было.
1: Угу. Да. Ой, прикольно. Мне нравилась эта эстетика отсутствия звонка.
2: А еще, опять же, не было, как сказать-то, вот этих вот пластиковых рам, которые с хорошей звукоизоляцией. Это сейчас ты пойди, дарись до человека, у которого закрыты пластиковые окна. Просто не докричишься. А тогда через деревянненькие ты слышно было.
1: Хорошо,
2: все, даже
1: да.
2: если они закрыты.
1: Даже если с остатками.
2: Воздухом доносит вообще сквозь щели.
1: Да-да, чем их заклеивали? Я помню, был вазелин, потом такая фольгированная
2: вазелин.
1: Лента.
2: Да, да ладно.
1: Мы, ну, по крайней, у нас дома делалось так, фольгированная лента, и не знаю, как скотч, только из фольги. Что это было, не могу сказать. И вот эту штуку на вазелин, на все стыки приклеиваешь, все весну
2: первый раз слышу.
1: Убираешь, и он же легко стирается, не оставляет никакого клейкого слоя, и все держится.
2: Последний...
1: А сквозняка нет.
2: Да, слушай, ничего себе лайфхак. Точно так же можно и со сквозящими пластиковыми поступать, как я понимаю, когда фурнитура раскачана.
1: Если нравится, то пожалуйста. Да.
2: Если
1: у кого-то фляга, знаете, засвистела, вы ему вазелин с фольгой к голове приложите, глядишь, да и как-то получше станет. Так, мы про звонки сегодня. Звонить, писать, что больше нравится нашим.
2: Сейчас рецептура вазелиновая пойдет просто во все места.
1: Хорошая вещь вообще, да. На все случаи жизни.
2: Прикладывает всего. Так, Наталья рассказывает. Я всегда только за звонки. Но это, правда, касается только с моей стороны. То есть я не люблю и не записываю голосовые. Я всегда только звоню. Вот не знаю, почему так сложилось, но вот не люблю их, эти голосовые. И все. Задавалась много раз вопросом. Ну почему так? Почему не люблю? Нашла только один для себя веский аргумент. Мне не нравится, как звучит мой голос в голосовых. Мне кажется, это вообще не я говорю. Хотя друзья говорят, что это именно мой голос, что я именно так и говорю. Но дальше там куча вот этих смайликов, которые обезьянка с закрытыми ушами. А мне кажется, что это точно не мой голос. Мой точно лучше, чище, звонче, веселее и бодрее. Причем, обратите внимание, Наталья, когда вы звоните, не пишете, поскольку, опять же, вот Наташа пишет, что любит звонить все-таки, а не писать. Как будто бы ты свой голос и не слышишь, да? Вот в голосовых ты его почему-то слышишь, а когда звонишь, вообще норм голос.
1: Но это уже проблема собеседования, это проблема рубашки, как принято говорить.
2: Так вот, продолжает Наталья, а вот по поводу люблю ли я слушать голосовые сообщения от других, хочу сказать, что раньше не любила, а вот сейчас оправдываю людей, записывающих голосовые, что у них, наверное, вынужденная мера. Сказать им хочется много, а писать им некогда. Вот они и записывают все эти самые голосовые. Муж научил меня слушать аудиокниги на быстрой скорости в несколько раз быстрее обычной скорости. Вот я и чужие голосовые тоже всегда слушаю на двоечке. X2, которые умножите. Раньше ничего не понимала или понимала через слово, а теперь привыкла. И, кстати, всем советую. Больше информации, книг голосовых, но за меньшее количество времени.
1: Так вот, это чудо настоящее. Представьте, вам кто-то звонит и начинает. Вот из тех людей, которые любят описать, ну, все подробности. А я вышла, листочек на сирене. Было 200, а сначала было слово, а потом придумали. Не знаю,
2: это ты быстро рассказываешь.
1: Да.
2: Я вышел.
1: Да, и вот и слушаю.
2: Листочек сирени.
1: Ой, мне уже дурно, мне дурно. И ну,
2: смотрю,
1: короче,
2: голуби
1: и
2: летят.
1: Тип того, а он, а я. И это все по телефону.
2: И не умножишь на X2.
1: Да. Ты говоришь, да давай, ну, короче, быстро. Так вот, и короче. Ой-ой-ой. А это голосовое сообщение. Так ты там знаете, с какой стороны я его послушала. Суть уловила? Уловила.
2: Не всегда местами, мельком.
1: Не всегда местами. Ну, зато как-то взяли и пообщались. Лучше, чем ничего. Евгений, мужское мнение, нам сейчас озвучит. Конечно, говорит, если не срочно, и чтобы человек сильно не отвлекать, то пишу. Если срочно, то позвоню хоть ночью. Голосовое – что-то среднее по срочности, если нужно, с нотками эмоций в виде интонации и скорости речи. Подождите, а мы куда кружочки дели, а? Я вообще вот адепт...
2: Кто такие кружочки? А, телеграммовские.
1: Ну, любые. Максовские в том числе.
2: В Максе есть кружочки?
1: Конечно,
2: Лен. Какая страсть.
1: Я вот только ими переписываюсь.
2: Шлёв кружочки.
1: Полного присутствия. Чудо не иначе. На коробку
2: песни. Ой, я не знаю. Нет, кружочки – это страшно. Ты там такой вообще жуткий.
1: Не страшно, это красиво. Кому и нравится.
3: Давай, сразу, сразу. Ага.

0: Маяковский.
1: Ну, мы, как говорится, тоже ничего здесь. Читаем ваши комментарии.
2: Good,
1: good. Угу. Так, Екатерина пишет. Я считаю, звонок более эффективной меры достижения цели, так как сообщение можно не увидеть, а оставить непрочитанным намеренно или просто проигнорировать.
2: Да-да-да, так все и происходит.
1: Хотя трубку тоже можно не брать при большом желании, но звонок более прямолинеен. И да, да, и интонации. И да, да, и... Да, и интонации сообщениям каждый придает те, которые хочет. Поэтому я за разговор. Но голосовые — это то, чего хочется избежать в общении.
2: Вот, недолюбливают голосовые все-таки. Светлана рассказывает, я сама больше люблю сообщения написать. Ну, если не горит прям. Но если есть пропущенные, всегда перезвоню. В общем, звонки — это как, когда-то что-то важное и быстрое. Общение, ну, как будет время, тогда и прочитаем.
1: Угу. Какие мы все разные. Да,
2: да, вот. И на нас не угодишь. И звонки кому-то перебор, и сообщения кому-то недостаточно, не так можно прочитать, не с теми смайликами.
1: Я, может, хочу, чтобы ко мне гонец приезжал каждый раз и передавал информацию от кого-то. Ну, или
2: прилетал.
1: Голубь, да, и никак иначе.
2: А ты знаешь, что вот голуби, если письма приносили, да, то попугаи должны приносить голосовые. Ну, как бы, за что они? Пусть отрабатывают.
1: Пусть отрабатывают. Ну, может быть, с какими-то погрешностями. Ну, что ж теперь. Так, мы на сегодня, получается, закончили. Надо выбрать, кому же достанутся пригласительные на выходные в парк Анил Жару. Да, на Дни мыльных пузырей.
2: На 25 июля. А погоду обещают хорошую, так что самое время... попылить, точнее, помылить.
1: Угу.
2: Ну, в общем, мыльные пузыри попускать.
1: Ну, давай, Екатерине, за четкий, понятный комментарий. Я хоть и не согласна с мнением, да, но что делать? Оно как будто бы какое-то адекватное. Екатерина, расскажем, как получить ваши билетики. На сегодня, получается, мы с Леной с вами прощаемся. Завтра
2: всем
1: в 11.
2: Пока, пока.
1: Те же, здесь же. Все, до свидули.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Обломки БПЛА рухнули на территории храма в Сочи. По данным оперштаба Краснодарского края, инцидент произошел в центральном районе города. Как уточнил мэр Сочи Андрей Парашутин, во время падения обломков пострадала 7-летняя девочка. Она получила легкое ранение ноги. Ее госпитализировали, чтобы оказать медицинскую помощь. Российские дроны ударили по оборудованию компрессорной станции «Сумская». Как сообщили в Минобороны России, FPV-дроны нанесли удар по технологическому оборудованию компрессорной станции, которая входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Это ключевой узел газотранспортной системы Украины, уточнили в ведомстве. ФАС возбудила в отношении ряда участников рынка нефтепродуктов 15 дел. Выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службе. Ведомство также проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализуют топливо независимым АЗС и аграриям. Герой России Евгений Поддубный прокомментировал подписание указа президентом России о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание «ветеран труда». Комментируя указ, военкор заявил, что учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательные функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у молодого поколения. Об этом в пресс-центре НСН сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что такая ситуация обусловлена современными привычками человека. На то, что многие недуги сейчас молодеют, также влияют малоподвижный образ жизни, неправильное питание, хронический стресс, недостаток сна, а также неблагоприятные экологические факторы. Житель Польши обнаружил необычного вора. Как пишут местные СМИ, на протяжении длительного времени мужчина не мог понять причину пропажи одежды. По его словам, на днях он вышел во двор своего частного дома и увидел, как бобер сорвал с веревки пару сушившихся на ней трусов и бросился с ними в воду. Пользователи интернета порекомендовали поляку подружиться с бобром и жить в гармонии. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да. Что? У нас тут вот пишет, сейчас скажу, Юрий нам пишет, Шушвар. Дима, привет, у нас в пятницу в 20.00 первое наше выделено, наше большими буквами выступление, но где взять аудиторию, не знаем. Может, подкиньте нам хотя бы человек 10, пустим бесплатно по промокоду нашим. Что за промокод, я пока не знаю. Короче, это рок-концерт, это в Зеленограде будет. Зеленоград К1125. Короче, посмотрите, друзья, есть афиши, это можно... можно посмотреть. И, как я понимаю, это прям начало творческого пути будет у людей. Это будет чуть ли не первое выступление. Прикинь?
1: Да.
2: Ты помнишь свое первое?
1: У меня открылась
2: афиша. Да.
1: Это клуб Blackout.
2: Это 24.07, Rock and Motion, Юшу Рок, Анлета.
1: Это не на правах рекламы, это
2: абсолютно,
1: не на
2: правах... это наши слушатели. Просто решили поддержать.
1: Альтруизм.
2: Да, бывает такое в нашей жизни. Вот, мы люди вообще добрые.
1: Да.
2: Ты добрый человек?
1: Ты знаешь, да. Но есть хорошо. Люди, которые этим злоупотребляют. И после этого я очень недобрый человек. Почему-то люди думают, что вот раз я добрый, то потом никогда не наступит.
2: А первое выступление свое помнишь?
1: Смотри, какое смотря.
2: Потому что... Самое первое в жизни, когда ты вышла на сцену. Все, неважно.
1: Ну, конечно.
2: Вышла ты в виде камушка в постановке.
1: Мне было 6 лет. Это была, значит, сцена большого санкт-петербургского мюзик-холла, театр мюзик-холл. Это был спектакль «Айболит» на Зверинской улице. Мне разрешили выйти в общей сцене, где, я не помню, как звали этих злодеев, но они поймали животных, там сюжетная линия такова, что они приехали в Африку, поймали животных, чтобы их там поработить.
2: Ага.
1: Вот, и значит, в этой общей сцене как бы ловли животных, там была такая фабула, что там животные беснуются на сцене, ну, дети переодетые в животных.
2: Ну, да. Понятное дело.
1: А злодейка и злодей, значит, связывают их сразу в охапку, знаешь, как большой-большой такой пучок укропу. Вот.
2: И ты выпала?
1: Мне разрешили выйти с краешку вот в этой вот мешанине, и мне разрешили вот попасть в этот пучок укропа. Я была самая-самая маленькая. Если костюм обезьянки еще для меня нашли, но его пришлось ушивать. Мне было 6, и я еще была очень сильно недокормленная. Я была размером, не знаю, с 4-летнего ребенка, наверное, сейчас.
2: Ну ладно, так, хорошо. Вот. И в итоге все, мы поняли, это было там,
1: мне
2: да?
1: Мне специально пришлось шить шапочку, и моя шапочка отличалась от шапочек других обезьянок. А я из-за этого страшно комплексовала, потому что я-то хотела быть как все.
2: Так все хотели быть как все.
1: Да, это правда.
2: Это правда, если ты вообще ужас. У меня было лет 7, наверное, после первого класса, после первой музыкальной школы года тоже обучения. Это был пионерский лагерь имени Гагарина в Ясиноватой. И я вышел в представление «Алло, мы ищем таланты» и пел песню «Прекрасное далек» под баян. С тех пор я на сцене больше не пою. Никогда. Я вообще не пою больше. Нет, слух у меня есть, музыкалка тоже была, но я не пою больше. Все, я так спел «Прекрасно и далеко», уйдя в какой-то дикий фальцет, не видя ничего перед собой. Этого стресса мне было вполне достаточно. Так что, друзья, ваше счастье, что у меня есть чувство любви к вам, к нашим слушателям, а то я мог бы и дальше продолжать петь, понимаете?
1: А почему мы это вспомнили, Митя?
2: А ну вот же первое выступление у ребят. Навеяло, а мы СДВГшники. Нам бы если прыгнуть с темы на тему, это дайте только поесть чего-нибудь вкусного. Не пельменей.
1: Так, заметьте.
2: Не я это сказал.
1: Да-да-да. Значит, тут нам пишут, самые злые — это бывшие добрые. А давай сделаем из этого тему часа. Когда вы были долго-долго.
2: А я хотел про первое выступление.
1: Ну, а что? Ну не
2: прикольно,
1: всех есть такой опыт.
2: Почему? В детском саду утренники. Алло, здравствуйте. Если мы не стали звездами... Советская эстрада, как
1: я
2: вы?
1: Я тоже не стала звездой советской эстрады, поверь
2: Алиса
1: мне.
2: Алиса Станиславовна Пьеха.
1: Советская эстрада кончилась, когда мне было 4 года.
2: Ну, а вас она прям еще видна. Да.
1: Это морщины, Митя.
2: Я думал, это ваш джаз. Да,
1: джаз.
2: На вас выступил весь этот джаз. Давайте, правда, первое выступление.
1: Окей,
2: да? А, кстати, насчет того, что мы вас попросили сделать дела. Ну, вот те, которые вы долго откладывали там или просто, ну, не хотели, так не валялись перед глазами, мусолили и все прочее. Может быть, мы даже подумаем, мы с Лесой Михайловной сделаем такую рубрику в новом сезоне. По-моему, фидбэк пошел очень хороший, и идея получилась классная. Лиса Михайловна, прям вот я бы дал бы тебе пятюню, но вижу
1: но
2: на вас...
1: Я далеко сижу.
2: Да, да. А руки у вас хоть и длинные, но, слава богу, пока еще не настолько.
1: Как у тираннозаврика.
2: Да. Друзья, ваше первое выступление. Помните, не помните, что это было, где это было? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ваше первое выступление, мы его спросили. Как это было вообще, что это было?
2: Нам тут пишут, Ленский лжет. Пел он на сцене с Алексеем Яшиным.
1: Ой!
2: Видео есть в ютубах.
1: Да, если открывать рот, значит петь. Зачем? Есть видео, где я пою арию Квазимоды.
2: Да что ты?
1: Да. Очень плохо. Где Влад Осташевского пародирую, тоже есть.
2: Похож хотя бы?
1: Я на Квазимоду?
2: Да.
1: Ну, конечно. Конечно, это же был корпоратив другой радиостанции. Причем позднее выступление. Там все были похожи на Квазимоду. Там было непонятно, кто ФЭП, кто и так далее. Поэтому пофигу.
2: Привет, Дневули. Начала выступать еще в детстве. Мама на работе. На любом празднике страха сцены не было. Но с возрастом страх проявлялся. Стала вести лекции студентам, и первые лекции это было как на расстрел. Помогла риторика в Щепкинском училище, пишет нам Анна, Аня 46, она живет в Москве.
1: Вот, вот, если человек хочет, он находит способы, пути решения, да, абсолютно,
2: здрасте,
1: это
2: у меня в школе было. В актовом зале перед всеми я в костюме Кощея. У меня был сундук типа с монетами золотыми из картона. Я должен был запустить туда руки, поднять монеты и сквозь пальцы пропустить. Приговаривая,
1: там можно было еще приговаривая. Да.
2: Приговаривая. Зарни, пой столын, тон жвачко. О, золото, ты горишь горячим огнем. Я не справился. Больше не ходил я на сцену. А вы просто в моменте ушли, то есть сунули туда руки, такие, а чё-то не получилось.
1: И чётким русским матерком манал я ваши спектакли, да. Привет, Алиса, Дмитрий. Первый раз выступал на сцене в школе в первом классе. Играл в пьесе «Три толстяка». Одного из трех, так как был пухлым. Запомнил на всю жизнь. Реакция зрителей — хохот и аплодисменты. А в школе у меня было прозвище «Глобус» за мою округлость. Ну, тут смайлик свихнюхрюшки. Кстати, это тема для обсуждения. Прозвище и причина. Андрей из Москвы. Да, у нас была такая
2: тема, да. Ну, да, она не самая веселая, честно.
1: Ну, послушай, сейчас ты уже вырос, ты же понимаешь, да, что дети — это очень жестокие существа.
2: Очень жестокие, вообще,
1: да.
2: Без тормозов,
1: а еще нет
2: без
1: фильтров
2: границ.
1: И нет, да, социальных вот этих вот, ну, там, каких-то условностей, поэтому, да, к сожалению, очень часто их слова бьют, поэтому...
2: Вообще,
1: да.
2: Вы знаете что? Вы стремились к идеальной форме. Идеальная форма — это форма шара. Вот японцы так и считают, что идеальная форма — это форма шара. Она максимально энергосберегающая и, как это, биоэргономичная. Доброго дня, наши. Помню, как пошел в школу вроде год 90-й. Привели всех первоклашек в ДК. Концерт, все дела. Просят желающих из зала спеть или стих рассказать. Я вызвался спеть. Ну и забабахал всем группу «Ласковый бык» и... Ты знаешь эту группу?
1: Конечно.
2: И свою любимую песню «Рокеры, рокеры, рокеры, мальчишки, рокеры, последним открывают книжки».
1: Угу.
2: Ну, к 1 сентября, так самое то, про книжка же песня.
1: Да, мне было 8 лет. 1989 год, в школе мое первое выступление, роль мальчиша-кибальчиша. Мне повезло, что без песен. Песни люблю, но петь не умею.
2: Вспоминается рассказ Драгунского, по-моему, Денискины рассказы, если мне не изменяет память. Я пою хорошо, громко. Вот такой, я считаю, главный критерий хорошего пения, по крайней мере, в младшем школьном возрасте.
1: Так абсолютно, точно. Абсолютно.
2: Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, ваш первый опыт публичного выступления, как это было, где это было, ваши ощущения, и, может быть, это к чему-то привело в вашей жизни, а может, вы просто подумали, как Кощей, да? Не мое это. Плюнули прямо посередине мизансцены, взяли и ушли.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах «Пелагеи» и группы «Jane Eyre». «Пелагея» выпустила мини-альбом «Мои песни». В релиз вошло 6 треков, знакомые всем композиции, среди которых «Люба», «Конь» и «Не для тебя». А альбом артистка выпустила в свой день рождения. Релиз вышел как раз к юбилею «Пелагеи». По ее словам, ни один концерт уже много лет не обходится без этих песен. Хотелось бы, чтобы появилась возможность слушать их не только на живых выступлениях.

Послушать мини-альбом «Пелагея» и мои песни уже можно на всех цифровых платформах. Группа Jane Eyre представила макси-сингл «Бедлам». В релиз вошли оригинальная версия трека с альбома «9», а также два новых прочтения – живое исполнение со струнным оркестром и альтернативная версия.

0: Послушать макси-сингл «Бедлам» и выбрать свою любимую версию трека можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, мы с вами обсуждаем опыт вашего первого выступления. Как это было, что вам это дало? А может быть, до сих пор вы выступаете?
2: Женя из Колумбии пишет. Ой, вы прям вернули меня в прошлое. Ну да, вы же где, скорее всего? Раньше репетировали где-то в России, правильно? Женя, сейчас Колумбия, штат Колумбия. Ладно. Ой, шутки что-то прям сегодня вообще неудачные у Вокс. Я играл в школе, в каком-то классе. Репетировал очень долго, года два, но потом все-таки вышли на городской смотр. Спектакль «Отважный рыжий и влюбленный». Я там играл ежика Нильса. Как вот времечко было, пишет нам Женька.
1: Дима, Алиса, привет. Впервые выступал в школе к 9 мая. Стоял на сцене памятником. Ну, изображал памятник. Под песню «Стоит над горой Алеша». Причем на автомате жевал жвачку и улыбался тем, кто из зала махал. Классуха чуть не прибила. Потом долго Алешей называли, пишет нам Тема.
2: Алеш. В школе на конкурсе играл роль пьяного зайца. Из басни Михалкова «Зайцева хмель».
1: Хмель, все понятно.
2: Да. Занял первое место. После этого приклеилась кликуха «Пьянь». Ладно, этот хрюк у нас смехом зовется. Просто наши вечерние коллеги подзвюкивают свой смех. А у меня Вокс для этого, да.
1: Привет, дорогие Дмитрий, Алиса. Первый раз выступала в школе и сразу на ведущей роли «Красной шапочки». Из всего помню свой красивый фарточек и зимнюю красную шапку. Следующая моя большая роль — четвертый класс, сказка «Попея, работники балде». Я играл торговку хлебом на рынке. Орала громко: «Кому хлеб?», оглушая всех вокруг. На мой второй выход они отказались стоять рядом со мною, подлюки. Зато весь угол сцены был мой. Кстати, хлеб был вкуснейший, поэтому ко второму выходу осталась только горбушка. Спасибо, пишет нам Наталья.
2: Ну, как мило. Первое выступление не помню, поскольку это было более 30 лет назад. Нормально вообще. Ну, ладно. Зато навсегда запомнил последнее, которое состоялось ровно 10 лет назад, в июле 2016 года. Хотя тогда еще не знали, что оно последнее. Уже в августе группа «Скоропостижно» перестала существовать. 18 лет ударного труда растворились в бытовухе. 10 лет прошло, а фантомные боли не отпускают. Подпись «Бывший барабанщик». Хотя бывших барабанщиков не бывает. Да, грустная история.
1: Держись, как дружище. Говорится, музыкальная лодка разбилась о быт. Привет, тезка и чаровница радиоволны. Я помню свое первое выступление в местном театральном кружке. Мне было лет 8. Это был новогодний спектакль. Я играл стражника царя. Роль на 5-6 фраз. Репетировали месяца 3. И вот занавес открывается. В первых рядах, конечно, родители, и весь текст тут же был забыт.
2: Да, и, как называется, занавес закрывает.
1: Но после небольшой заминки я и свой текст, и текст напарника выдал. Получилась импровизация, и вроде никто ничего не заметил.
2: Да. Здравствуйте, дочка занималась танцами. Первый раз вышла на сцену в 4 года в постановке «Подиум» с накрашенными губами, в шляпе и моих туфлях, как модель. Зрителям этот номер всегда заходит. Бросила в 3 классе, но зато не боится говорить на публике, защитила диплом в институте, не смущаясь.
1: А вот человек лаконично пишет: ансамбль «Кнопочки», номер «Петушки и курочки», 1990 год, зашквар лютый.
2: Да.
1: Душевная травма человека, видишь, после номера
2: «Понимаю.
1: Петушки и курочки».
2: Да, у меня это прекрасное «Далеко», видел я его.
1: Добрый день, выступал много, но первый раз пел песню Добрынина «Киса, киса, ты моя Лариса». Сколько же вам было лет, интересно знать. Там же надо с чувством петь, с пониманием предмета,
2: со
1: знанием Ларис.
2: Да, там еще фишка в том, что взрослые, они же не всегда рассказывают, почему они выбирают детям такие песни, а потом сидят и глумятся. Ты стоишь, когда...
1: Да,
2: есть у них такое, ну, в нас, в смысле. Так, друзья, ваше первое выступление. Помните, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все, будем зачитывать.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, какие у вас впечатления от первого выступления?
2: Вот погнали. Приветствую. В пионерском лагере в спектакле играл среднюю голову Змея Горыныча с пафосно-злодейским текстом. Две другие головы играли братья-близнецы. Прошло на ура.
1: В 90-х годах подруга семьи хореограф собирала группу. В гостях пожаловалась, что проблема найти мужчину в группу. А я возьми да скажи, а я что, не мужчина? Пришлось отвечать за базар. Около года выступал в клубах, на заказниках и даже участвовал в конкурсе. До этого танцевального опыта ноль. По скриптум. Основная работа – летал штурманом гражданской авиации.
2: Это вы, Станя Буланова, танцевали?
1: Первым делом самолеты.
2: Да. Привет, Дима и Алиса. Свое первое, наверное, единственное выступление помню до сих пор. Я очень выделен. Большими буквами вы поняли, стеснительное, но меня заставили выйти на сцену в образе Сорина из «Иванушек» на новогоднем КВН в школе. После каникул отказывалась идти в школу, но мама была убита.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на «Фреш Маркетплейс» покупай. «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. «Фреш» — автомобиль. Били. Покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217703899598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Группа «Чайф» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева начальник ГУ МЧС Александр Кошель доложил, что с начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году. И 3 лесных пожара. Переходов огня на населенные пункты не допущено. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. На нее повлияла и погода в том числе. Нужно заниматься профилактикой, работать на упреждении, контролировать леса близ населенных пунктов. Анализируйте эффективность работы для ее повышения. В ходе совещания было отмечено, что с начала года проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды с начала года привлекались 272 раза. Спасли 3 жизни. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России, обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных «Единой России». Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно приложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному инвестиционному проекту по созданию территории комплексного развития до 2030 года. На базе действующего парка площадью 284 гектара планируется сформировать современную экосистему с конгрессно-выставочным центром, спорткластером, ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. «Перспектива» развивается не только как промышленная, но и как деловая, выставочная, общественная территория. Ожидается, что ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок и форумов с потоком деловых туристов. Проект поддерживается правительством области, а теперь завершается подготовка проектно-сметной документации. И последнее. Герой Российской Федерации, глава региональной общественной организации землячества «Воронежцы» Виктор Бондарев вручил ключи от автомобиля «Лада Веста» ветерану СВО Дмитрию Носову на церемонии с участием зампреда правительства Алексея Гиричева. Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025-го. Сейчас заочно учится на юриста и работает менеджером в ОНО «Воронежский дом науки и спорта». Алексей Гиричев подчеркнул, что трудоустройство участников СВО – приоритет для правительства, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Кстати, вот, Лариса Михайловна, я думаю, тебе в соцсетях уже много попадалось там разных рилсов. Сейчас очень сильно вирусится все это. Ну, естественно, это промо-рекламная акция фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Оказывается, он выйдет у нас в России 30 июля. Это прям вот уже через 9 дней. Просто говорит, что нужно пойти посмотреть. Ну, это вот интересно, но тут уже многие сказали, что это смотреть нужно только в формате IMAX, поскольку снималось только на IMAX-пленку. И если его сделать, таким простым форматом, широкоформатным, то верхушку и низушку кадра мы не увидим. Ну, а Нолан, он же знатный чувачок. У него же кадр должен выстроен быть хорошо, классно.
1: А я думаю, ты скажешь, смотреть это можно только в формате какого лешего, спрашивается Елена, у нас... черная. Там Елена Троянская, темнокожая.
2: А, темнокожая. Я думаю, что она черная? Я думаю, нормально, можно брюнетка.
1: Это
2: сложно. Давайте, фиг его знает. Ну и Русалочка тоже, да?
1: А знаешь, да, есть спектакль «Гагарин», где Гагарина играет тоже темнокожий актер. Еще есть Анна Каренина, где Анна Каренина играет темнокожая актриса. Я абсолютно серьезно. А я, знаешь, что узнала? Я узнала, что... Тунгусский метеорит
2: так.
1: упал в день моего рождения. Пусть и раньше чуть больше, чем... почти на 100 лет. Ладно, не больше, не буду кокетничать. Ну, почти на 100 лет раньше, так. чем я упала, собственно говоря, примерно тут же. Но главное, что того же самого числа. А давай спросим наших слушателей, а что интересного произошло?
2: Значит, да, все же гуглили в Яндексе.
1: В ваш день рождения. Пусть раньше, пусть позже, неважно. Вот день вашего рождения и...
2: И что было, да?
1: День падения Тунгусского метеорита, как
2: прикольно. У меня чуть позже меня, это сразу видно, природа стала отдыхать после того, как сделала меня абсолютным идеальным. Вот, в мой день рождения еще родилась Бритни Спирс. То-то я думаю, что это не так головой у меня. То-то не так головой.
1: Видно, день такой какой-то. Это день рождения, как это, в какой день рождения там,
2: кто еще?
1: Я хочу на события, да.
2: Тогда я понятия не имею. Да, я сейчас пойду.
1: А ты погугли, это же интересно.
2: Сейчас пойду. Давайте, друзья, пишите, пожалуйста.
1: Что произошло там 2 декабря, что произошло 30 июня? Вот и все.
2: Ты правда помнишь дату моего рождения?
1: Да.
2: Это трон...
0: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами выясняем, что же произошло в день нашего рождения, неважно, до или после, а может быть, прямо в день рождения. И вот какие вы прислали нам ответики.
2: Сообщения, да.
1: Ответики. О, душнилочки! В мой день рождения основали Константинополь. Эйнштейн презентовал свою теорию относительности. Также была демонстрация первого полароида. А в Донецке и Луганске прошли референдумы.
2: Привет, красавчики! Как нам нравится, что вы так вот по-разному нас приятно зовете.
1: Сейчас тебе не понравится.
2: Продолжай. Хорошо, спасибо. Рожден 8 марта, этим все сказано. Бедный, бедный мальчик. Ты всегда без подарков вообще.
1: Бывший
2: всегда.
1: Директор группы «Ленинград» тоже 8. Ну ладно. Привет, тошнилки. В мой день рождения родился я, а еще тошнилки.
2: Я понял. Сейчас я вспомню, как тут блокировать людей.
1: А еще основана группа «Сектор газа» и «Советская конституция».
2: Ладно. В мой день рождения, 11 сентября, был зарегистрирован граненый стакан, и нападение было на башню в Нью-Йорке.
1: Ну, 11 сентября, да. Теперь это именно нарицательное буквально.
2: Да.
1: 6 ноября 1492 год Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – табакокурением. В 1919 году в Лондоне объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. Забавно.
2: Да. 8 ноября в Александринском театре состоялась премьера драмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад». Обожаю Лермонтова, сама иногда пишу стихи. Совпадение, думаю.
1: У мужа день рождения 1 июля 79 год. Компания Sony выпустила в продажу первый в мире портативный кассетный плеер Walkman TPS-L2.
2: Офигеть.
1: Легенда.
2: Да, привет, ведущий. В мой день рождения родился Ленский Митя. Это вы в мой... А вам сколько 2 декабря стукнет? Пишите. Я сейчас вот...
1: Привет, ребята. Я родилась 11 июня. Вроде бы ничего такого примечательного. В детстве расстраивалась, что все разъезжаются, никого нет. Но неожиданно в 92 году, 11 июня, приняли решение Дню независимости России быть. 12 июня. И с тех пор все друзья каждый год отмечают сам со мной. Никто не трындит, что завтра на работу, пишет нам Аня. Вот такой вам подарок Родина преподнесла.
2: В мой день рождения, 5 августа, умер Фридрих Энгельс. Об этом мне каждый год напоминал отрывной календарь. В советские времена такой календарь висел на, в общем, стене. Представляешь, да, ты в свой день рождения бежишь к календарю, срываешь, чтобы увидеть там что-то хорошее, там умер Фридрих Энгельс.
1: Ну,
2: хорошо, что мы нормальными выросли, правда?
1: Да, вот тут пишут прям по три подряд, вот реально закон даже не парных, а каких-то четверных случаев. Значит, один пишет: в мой день рождения и год рождения умер Чарли Чаплин. Кто-то еще пишет: привет, ребята, в мой день рождения произошло не самое приятное день памяти Виктора Цоя. И салют наш, 11 августа 96 год, скончалась болгарская ясновидящая Ванга, пишет Дениска из Москвы.
2: Ну, добавлю еще к этому. Да, всем тогда привет, муж родился 22 июня. И как вы думаете, чем он занимается? Изучением Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук.
1: 27 июля, мой ДРС, со школы помню, дата смерти Лермонтова Михаила Юрьевича.
2: Евгений, в один день ДРС с Владимиром Путиным.
1: Я родился 26 апреля 86 года, пишет нам. В этот же день, примерно в то же время, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, и с тех пор, в годовщину этой трагедии, когда по телевизору про нее говорят, все знают, что у меня день рождения. Как-то грустно.
2: Да.
1: Очень грустно.
2: Российская империя в день моего рождения вступила в Первую мировую войну.
1: Здравствуйте, наши. 25 марта. В 421 году, без тысячи, просто 400, то есть 5 век, была основана Венеция, пишет Андрей из Новокузнецка. Впоследствии стала очень мощным городом-государством.
2: Теща рассказывает, на ее 25-летие родился зять, в скобках, я зять, знаешь, как девчушку назвали, Раиса Захаровна, не понял, ну, папа хотел мальчика, родилась я, девочка.
1: 16 июня 1903 года основана компания The Ford Motor Company, в этот день также зарегистрирована торговая марка PepsiCo, какой удачный день, а? 16 июня 25 году в Крыму начал работу всесоюзный пионер-лагерь Артек. Ну и, конечно, в этот день родился я.
2: День основания Московского княжества. В дату моего рождения тоже кто-то написал.
1: Добрый день. В мой день рождения 3 марта избрание Михаила Федоровича Романова на царствование. Еще был подписан указ об отмене крепостного права. Еще 3 марта вышло первое издание «Time». А еще образовалось, ну, в общем, да, и День писателя еще. День писателя.
2: День писателя, да. Так, друзья, вернее, какие
1: сообщений?
2: События?
1: Давай дочитаем в следующем выходе.
2: Да, я хотел, да, давайте. Угу.
0: Наша реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения понимания, что мы часть всего безответного, что мы

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Больше 100 сообщений.
2: Да. Ну, нормально, как бы нормально. Да, как
1: это нормально, да.
2: Нормально,
1: как бы на Душнилке. 29 марта. Викинги разорили Париж. Ниагарский водопад стал на 30 часов, основанный Швейцарией. И сегодня дыры умоем до чули, Машеньки, до чули. Машеньке 17 лет. Павел,
2: Машка,
1: 49 лет. Город Дмитров. Напоминаю, что мы с вами выясняем сегодня, а что случилось в ваш день рождения. Неважно, до, после, вместо. Ну. А, понятно.
2: Да, простите.
1: Боже мой, ладно, привет, Нюнечки, у меня дыры 6 августа. В этот день США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а также Герман Титов совершил второй полет в космос в истории человечества.
2: О!
1: Сегодня только мы с тобой вспоминали Герман Титов, помнишь?
2: Да, вспоминали, только не знали, кто это. В мой день рождения родилась моя дочь, все, пишет нам Дима.
1: Всем привет, я родился 17.03.86. В этот день состоялся первый концерт Насти Полевой, и в этот день основался Свердловский рок-клуб. И с детства я слушаю только рок, мама слушала попсу, отец шансон, думаю, знамение.
2: В мой день рождения каждый раз наступает Новый год. Бедное дитё. Это же на один подарок меньше получается. Это же неправильно. Ну, так же нельзя.
1: Алиса, Дима, привет. Вот у меня ничего так примечательного 3 января не случилось. Но разве что в 1799 году в Константинополе был подписан русско-турецкий договор, оформивший вступление Турции в антифранцузскую коалицию. Но вот мой сын Мишаня родился 10 октября, аккурат через 523 года после открытия Америки. А когда узнал, что Марк Тулий Цицерон со мной в один день родился, улыбнула, пишет нам Саня из Ростова папы.
2: Пишет нам Артем из Кузбасса. У меня день рождения 1 сентября. Работаю учителем. Вся школа наряжается на линейку, и я чувствую, что весь этот праздник для меня. Классно.
1: 24 января 1984 года был выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. А я-то думаю, что это у меня на Android аллергия. Да и Петр Первый подписал первый морской устав.
2: Добрый день, мой сын родился 12 апреля. Раз, тут несколько было таких сообщений, тоже в день космонавтики, да, да.
1: Здравствуйте еще раз, любимое шоу. В мой дыре, Международный день музеев, создан первый в России танк, произведена вакцина от СПИДа, запатентован телефон с дисковым набором номера, пишет нам Андрей из Москвы.
2: А у меня у подруги днюха 12 апреля. Всегда желаю ей, улетая в космос, не забудь вернуться обратно, Виктория.
1: Наши привет. Дыре 12 июля. 1561 год. На Красной площади в Москве освящен Покровский собор, более известный как храм Василия Блаженного. 1590 год. Основан город Саратов. 1943 год. Во время Великой Отечественной войны под Прохоровкой состоялось масштабное танковое сражение, одно из ключевых событий Курской битвы.
2: Угу. Так, и дальше
1: читаем. Да. Добрый день.
2: Да, спасибо.
1: С переветом
2: вам.
1: В мой день рождения 26 октября было 84-й год. Состоялась премьера фильма «Терминатор», в скобочках «Мне годик». 1898 открылся Московский художественный общедоступный театр, впоследствии МХАТ. 1824 год в Москве официально открылся Малый театр. А вы театр-то любите? Мне прям интересно стало.
2: Вера из Пензы пишет. Здравствуйте, Алиса и Дима. Я родилась 15 июля. В этот день, в 75-м году прошлого века, было начало эксперимента «Союз Аполлон». В 43-м – окончание сражения под Курском. В 1814-м – первая публикация в печати юного Пушкина. В 1874-м первый дирижабль совершил свой первый полет. Ну а в 1987-м родилась я, Вера из Пензы. Умничка.
1: Приветствую вас, Дмитрий и Алиса. День моего рождения 10 февраля. В 1837 году в Санкт-Петербурге после дуэли с Жоржем Дантесом скончался Александр Пушкин. В школе на уроках литературы я всегда грустила по этому поводу. Знаешь, жалко этого добряка. И было очень обидно, почему же именно в мой день рождения скончался великий Александр Сергеевич. А также 10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил со своей знаковой речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
2: Так, друзья, как Алиса Михайловна любит говорить, она абсолютно права, все хорошее рано или поздно кончается. Мы с вами прощаемся до завтра. Далее 5 баллов.
1: 5 баллов. Потому что Ломанов в отпуске, а здесь только Игорь
2: Сидоров. Да, только 5 баллов.
1: Зато он уже здесь.
2: Да, да. Всем пока, до завтра.
1: Пока-пока.
0: Наше радио.

0: Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. В ряде регионов уже снимаются ограничения на отпуск топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам вице-премьера, улучшение ситуации видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей. Однако в отдельных регионах сохраняется напряженная ситуация. Это Новак отметил по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Как пояснил вице-премьер, эффект дали меры по запрету экспорта нефтепродуктов на насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. Особое внимание уделяется снабжению аграриев. Депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Новые меры не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в России. Герой России Евгений Подобный прокомментировал подписание президентом России указа о мерах поддержки учителей. Документ предусматривает меры по профразвитию педагогов, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание ветеран труда. Комментируя указ, военкор заявил, что учитель является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи, а возвращение воспитательной функции в школу должно сопровождаться приданием педагогу особого статуса. Запрет для подростков регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей только усложнит жизнь пользователям, заявил НСН бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в финансовые схемы в рамках пакета «Антифрод 3.0». Регулятор считает, что это усложнит использование подростков в качестве дропперов. По словам Медведева, злоумышленники быстро найдут обходные пути. Кроме того, трудно будет понять, ребенок или не ребенок регистрирует что-то. Как подчеркнул себе Сеня НСН, пока с мошенниками лучше всего помогает бороться сознательность самих граждан. Тренерский штаб сборной России по плаванию установил план по завоеванию около 20 медалей на чемпионате Европы. Об этом рассказал главный тренер Андрей Шишин. План по медалям относится как к личному плаванию, так и эстафетному. По словам наставника сборной, все российские пловцы находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа во Франции. Ранее Международная федерация водных видов спорта полностью сняла ограничения с российских пловцов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио. Сделано в России.
3: Здравствуй.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята. Доброго всем дня. Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу во всей обозримой вселенной, ну, во всяком случае, в его половину. Помните в фильмах про потерпевших крушение на необитаемом острове или про каких-нибудь узников одиночных камер? Такой есть стилистический прием, когда герой вот этого повествования, он делает на стене такие засечки, 6, потом перечеркивает 6 палочек перечеркивает 7, тем самым отсчитывая недели. Вот я, собственно, вторую зарубку сегодня сделал. Осталось еще таких 12, и у напарника закончится отпуск, и мы с ним снова воссоединимся. Новостей пока никаких нет. Доехал или не доехал, выгрузился, в общем, чего-то молчит пока. Надеюсь, что все хорошо. Что имею сказать? Могу сказать спасибо большое тарифу дневному. Хорошего продолжения дня. И традиционно пригласить вас начать наше общение с того, чтобы проверить, насколько мы созвучны. Все, знаете, все правила объяснять вам не надо. Зачитываю строчку из какой-то прекрасно известной вам песни и от вас жду продолжения, либо, ну, короче, чтобы вы дали понять мне, что песня вам знакома, известна, и вы понимаете, о чем идет речь. Итак, вот немножечко слов в виде поэзии. «Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда». Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Вот так вот сегодня задание, ребят. Если догадались, о какой песне идет речь, отметьтесь сообщением через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах, а я же на следующие 4 часа буду загружаться в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, практически все угадали, о какой песне сегодня шла речь, за исключением тех, кто предложил «Крылатые качели». Нет, это не они. Хотя, не помню, автор тот же, не тот же музыки. Вот сейчас боюсь ввести вас в заблуждение, но эта песня была про прекрасное далекое из фильма, многосерийного фильма «Гости из будущего».

0: Да, и каждое лето, по-моему, с 86-го года сопровождалось просмотром вот этого многосерийного фильма про приключения Коли Герасимова и Алисы Селезневой. Хотя, если честно, вот первые два раза я посмотрел, какой-то был 86-й, по-моему, год, и 87-й, я первый раз посмотрел эти фильмы прям взахлеб, а потом как-то, ну вот что-то мне, вот что-то они мне как-то не зашли. А между тем, мультик, помните, был такой, по-моему, он был, сейчас боюсь даже наврать, то ли американский, то ли французский, то ли франко-итальянский, «Вокруг света за 80 дней», где вот это вот было. «Проделки Феникса». Вот это я ждал каждое лето. Прям каждое лето я с нетерпением ждал, садился, приходили там газеты, и вот я смотрел, когда же уже будут «Проделки Феникса», когда они начнутся. Еще и каждое лето с нетерпением ждал нашего советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Потому что, ну, если летом не показали капитана Врунгеля, то можете считать, что лето даже как-то и не состоялось. Ну, потому что, ну, сама по себе история, хоть она и немножко интерпретирована была художниками-мультипликаторами и немножко отличается от того, что изначально в повести про приключения капитана Врунгеля было описано литератором Некрасовым, по-моему. По-моему, да. Вот. Но графика, вот сами эти образы, да, вот этот агент 00X, вот эта летающая собака, жулико-бандито, лом, Фукс, все это, похищенная Венера, все это было так здорово. А шеф, когда его показывали только говорящие вот эти вот рот, усы, один опаленный сигарой и палец этот с кожаной такой нашлепкой. Это было так красиво, это было так здорово. И еще я практически каждое лето ждал, что будут показывать «Четыре танкиста и собака». Ну, потому что это был прекрасный приключенческий польский фильм, многосерийный, который, в принципе, не обязательно следить за сюжетной линией. То есть там можно было начать с середины смотреть, или там с пятой, с десятой, с какой угодно серии. И, в принципе, ну, одна серия – одно приключение. Одна серия – какое-то одно приключение. Я прям так ждал. И я знаю, что, ребят, вы тоже ждали лета для того, чтобы посмотреть свои какие-то любимые фильмы, мультфильмы. Что-то по телевизору вам показывали или в кинотеатре. Ну, потому что развлечений вот таких вот было. Не, было, конечно же, внеклассное чтение. То, что нам... Помните этот список литературы на лето? Помните, да? Скажите честно, хоть кто-нибудь его целиком прочитал за лето, список этой литературы? Вот то-то же. А по телевизору показывали много чего интересного. Давайте, ребят, сегодня повспоминаем, вот что вам нравилось смотреть в период летних каникул, ради чего вы ждали наступления лета, и что вам нравилось, как бы сейчас сказали, телевизионный контент, какой контент вам нравилось потреблять, и какие у вас были фавориты. Ну, это же не просто так, это же почему-то было так. Вам мультик, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, какой-то вам мультик нравился потому что, не просто потому, не абы. Давайте сегодня про это поговорим. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, пообсуждаем эту тему.
1: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня говорим про кино-телеконтент, с позволения сказать, который мы ждали с наступлением летних каникул. Пишет про «Детей капитана Гранта», один из лучших приключенческих фильмов, особенно после прочтения книги. Да, во-первых, актерский состав шикарный. Во-вторых, ну, не в одну серию все укладывается, все так подробненько, приключения. И вот сцена, в которой сына капитана Гранта тащит орел, мне кажется, я тогда и в самом деле поверил, что бывают такие огромные птицы. «Кортик», «Бронзовая птица», про эту дилогию многие пишут. Там, по-моему, еще третья была, «Выстрел» или какая-то такая. Там три книжки было вот про этих персонажей. Третью не помню. А дилогия, да, была шикарная. Вот каждое лето смотришь, и каждое лето не надоедает. Вроде и Генка этот, и Мишка, и Славка, вроде герои, все уже известно, но всякий раз смотришь, и всякий раз по-новому переживаешь за героев. Добрый вечер. Лето – это приключения электроника. Зима – это новогодние приключения Маши и Вити. Еще летом был Дисней по пятницам. Там много интересного показывали, и мультики, и детские фильмы. Да, соглашусь, приключения электроника. Хотя вот я не знаю, мне как-то приключения электроника раз, по-моему, я посмотрел. Ну, как-то два, наверное, посмотрел. А потом что-то как-то, не знаю почему, но вот что-то меня на третий раз не зацепило. Когда была маленькая, всегда ждала лета, потому что именно летом показывали фильмы про Петрова и Васечкина. Там две части, это же дилогия тоже получается. «Приключения Петрова и Васечкина», обыкновенные и невероятные, как-то так называется. И второе, это «Каникулы Петрова и Васечкина». То есть, в принципе, казалось, что этих фильмов как минимум четыре. А на самом деле, по-моему, там два фильма. Вспомнили вы прекраснейшую, это польская, по-моему, многосерийная была такая, ну, сейчас бы это назвали сериал, «Ставка больше, чем жизнь», про, как же его звали, главного героя, это там, не помню, лейтенант Клосс, что ли, «Остров сокровищ», саундтрек «Острова сокровищ», это прямо что не песня, то хит. Кстати, где-то на просторах интернета есть мультик «Остров сокровищ», где вырезаны все песни. Ну, типа, знаете, чтобы не отвлекаться от повествования, вот на то, что исполняет оркестр, ансамбль «Гротеск», по-моему, блин, как назывался ансамбль? Ну, вот вы помните, да, там вот эту песню исполняет ансамбль вот этот. Вот. В общем, я посмотрел мультфильм без песен. Думал, знаете, ну вот вообще не то. Вот без песен вообще не зашло.
0: Наша реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тень. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И подборка телевизионного контента, который мы ждали с наступлением летних каникул. Кстати, сейчас можно кое-что из этого даже пересмотреть. Очень ждала выходных с утра. Там и будильник, и утренняя почта, и в гостях у сказки. А еще радио 4 четверти. До сих пор скучаю. Не знаю, что это такое 4 четверти, но наверняка что-то было увлекательное и занимательное. А я ждал зиму, так как ближе к Новому году показывали мой любимый мультфильм про красавицу и чудовище. А сейчас что хочешь можно смотреть онлайн, пишет Александр из Саратова. Да, можно смотреть что угодно, но как бы это так сказать, вот оно не к месту, если бывает, да, то смысл его смотреть. Трилогию, спасибо, что напомнили, «Кортик, бронзовая птица», «Последнее лето детства», точно, «Последнее лето детства», причем фильм очень сильно уступает и «Кортику», и «Бронзовой птице». Был еще фильм такой, многие про него писали, сериал «Приключения в каникулы» про девочку-инопланетянку. И очень хотелось иметь такие же электроды копировальные. У нее такие в ремне были, кто не в курсе, по-моему, ее звали Майка, эту инопланетянку, девочку. У нее были такие штуки в ремне, в пряжке ремня, которыми дотрагиваешься до какой-то вещи, и вещь это удваивается, ну то есть копируется. Прямо была штука какая-то запредельная. Да, это чешский сериал 78-го года «Приключения в каникулах». Вот мне про него и написали. А как же «Гардемарины», а «Неуловимые мстители»? Ну, это само собой. Но это, мне кажется, это уже как бы «Гардемарины», так уже чуть подросли. «Сердца трех» — лучший фильм. Наизусть знаешь его. «Сердца трех» — я помню его сначала... Я прочитал сначала книгу Джека Лондона. И когда я читал «Сердца трех», знаете, вот есть сейчас такой мем, да, что курил автор. Вот я, когда я читал «Сердца трех», мне хотелось узнать, а что принимал Джек Лондон? Потому что там так лихо, так круто закручен повествовательный сюжет, что волей-неволей понимаешь, что от Джека-то несло.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и немножечко еще воспоминаний про прекрасный, сейчас бы это назвали, телевизионный видеоконтент, который мы потребляли, когда были молодыми, когда мы были детьми. Период летних каникул. Каждое лето ждал и до сих пор обожаю приключения Петрова и Васечкина. Песни из этого фильма до сих пор в плейлисте. Эти прекрасные Дима Барков и Егор Дружинин. Мои дети тоже любят этот фильм. Кстати, да, Егор Дружинин, и повзрослев, не потерял вот этой вот очаровательности. Мэри Поппинс, до свидания. Таинственный остров и мультфильм «Остров сокровищ». Это шедевры. А еще помните, был, «Призрак замка Моррисвилль», по-моему, в кинотеатрах показывали. Тоже такой, ну, интересный фильм. Вот я помню, летом как-то, не знаю, почему его показывали в период летних каникул. Ну, потому что были какая-то категория фильмов, и их показывали вот именно летом. Фильмы лета, «Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения Петрова Васечкина», «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен», «Выше радуги», «Москва Кассиопея», «Завтрак на траве», «Усатый нянь». Это Сергей из Смоленска вспомнил, кстати. Да, «Выше радуги» хорош. Причем вот, вот там же, помните, там главный герой же, он там, ну, много было песен в исполнении Владимира Преснюкова, и тогда как-то они казались песни, ну, так себе. Их бы можно было бы и повырезать. А сейчас слушаешь, и, в принципе, и песни-то хорошие. Всегда ждал фильм Говорухина «Дети капитана Гранта». В детстве был влюблен в Тамару Васильевну Акулову, которая играла роль леди Гленнерван в этом фильме. Сейчас работаю в ВГИК в Ростове-на-Дону, и она тоже. Так что все время общаюсь со своим детским кумиром. Ну, вы не единственный человек, кто был влюблен в Тамару Васильевну. Так что передайте, что Игорек влюбился, ну, в смысле я, по фильму «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Так что привет передавайте непременно. Сейчас бы в детство. Там по выходным показывали Том и Джерри, Скруджа Макдака, Чип и Дейл. Играешь во дворе, из окна голос. Мультики начались, и все толпой смотреть. Потом опять на улицу ждали лето. Макс Волс, а еще не просто же выходили потом после этого, а обсуждали каждую серию, каждый эпизод. Обсуждали. А как вот он вот это сделал? А как он сделал? Вот, а как он здесь сказал? А как он ответил? У меня таким фильмом, пишет кто-то из наших слушателей, это Настя, 44 лет, был фильм «Три мушкетера». Любимый мультфильм в начале 90-х – это «Чип и Дейл». Недавно была на концерте, где оркестр исполнял музыку из мультфильмов. На музыке из «Чипа и Дейла» приступ ностальгии был на пике. Здравствуйте, «Кортик», «Приключения Петрова Васечкина», «Яралаш», «Пара-пара-пам». И «Ури, где у него кнопка?» «Приключения электроника». В общем, ребят, знаете, вот, судя по всему, количество вот этого вот контента, да, оно было не так уж, чтобы велико. Не, иногда что-то попадалось там, типа вот фильмы с Гойко Митичем там, или какие-нибудь сериал про Робин Гуда, но, в принципе, такой вот стандартный набор, он был невелик. И мы вот каждое лето ждали наступления каникул, чтобы вот этот самый, не самый великий набор контента потреблять. Сейчас контента много, но не хочется.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: «Зеленый театр». Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В «Агреко» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. «Агреко. Раскрой свой потенциал».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева начальник ГУ МЧС Александр Кошель доложил, что с начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году. И 3 лесных пожара. Переходов огня на населенные пункты не допущено. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. На нее повлияла и погода в том числе. Нужно заниматься профилактикой, работать на упреждении, контролировать леса близ населенных пунктов. Проанализируйте эффективность работы для ее повышения. В ходе совещания было отмечено, что с начала года проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды с начала года привлекались 272 раза. Спасли 3 жизни. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России, обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных «Единой России». Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно приложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному инвестиционному проекту по созданию территории комплексного развития до 2030 года. На базе действующего парка площадью 284 гектара планируется сформировать современную экосистему с конгрессно-выставочным центром, спорткластером, ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. «Перспектива» развивается не только как промышленная, но и как деловая, выставочная, общественная территория. Ожидается, что ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок и форумов с потоком деловых туристов. Проект поддерживается правительством области, а теперь завершается подготовка проектно-сметной документации. И последнее. Герой Российской Федерации, глава региональной общественной организации землячества «Воронежцы» Виктор Бондарев вручил ключи от автомобиля «Лада Веста» ветерану СВО Дмитрию Носову на церемонии с участием зампреда правительства Алексея Гиричева. Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025-го. Сейчас заочно учится на юриста и работает менеджером в ОНО «Воронежский дом науки и спорта». Алексей Гиричев подчеркнул, что трудоустройство участников СВО – приоритет для правительства, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И большое спасибо за то, что пообщались. Мы вот так вот славненько на тему прошлого часа относительно того, какой контент... Ну, сейчас бы это назвали контент, тогда мы это называли фильмы, мультфильмы, теле и радиопередачи. Знаете, мы сейчас живем в такое время, когда вот этого контента, его генерится, снимается, производится огромное количество. Просто какое-то запредельное. Что не год, то какой-нибудь выходит «Богатырь», «Нетопырь», «Упырь», еще какой-нибудь фильм, и нет им числа. Но почему-то не возникает желания взять и на время летних каникул пересмотреть как что-нибудь из уже увиденного. Тут вот из последнего, что вышло, «Одиссея» Кристофера Нолана. Вот, знаете, мнение настолько диаметрально противоположное. Я, наверное, из тех людей, из немногих, кто «Одиссею» читал не в подлиннике, а кто ее читал. Ладно, вру. Я пробовал читать. Где-то до половины я дошел. То есть я примерно представляю, о чем там писал Гомер. И читать это крайне тяжело. И тем тяжелее это будет, мне кажется, это крайне тяжело экранизировать. И то, что наснимал Кристофер Нолан, я не знаю, я еще не смотрел. С одной стороны, Кристофер Нолан, да, человек, который снял «Мы», «Бэтмена», и «Начало», и «Довод», и вообще хороший режиссер. Называют его типа чуть ли не главным режиссером столетия. С другой стороны, я вижу какие-то кадры, и, ну, какие-то, опять же, темнокожая троянская Елена. Елена Троянская – это была самая красивая женщина всей известной тогдашней Айкумены. А тогдашняя Айкумена – это была Греция, немножечко там, ну вот Греция и окрестности. Вот ничего, никого красивее, чем Елена Троянская, не было для греков. Темнокожая. Ну ладно, окей, повесточка. Ладно, что называется. Давайте не будем об этом. В этом часе мы с вами будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно, два игрока, 10 вопросов для каждого, и пусть победит сильнейший.
0: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
4: 2026 год. Ограничение 18+.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, начнем разыгрывать титул «Умника дня». Нужен первый человек, который желает за него побороться. Кого бы... Только мне сначала еще нужно какую-то полезную информацию зачитать, я про нее совсем забыл. Департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол 1 на 1, кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», Кипелов, «Холидей Бой», а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн-спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на sport.mos.ru. 0+. Ну а теперь давайте поиграем. Приглашу вас поиграть. Нужен первая кодовая фраза. Вот многие писали относительно фильмов, которые нравилось смотреть в период летних каникул, вспоминали Петрова и Васечкина. Поэтому пусть будет Петров. Все просто. Петров, автор 16-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начнем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде будет принимать участие Антон. Антон, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Доброго. Итак, Антон, у нас карточки условно называются 1 и 2. Вам какую?
2: Давайте первую.
1: Давайте. Минута времени, 10 вопросов. Поехали. Какое историческое событие произошло раньше? Стояние на реке Угре или битва на Калке?
2: Стояние на Угре.
1: Битва на Калке. Существует ли химический элемент с названием Вергилий?
2: Нет.
1: Правильно. Как называются жители города Воркута?
2: Воркутинцы.
1: Правильно. Какой из городов находится южнее, Париж или Берлин?
2: Париж.
1: Правильно. Сколько нулей в числе квадриллион?
2: 1.
1: 15. В каком кинофильме прозвучала песня с припевом «Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал»?
2: Мэри Поппинс, до свидания.
1: Правильно. Кто является автором сказки о потерянном времени?
2: Пас.
1: Евгений Шварц. Какая физическая величина измеряется в люксах?
2: Пас.
1: Освещенность. В какой стране была образована рок-группа Bon Jovi?
2: Великобритания.
1: США. Как же первый еще? Один еще у них альбом-то был. Нью-Джерси на пластинке у нас издавался. Так, давайте подводить итоги. 9 вопросов задано и 4 верных ответа получено. Спасибо большое, Антон. Хорошего продолжения дня. А в скором времени приглашу второго участника игры, озвучь вторую кодовую фразу.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ловите вторую кодовую фразу, если хотите принять участие в розыгрыше титула дня. Эта фраза будет крайне коротка. Это фамилия. Ну, раз у нас был Петров, то вторая фамилия, конечно же, Васечкин. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Мотору».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде принимать участие будет Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Сергей, ваш соперник Антон сыграл с результатом 4 из 9. У вас есть, на мой взгляд, все шансы завладеть титулом «Умника дня». Готовы?
2: Да, конечно.
1: Поехали. Канцлером какого государства был Отто Бисмарк?
2: Германия.
1: Правильно. В какой стране была образована музыкальная группа «Апокалиптика»?
2: Не знаю.
1: Финляндия. Какая физическая величина измеряется в канделах?
2: Яркость.
1: Сила света. Кто является автором сказки «Тим Талер» или «Проданный смех»?
2: Дальше.
1: Джеймс Крюс. В каком кинофильме прозвучала песня с припевом «Это знает всякий, это не слова»?
2: «Приключения электроника».
1: Совершенно верно. Сколько нулей в числе квинтиллион?
2: 16.
1: 18. Какой из городов находится южнее, Мадрид или Рим?
2: Рим.
1: Правильно. Как называют жителей города Саранск?
2: Саранчанки.
1: Правильно. Существует ли химический элемент с названием берклий?
2: Да.
1: Правильно. 5 из 9. Таким образом, Сергей, титул «Умника дня» ваш. Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Прям вот вырвали буквально в последнем раунде. Что ж, носите его с гордостью. Сейчас чуть попозже пришлю удостоверение, можно так сказать, на вам на мобильный телефон оно поступит. А Антона просто благодарим за принятое участие. Также, ребят, хочу напомнить, что если по каким-то причинам не имеете вы возможности поиграть в эфире, всегда это можно сделать, ну, не с живым соперником, конечно, но самый сложный соперник у нас – это мы сами. Поэтому с самым сложным соперником можно посоревноваться, взяв в руки смартфон и где вам удобно. Мессенджер Макс. Телеграм, социальная сеть ВКонтакте. Просто вбиваете «Умник дня». Находите, подписывайтесь и получаете доступ к вопросикам, на которые можно отвечать прямо вот с утра пораньше. И, кроме того, в мессенджере Макс можно еще узнавать про то, чем день сегодняшний замечателен. Например, сегодня, вот именно в этот день, в 365 году, землетрясением был частично разрушен Александрийский маяк, одно из семи чудес света. А спустя примерно 1000 лет, в 1375 году, Александрийский маяк уже другим землетрясением был разрушен окончательно. Кроме того, в этот день, в 1969 году, американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, вступившим на поверхность Луны, а через 19 минут к нему присоединился Базз Олдрин, став вторым человеком, вступившим на поверхность Луны. Что еще случилось в этот день, кто родился, можете узнать, если подпишетесь в мессенджере Макс на канал «Умник дня» и вообще развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
7: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
8: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года.

0: 33 47 00.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла закон о цифровых валютах и правах. Он создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Закон вводит инфраструктуру легального крипторынка. Организации обращения цифровых валют смогут заниматься только специализированные посредники. Обменником сможет быть только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 миллионов рублей, включенная в реестр Центробанка. Расчеты криптовалюты внутри страны по-прежнему запрещены за некоторыми исключениями. Отдельный блок посвящен майнингу. Оборудование дамбы Белгородского водохранилища повреждено в минувшие выходные в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщил областной оперативный штаб. Из-за повреждения произошел сброс воды, затопление населенных пунктов не происходит. Угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет. Уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается, сообщил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. Тайная встреча бывших и высокопоставленных немецких и российских чиновников прошла в Баку в этом месяце для обсуждения путей прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам Алиева, территория республики была использована для такой встречи без ведома власти Азербайджана. Ранее британская «Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что в Германии активизировались инициативы по восстановлению каналов связи с Россией. В Кремле, комментируя публикацию, отметили, что Москва открыта к диалогу. Дети, которые этим летом не попали в лагерь «Артек» в Крыму, смогут подать заявку на участие в сменах в приоритетном порядке, когда детский центр возобновит работу, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, путевки сохраняются. С 22 июня по 1 сентября в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей и детских групп в лагерях и других местах для туристических и иных мероприятий. Глава республики Сергей Аксенов объяснил меру необходимости обеспечить общественную безопасность. Из «Артека» всех детей вывезли 26 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые после условно-досрочного освобождения из колонии исполнит роль в кино. Картину «Отец, еще отец» режиссера Александра Баршака представили сегодня во время питчинга Фонда кино Министерства культуры. Жанр фильма определен как народная драмеди. По сюжету столичный учитель приезжает в Елец для постановки провального спектакля в местном театре. Худруком учреждения оказывается отец главного героя, которого тот прежде никогда не видел. Роль учителя исполнит Данила Козловский, а его отца Ефремов. 13 февраля актер впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: В теме дня у нас сегодня серьезный вопрос, непростой. Ну и день сегодня, не пятница, можно поговорить на серьезные вещи. В повестке дня сегодня, как превратить мусор в полезные, опять же, вещи. Сегодня у нас в студии руководитель экоцентра, собиратор Анна Слепокорова. Анна, добрый вечер.
5: Доброго дня, доброго вечера всем.
4: Да, ну там за окнами еще светло, хоть вы говорите и дождик. Я спиной сижу к окну, не вижу, что он там капает. Но как бы все равно кажется ощущение, что день, хотя уже конечно, да, уже 18.04. Расскажите, пожалуйста, все-таки в начале, что такое собиратор, потому что не все в нашем городе знают, что у нас есть такой замечательный экоцентр, и сколько лет он уже существует, чем он занимается.
5: Да. Экоцентр-собиратор – это уникальный проект, который объединяет в себе экопросвещение и такую полезную функцию, как мы даем вторую жизнь вещам. То есть, если у вас дома есть ненужные ненужная одежда, ненужные игрушки, ненужные книги, ненужная посуда, вазы, то, что вам уже не нужно, вы можете принести это нам, и мы дальше распределим это что-то в благотворительные фонды, что-то передадим тем, кому это нужно. Вот. И помимо этого мы принимаем вторсырье. Тот самый картон, пластиковые бутылки, пластиковые крышечки, бумагу и разные редкие фракции, то, что в других пунктах не принимается. Ну и, наверное, такая основная уникальность, что это все можно сдать в одном месте. То есть вам не нужно сдавать крышечки в одном месте, батарейки в другом, одежду везти куда-то там в храм или в другой фонд благотворительный. Мы все аккумулируем у себя и дальше с администраторами это все разбираем, распределяем и отправляем на переработку или повторное использование.
4: А где территориально вы сейчас находитесь? Потому что собиратор менял несколько раз, как я понимаю, свое место жительства не по своей воле, а по распоряжению судьбы. Это, опять же, вот где-то там, знаете, для многих же еще тоже добраться, доехать, как припарковаться, где остановиться, тем более, что ты с вот каким-то вещами на руках, это тоже отдельная история. Где вы сейчас физически сидите?
5: Были мы, многие нас знают, на Кирова 5, в бывшем ночном клубе тоже к нам раньше приходили. Сейчас мы находимся тоже в центре, это прям 500 метров от предыдущего места, улица Станкевича, самый-самый вот центр, рядышком район цирка, да, припарковаться очень удобно в выходные дни, вот, парковка вся свободна, вот, подъехать можно поближе, можно дойти от остановки, кто на общественном транспорте, ну, добраться на самом деле реально, и мы такие ставим всегда основной задачей искать помещение ближе к центру, то есть мы арендуем, да, и выбираем для того, чтобы было удобно добраться с любой точки города, с левого берега неудобно ехать в северный, северный неудобно на левый берег, да, а это как бы ты все равно оказываешься в центре и завести по пути, отправиться дальше всегда удобно. Но вот еще, конечно, наша такая ценность, что можно заехать, привезти к нам все ненужное и посетить мероприятие. То есть вот все в одном месте у нас предусмотрено.
4: Мы о мероприятиях, я у вас увидела... А, ну, во-первых, надо сказать, что адрес всегда можно найти в интернете.
5: Да, в группе, да, собиратор.
4: Есть мы... группа ВКонтакте, да, и просто набрав в интернете собиратор, найти, куда все это везти. Да. Порой же действительно жалко просто положить на мусорку. Особенно вот меня умиляют эти игрушки детские, которые скапливаются у нас зачастую. Прям, ну, вот их не выбрасывают в контейнеры. Их обычно как-то вот рядом все, и ту же обувь и одежду, особенно если она в более-менее каком-то нормальном виде и порядке, все хотят дать ей вторую жизнь.
5: Да, все хотят, но, да, на самом деле
4: нужно просто добраться. Но редко птица долетает, да, до середины Днепра, долетает до собиратора. Но, оказывается, есть такое место, куда можно просто привезти
5: все это. А нас всегда умиляют люди, которые приходят. У нас в экоцентре, на самом деле, можно обменяться этими вещами, еще оставить ненужное, взять что-то нужное или там приобрести за минимальную какую-то стоимость. То есть книги там могут, ну, по 50, по 100 рублей. Вот, и когда приходит человек, то есть один человек это хотел выбросить, но решил принести нам, а второй приходит и говорит, боже, я это искал вообще годами, неужели у вас я это нашел? Это может быть какая-то редкая пластинка или, не знаю, там, проигрыватель советских времен. Говорит, у меня был такой в детстве, я вот готов его взять, и, а кому-то это было не нужно. То есть такой тоже уникальный момент.
4: Ну, действительно, такого много. То есть чего-то вырос, например, да, кому-то вполне пригодится.
5: Да, но у нас ФК-центр приносит абсолютное множество разных вещей, то есть мы иногда смеемся, то есть это может быть все, что угодно. То есть понятные вещи, одежда, книги мы с вами, да, обсуждаем, но вот однажды к нам звонят, говорят, что у нас чучело крокодила с Кубы. Примите? Да, мы говорим, конечно, примем. И мы такие поставили ее на полочке, думаем, куда мы его сами будем девать.
4: Прям крокодил или крокодиленыш?
5: Ну да, он такой небольшой, но как бы все равно. И мы думаем, куда мы его девать будем, а на него выстроилась очередь. А оказывается, это кому-то тоже нужно, да, вот есть те, кто это коллекционирует, есть тот, кто хочет просто тебе там что-то
4: аукцион
5: добавить.
4: Аукцион надо было устроить.
5: И мы устроили аукцион диких вещей, так и назвали, на самом деле, где-то такие странные.
4: Помимо крокодила, там у вас еще много кого было.
5: Очень много необычных вещей, на самом деле, ты попадаешь, и вот там прям много их разных, абсолютно разных времен, разной направленности, и все очень интересно.
4: Вот люди идут на барахолку, а надо идти в собиратор.
5: Да, те, кто ходит на барахолку, на самом деле, про нас уже чуть-чуть знают, и вот тоже приходят, и здесь просто там все, ну, допустим, дорого, да, можно какое-то, а у нас все почти бесплатно.
4: Да, потому что у вас как бы вторичная такая жизнь дается.
5: Да, то есть
4: дается,
5: это наша не основная цель. Все-таки, да.
4: Вот. Но важно же, как я понимаю, правильно попасть, когда принесли такую вот нужную вещь, то есть для этого надо часто посещать.
5: У нас есть постоянные посетители, да, которые, вот мы открываемся четверг, пятница, суббота, воскресенье с 12 до 8.
4: Вот, да, они прям, момент,
5: да, они прямо в четверг заходят и смотрят, что там интересненького можно. Или в воскресенье вечером опять же заходят. Но приносят постоянно. То есть поток вещей огромный. Мы с вами сами видим, сколько у нас дома вещей накапливается. Вещи доступны. Открыл маркетплейс любой. За небольшую сумму ты себе что-то заказала. Оно может даже тебе не пригодиться. Провисело, пролежало. Вот. И потом, куда это деть, тоже неизвестно. Соответственно, поток вещей в эко-центр огромный. И мы вот в благотворительные фонды отгружаем почти каждую неделю по газели. То есть вот они уезжают, и все равно их много. И мы вот там проводим акции. Две вещи забери, третью в подарок, туфли в подарок, сумочку в подарок. И все равно вещей очень много.
4: Так, мы с вами про ваше мероприятие поговорим буквально после рекламы небольшой песни.
0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Реклама на 107 FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Тема дня.

0: сделано в России.
1: Руководитель экоцентра «Собиратор» у нас сегодня в гостях, Анна Слепакурова. И мы говорим о том, что есть чудесное пространство в центре города, куда можно принести все ненужное, но, как я понимаю, все-таки в хорошем состоянии, да, Анна?
2: То есть вторсырье на самом деле просто там одно требование чистое. Mm-hmm. Вот, но если это бутылки, лучше сжимать их дома для того, чтобы там удобно было
1: сдать. Самим везти будет.
2: Да, и самим удобно, накапливать удобно. То есть вообще просто чистое, и все. А про вещи, то есть посуду, понятно, то есть все чистое должно быть, да, потому что работают люди, вот, приходят тоже люди. Про износ, вот, допустим, мы, бывает, объявляем акции, допустим, одежда на вето, что мы сразу говорим, можно принести одежду, которая вот прям такая уже совсем никому не отдашь. Вот, но в основном это в хорошем состоянии, ту, которую можно дальше передать в фонды, ту, которую можно дальше куда-то пристроить,
1: да,
2: потому что все-таки, если там дырки, пятна, и ты с ним ничего не сделаешь, и вот я опять повторю, что поток вещей огромный, и ресурса чинить вот нет. То есть если дома кто-то ее там приведет в порядок, то у нее больше шансов оказаться
1: в нужных руках.
2: Да, в руках, да, в других.
1: Сколько лет уже работает собиратор в Воронеже?
2: Я бы так сказала, что мы начинали же вообще без помещения. В 2019 году мы начинали с акций, то есть мы собирались вот в парках и пробовали, люди приходили, и там за пару часов к нам присоединялись определенное там количество человек, мы это все распределяли. Вот. А на Кирова мы открылись в 2021 году, получается, уже 5 лет, да, прошло.
1: Да, ну уже, как, конечно,
2: да, на,
1: такой
2: да,
1: срок.
2: На самом деле нас уже многие знают и любят, но в то же время многие все равно не знают,
1: конечно,
2: что есть такое место.
1: Всегда такое будет, что кто-то не будет знать. Но целевая аудитория, она должна расширяться, но 100% охват, скорее всего, мы, конечно, не получим. Но, тем не менее, место хорошее, и его стоит популяризировать. Вот вы проводите довольно много сейчас уже всяких мероприятий, в том числе и мастер-классов. Расскажите про это поподробнее. Может быть, опять же, люди заинтересуются там не какой-то секонд-хенд одежды или какими-то вещами, а именно то, что можно сделать своими руками из вот такой, каких-то вещей, которые уже пожили. И это будет им приятно сделать из своих собственных вещей, которые, например, они там, ну, не повезут в собиратор, а дома будут из этого что-то там мастерить. Ну, и опять же, это всегда интересно, мне кажется, и для детей, и для подростков, и для молодых людей.
2: И для взрослых,
1: взрослых тоже.
2: Мы вот проводили уже подобные мастер-классы, и на самом деле взрослым было наравне с детьми, они садились, тоже все участвовали. Но прям скажу, что у нас в ближайшее время планируется огромное количество бесплатных мастер-классов, то есть поучаствовать может любой желающий, можно прям записывать сразу 3 человека, но записаться нужно заранее. Вот, в экоцентре у нас принимаются, я уже говорила, пластиковые крышечки, бумага, пакеты и, допустим, огарки от свечей. Вот не зря этих 5 вещей назвала, на самом деле больше, а стекло и металл еще. Вот, мы взяли эти вещи как за основу и придумали с ними мастер-классы. У нас стоит специальный аппарат, устройство, которое крышечки сначала измельчает, потом плавит, и получаются такие специальные кружочки, и мы их сделаем, брелки, подвесы сейчас модные на сумку, ну, такие интересные, с бусиками, с бижутерией, которые уже тоже приносили в собиратор, и получаются такие классные, стильные вещи. Из пакетов тоже мы их...
1: Обычных полиэтиленовых?
2: Обычные крышечки, вот, да.
1: А
2: вот
1: крышечки от бутылок разноцветные?
2: Да, обычные, да, совершенно. По цветам сортируем, хочешь тебе розовые сделаем, брелочек, хоть зелененький.
1: У вас еще и какое-то оборудование есть там.
2: Да, тоже это такое наше... Рады были мы ему, на самом деле, когда оно получилось, потому что наглядно дети видят, люди видят, то есть они вот прям видят, как это все подробилось, как это все спрессовалось, и вот такая прекрасная получилась штучка. Пакеты, да, вот обычные полиэтиленовые пакеты. У нас есть специальный пресс, то есть мы их сначала как делаем такой материал, панно, ткань, то есть материал, да, на котором мы на черный фон выложили там
1: они
2: красные
1: тоже...
2: листочки, допустим, все там красоту нарезали себе и спрессовали, и получается такой необычный вообще материал. Вот из них можно сделать что угодно, там обложки на паспорт, мы делали шоперы, тоже, ну, как бы дети вот проще там закладочку они себе могут сделать, ну, то есть что-то такое простенькое, или там карт-холдер какой-то, тоже вроде пакеты, и все они...
1: У всех есть
2: какая,
1: тот самый пакет с пакетами?
2: Да, вот, самый любимый, наверное, самый популярный мастер-класс, и к нам попадает очень почему-то большое количество бокалов, ну, наверное, когда вот их было 6, стало 3, потом 1, и вот их все равно приносят в экоцентр. Да. А в этих бокалах мы делаем прекрасные флорариумы, то есть вот прямо из живых растений, с мхом, бокал повторно использовали, красоту тоже получили. А баночки от кукурузы, горошка, да, вот мы ее помыли, она оказалась такая серебристая, блестящая или золотистая. Наполняем ее суккулентами, получается прекрасная тоже кашпо. Композиция. Ага. Да, вот такая. Свечи тоже.
1: Подождите, еще спрошу. Да. А вот эти все кактусы, суккуленты, которые это все надо приносить тоже как-то
2: нет,
1: с собой?
2: Нет, все. На самом деле, я говорю, что фотособиратор приносит огромное количество вещей, приносит большое количество растений.
1: В том числе
2: у нас
1: растений
2: к вам
1: приносят.
2: У нас всегда очень много, да. То есть вот часто говорят, а что, можно я приду поменяюсь, если у меня ничего нет? Мы говорим, приходите. У нас всего на самом деле очень много. То есть и огромные какие-то при переезде остаются цветы у людей. И тот, кто много разных отросточков. В общем, кактусов много, суккулентов много.
1: И это при том, что все это продается в магазинах за довольно приличные
2: да,
1: деньги.
2: Да, и очень часто
1: а мы... тут в добрые руки можно за копейки
2: да,
1: взять.
2: Да, мы прям часто видим там фото, нам могут присылать там где-то 500 рублей.
1: Да,
2: к нам пришли,
1: да, да.
2: Говорят, правда, 30 рублей. Но мы даже смеялись, вот я уже говорила, что обуви настолько много, что перед Новым годом мы ее вообще выставили по 50 рублей. Вот шпильки женские, вот их раз кто-то надел, там, может быть, а может, и не вообще с этикеткой. А потом мы говорим, ну, давайте сделаем еще акцию 50%. Человек приходит и говорит, как это 25 рублей?
1: Мы таких денег уже
2: да.
1: не помним.
2: Да, что это? Как будто это что-то настораживает. Но нет, они, их просто очень много. В идеальном состоянии новые. Вот. Свечи, казалось бы, тоже. Вот у ребенка день рождения, свеча погорела 3 секунды и как бы осталась. И все. Через мы ее выбросили, естественно, все в мусорку.
1: Да,
2: и думать про
1: не
2: нее
1: собирает.
2: Вообще
1: да,
2: никто
1: да,
2: не
1: да.
2: собирает. А, мы собираем эти огарки, которые прям есть контейнер, люди туда приносят, мы их плавим и потом заполняем красивые формы, красивые, опять же, либо бокалы, либо там маленькие рюмочки, украшаем сверху лавандой, сухоцветами, фитилечек вставляем, и у нас получается...
1: Это вот все на мастер-классах,
2: все
1: да?
2: Все на мастер-классах, да. Мы смеемся тоже, говорим, одну свечку можно сделать, но детей не остановить, не говорят, еще вторую, третью, четвертую.
1: То есть огарочков у вас собирается довольно много.
2: Много, да, и тоже мы смеялись, что у нас есть специальный воскоплав, который плавит, и это все заливаем, но поскольку дети хотят много, мы стали использовать уже в старой мультиварке, в такой, которую тоже принесли, сдали ненужную, вот плавим прям, говорю, ведро.
1: Вот, ведро воска.
2: Да, бумага.
1: А как же вот эти сами фитили, их вынимают но предварительно это, перед тем, как плавить? То есть ее надо раздробить?
2: Нет, они плавятся и просто остаются. Все просто там, на самом деле, все лишнее осталось, там, если какие-то были там с чем-то добавка или фитиль был, остался. Вот, бумага тоже людям очень, ну, интересно. Во-первых, такой частый вопрос. У нас в Воронеже есть завод, который перерабатывает бумагу. То есть он на самом деле есть. Бумагу на самом деле нужно сдавать, потому что мы заново не рубим леса, да, используем ресурсы, которые уже были вырублены. Вот. И мы показываем просто простые этапы. Здесь тоже как такой представляем большая емкость, в которой эта бумага измельчается, заливается водой, и она как бы разбухает. И получается такая масса, как...
1: Желейная да, какая-то, да, видимо.
2: Ее она выкладывается на формы и ну, как засыхает, и получаются листы. Вот, на этих листах тоже либо можно делать открытки, либо мы их собираем два штучки рядом и получаем такой с семенами сразу. Это можно открытку посадить. То есть сделали открытку, открытку посадить, подписать. Ну, тоже там подарить бабушке, маме или, ну, кто постарше, они делают более такие серьезные картины, работы или с коллажами. Вот. Ну, в общем, я говорю, что все кажется, что это детям, но на самом деле нет. Взрослым тоже очень интересно. Поэтому можно приходить с семьями.
1: Я почему-то думала, что из бумаги вот там папье-маше максимум можно сделать из переработанной, но вот в таких условиях все-таки а-ля домашних.
2: Да, да, да, у нас это на самом деле только показать этапы. При этом мы вот на экскурсиях, часто бывает, что мы...
1: У вас еще экскурсии есть.
2: А мы вот и прямо делаем сначала экскурсию, прям проходим по экоцентру, быстренько рассказываем, что куда можно сдать. Я задаю такие каверзные вопросы. Как вы думаете, сколько в Воронеже образуется мусора в день? Я вас уже спрашиваю, как думаете?
1: Ой, мне даже страшно представить,
2: страшно
1: сколько
2: представить.
1: Мусора.
2: Да,
1: я эту
2: есть.
1: Цифру назвать не могу, сколько там, наверное, будет нулей, потому что, глядя то, что творится на мусорках, и, опять же, зная о том, что сколько у нас есть есть полигонов уже и закрытых, и действующих. Ну, это гигантские количества.
2: Да, ну вот у нас вот в нашей Воронежской области 1200 тонн попадает ежедневно на наш Воронежский полигон. То есть представили 365 дней, представили наш миллионный город, а из них всего лишь 10% отправится на переработку, потому что, ну, из большой несортированных отходов сложно выделить. Как бы их отбирают, да, металл достают, магнит там сортируют. Там,
1: какой-то все равно минимальная сортировка, она происходит
2: есть, конечно,
1: перед тем,
2: да,
1: как
2: поэтому,
1: отправляется.
2: Да, контейнерами нужно пользоваться, пластик все равно отберут тот, который переработается, а не весь, потому что, ну, разных маркировок. Вот в экоцентре мы весь распределяем сразу, а там все-таки чуть по-другому. Вот. И на экскурсиях как раз мы показываем, об этом всем рассказываем, и люди все задумываются. Ну, то есть и дети, и взрослые, всем это и цифры заставляют задуматься. А потом уже идем и с веселым, прекрасным настроением, поняли, зачем мы это делаем, дальше нам интересно посмотреть, как это все происходит, ну и потом дома какой-то приятный сувенир из переработанного чего-то, да, остается и напоминает, что бумагу можно сдать.
1: Да, вот я слышала, что глянцевые журналы не идут в переработку.
2: Глянцевые журналы не идут в переработку, да, там
1: самое
2: немножко
1: вредное.
2: Другое.
1: Вот за что я их и не люблю.
2: Но рядом с нашим экоцентром я говорю, что все кому-то может пригодиться. К нам тоже стали обращаться художники, коллажисты, говорят, а журналов сейчас мало. Ну, то есть, на самом деле, их мало выпускают. Нам они очень нужны, можете организовать для нас сбор. Поэтому вот каждая вещь, казалось бы, вот, да, вот что-то ненужное, вот, ну, вот пару лет назад говорили, пластинки примите, их никто не перерабатывает.
1: Да, сейчас-то какое востребованное.
2: Да, сейчас вот, да, востребованные, бум, но пару лет назад все говорили, куда их деть, зачем они вообще. Сейчас, да, они нужны.
1: Эдита Пьеха в многих томах лежит дома, да, куда девать?
2: Да. И так вот с каждой вещью. То есть кажется, что она никому не нужна, но на самом деле находится она либо мастерами-мастерицами, либо на повторное использование, либо перерабатывается. В общем, что все можно куда-то пристроить.
1: Да, ну, помимо вот тех пяти фракций, о которых вы сейчас рассказываете, да, говорили, которые идут сейчас на мастер-классы.
2: Это на мастер-классы.
1: Рассказывали
2: именно,
1: за эфиром, мне тут сдали, что есть какие-то еще и шикарные мастерицы, которые делают чуть ли не из замков колье или что-то такое.
2: Совершенно
1: украшение.
2: Совершенно верно. Это тоже их очень много, и они вот к нам приходят за материалом, да, вот они могут набрать разных одежды, там взять несколько рубашек, перешить их в одну какую-то невозможно модную,
1: Upcycle,
2: стильную.
1: Да,
2: да, совершенно верно. Вот, пиджаки тоже. Да, вот есть у меня прекрасное украшение, которое сделано из старых замков, как раз срезанные, ненужные.
1: Замочков, наверное,
2: да,
1: маленьких.
2: Замочков, да, маленьких. Вот. Есть из пряжек от сумок. Ну, то есть, на самом деле, очень все такое стильное, красивое и уникальное, такого ни у кого не будет. А, мы как раз проводим, вот в это воскресенье тоже будет, вот 26-го можно приходить с 3 до 8, и там будет много интересного. И бесплатные мастер-классы, и как раз вот будет маркет, на котором будут представлены эти мастера, которые вот что-то дома мастерят, творят прекрасные произведения искусства, в итоге получаются. Вот они приходят нам с этой продукцией, ну, как бы там, естественно, можно ее приобрести. А часто мы ее проводим тоже перед праздниками, потому что вот всегда говорю о том, что поддерживать локальные бренды, да, наши вот местные, то есть мы помогаем не только просто им развиваться, мы сокращаем транспортный след, да, вот не из Китая нам везется, выделяя выбросы, там еще что-то, вот как бы здесь рядом на месте, поэтому вот поддерживать отечественных наших, местных, даже не отечественных, местных наших производителей очень важно, ценно и нужно.
1: Но опять, если вещь красивая и достойная, почему не пользуясь случаем, не приобрести? Мы вернемся еще к разговору. Анна Слепокурова у нас сегодня в гостях, экоцентр «Собиратор». А пока небольшая реклама и новости.
0: Наше радио. Так звучит наша реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
16: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
17: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
19: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Павел Рыжников. Здравствуйте. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева начальник ГУ МЧС Александр Кошель доложил, что с начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году. И 3 лесных пожара. Переходов огня на населенные пункты не допущено. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. На нее повлияла и погода в том числе. Нужно заниматься профилактикой, работать на упреждении, контролировать леса близ населенных пунктов. Анализируйте эффективность работы для ее повышения. В ходе совещания было отмечено, что с начала года проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды с начала года привлекались 272 раза. Спасли 3 жизни. Депутат Госдумы Евгений Ревенко встретился в Воронеже с сотрудниками Почты России, обсудил с ними законы, призванные помочь предприятию стать прибыльным. Новые меры должны вывести предприятие из затяжного кризиса. Парламентарий подробно рассказал о нововведениях, поддержанных Единой России. Механизм оптимизации расходов компании и формирования дополнительных доходов должен заработать с 1 сентября. По мнению депутата, график работы некоторых отделений неудобен для посетителей, так что в некоторых случаях просто необходима корректировка часов работы. После беседы с главой Воронежского управления почты Денисом Лычмановым решено было ввести ввести новый режим работы для одного из воронежских филиалов. Пообщался с сотрудниками, рассказав им о принятых законах. Отдельно мы остановились на том, что органы власти стараются помочь, оказывают почте все возможное содействие. Но самой почте и ее сотрудникам нужно приложить серьезные усилия, чтобы выбраться из долговой ямы, заключил Евгений Ревенко. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному инвестиционному проекту по созданию территории комплексного развития до 2030 года. На базе действующего парка площадью 284 гектара планируется сформировать современную экосистему с конгрессно-выставочным центром, спорткластером, ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. «Перспектива» развивается не только как промышленная, но и как деловая, выставочная, общественная территория. Ожидается, что ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок и форумов с потоком деловых туристов. Проект поддерживается правительством области, а теперь завершается подготовка проектно-сметной документации. И последнее. Герой Российской Федерации, глава региональной общественной организации землячества Воронежцы Виктор Бондарев вручил ключи от автомобиля «Лада Веста» ветерану СВО Дмитрию Носову на церемонии с участием зампреда правительства Алексея Гиричева. Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025-го, сейчас заочно учится на юриста и работает менеджером в ОНО «Воронежский дом науки и спорта». Алексей Гиричев подчеркнул, что трудоустройство участников СВО – приоритет для правительства, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Это были новости региона.
0: Тема дня.

0: сделано в России.
1: Сегодня мы говорим с Анной Слепокуровой об экоцентре «Собиратор». Если вы не знаете, что есть такой экологический центр, повторюсь, в нашем городе, совершенно замечательный, с великолепными мастерицами, которые там приходят. Мы за эфиром много говорили, как из чего они делают свои шикарные вещи. Анна показывала вот то самое колье. Я сначала не поняла, из каких замочков оно сделано. Почему-то в моей голове представлялись замочки, которые молодожены вешают на перила мостов, но только очень маленькие такие замочки. Вот, ну, не знаю, на чемоданы там прицепляют их, чтобы не открывали в пути там где-то по дороге. Ну, такие вот малепусенькие. Оказалось, что это замочки от молний. Mm-hmm. Вот эти вот, как их назвать-то, не ушки, ну, не знаю, ну, вот эта вот штучка, которая...
2: Собачки называют.
1: Собачки, да, точно, вот, которые закрывают молнию. Mm-hmm. И вот из этих собачек разноуровневое, какое-то вот играющее, там, переливающееся, это совершенно замечательное изделие. Никогда не скажешь, что это, ну, что-то вот такое сделанное непонятно как, криворук. Это просто красивая дизайнерская вещь.
2: Так и есть. На самом деле, очень многие люди считают, что мусор – это что-то, вот, ну, пусть кто-то другой, а мы поэтому говорим, что ну, а мы и не принимаем мусор. Мусор – это грязное, вот то, так где-то там на свалках и, так и осталось. Вот. А у нас это все-таки либо вторсырье, либо какие-то вещи, которые вот... То есть у вас в руках там пластиковая бутылка, вот она же чистая, вы из нее пьете, и вот когда вы бросаете, в этот момент она становится мусором, но она же просто обычная, чистая, в ней нет ничего такого страшного. Вот. А из каждой такой вещи, вот тоже я говорила, что из бутылок необычных цветов тоже делают украшения, да, и вот каких-то ярких неоновых, вот зелененьких, красных, черных, тоже и разные ожерелья, и серьги, и, в общем, невероятной красоты.
1: Да, вот мне понравилась история, что крышечки какого-то такого необыкновенного цвета, который... Или что, из
2: бутылочки,
1: чего?
2: Да,
1: а,
2: вот, да.
1: Бутылочки, это
2: да,
1: пластиковые,
2: да,
1: все-таки
2: да,
1: бутылочки
2: да,
1: были, разноцветные, куда, которые никуда не принимались.
2: Да,
1: и
2: тоже вот
1: них
2: интересно
1: рассказать,
2: что
1: сделала.
2: Разбитые тарелки, тоже девчонки делают из них украшения.
1: Вот
2: прям
1: для меня это поразило, что их не склеивают, а наоборот разбирают на составные части.
2: Обращают в новое искусство.
1: В новое искусство. Как вы сказали, там есть какие-то рисунки, например, да?
2: Да, то есть если у вас была какая-нибудь чашечка, которая осталось еще, не знаю, там, от
1: бабушки.
2: Ну, просто какая-то ценная, либо даже просто она красивая, да, вот вам визуально нравилось, вы ее приобрели, вот она разбилась, и вот этот красивый там цветочек или там птичка, или просто цвет, или там осталось, и вот такие крупные кольца, серьги, браслеты, и ожерелье, ну, в общем, все
1: всему можно
2: все
1: дать жизни,
2: да,
1: оказывается.
2: Да.
1: Обалдеть. Расскажите про деток. Ведь, как говорят, что надо беречь платье снова, а как бы честь с молоду, да, надо же приучать, наверное, к какому-то такому экологическому сознанию с детства, потому что людей, которые уже взрослые, ну, их не исправить, если они, конечно, сами там не захотят и какое-то реле в голове не повернется. А молодежь сейчас, как я всегда говорю, она лучше, чем мы.
2: Да,
1: то
2: они
1: есть
2: вообще классные.
1: У них более экологичное сознание совершенно точно. Это я могу сказать по своим знакомым, ну, как уже относительно взрослым детям, то есть там студентам, у них мешочки многоразовые у многих. Они воду выключают, когда чистят зубы. И там...
2: Не только. Они берут и пластиковые бутылочки с собой тоже, да, они уже все равно привыкли. И когда вот к нам приходят тоже на мероприятия, какие-то на экскурсии, что дети, ну, в основном все знают. Они это смотрели в мультфильмах, они уже слышали, видели уже в учебниках. То есть уже откуда-то у них эта информация есть, уже сформирована. И они не хотят. Они хотят все чистоты, красоты, да, тоже как, но нам это все тяжело, а им все как-то гораздо проще. А, на самом деле, дети наши такая одна из самых тоже любимых аудиторий, потому что они искренне всегда благодарны и с радостью все воспринимают. Это, ну, то есть крышечки собирают не так, как мы из-под палки взрослые иногда. Ну, ладно, надо. Вот они делают это по-другому. И наверное, можно рассказать. У нас вот будет, мы даже его еще не анонсировали, но такой уникальный проект для школ, который стартует в сентябре. Мы будем приходить в школы с такими, с лекциями, с небольшими, с рассказами о том, зачем нужен раздельный сбор, что из этого может получиться. Вот. И выберем около 10 школ, в которых мы установим
1: экообменники. Проект большой, серьезный.
2: Да, будут экообменники. Это такая, ну, как представим, металлическая штучка, предоставленная компанией «Вкусвилл» нам будет, в которой можно бросить крышечку, вот, и за это будут начисляться баллы, которыми можно будет оплачивать вот, покупки в магазине. Вот, на самом деле тоже это, ну, как интересно, да, все люди хотят что-то получить все равно взамен. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть вот к нам приезжают, там, говорят, мы, нам лишь бы вот не попадал на свалки. Но когда ты первый раз присоединяешься, ты хочешь все-таки получить что-то, да.
1: Но вот. Это же и игра еще плюс своеобразная.
2: Да, и игра, да? Да, дети обожают кидать эти крышечки туда. Вот, и мы на этих экскурсиях, на этих мастер-классах будем как раз вот рассказывать, популяризировать экологию, раздельный сбор и все, что с этим связано. Эко-привычки, осознанное потребление. Вот, поэтому тот, кто услышит нас сегодня, может уже в числе первых написать, что хочу эко-обменник, и мы попробуем вас, ну, первых включить. Угу, угу. Вот, а так анонсы в соцсетях будут, но чуть попозже, думаю, в августе.
1: Ну, вы взяли самую такую, наверное, легкую и популярную фракцию, да, вот эти крышечки.
2: Крышечки.
1: А батарейки вот всякие,
2: да,
1: разные.
2: Да, ну вот крышечки, смотрите, их просто всем просто, да, вот их не надо специально искать маркировки. Понятно все, что это крышечка, да, угу. То есть как бы она всем понятна. А это считается неопасные отходы, потому что отходов все равно есть классы опасности, и крышечки это, ну, обычный пластик, вот, пятый класс. А с батарейками чуть сложнее, то есть их нужно утилизировать правильно, но все-таки это, ну, не про школы и про детские сады, да, а пусть уже там взрослые занимаются этим, а с детьми, ну, с чего-то попроще можно. А с батарейками много тоже проектов, и есть такие обменники и с батарейками тоже, они устанавливают, ну, либо там в торговых центрах, либо в каких-то, ну, более там крупных бизнес-центрах, вот, а с крышечками проще всего, то есть вот даже если ты первый раз столкнулся и задумался про раздельный сбор, вот он пластик, он весь одинаковый, понятный, крышечки разной формы, но все они из полиэтилена.
1: Да, я как-то, идя по парку «Динамо», ну, по центральному парку, там стоит такой большой емкость какая-то, но она металлическая, да, она с редкими...
2: Как сеточка.
1: Да, да, как сеточка, и там почти уже полная была этих крышек разноцветных. Выглядит как Монпасье со стороны. Но они реально мелкие и разноцветные от бутылок вот этих пластиковых крышки. Забавно, что...
2: Да, нужно обратить внимание, это уже почти во всех наших парках установлено. Это вот тоже проект благотворительного «Общие дети», которые, то есть эти крышечки, они собираются, потом они сдаются, а деньги, полученные за сдачу этого пластика платно, да, на проект поддержку деток отказников, которые остались без родителей. То есть, ну, такой тоже добрый проект. Поэтому часто называют добрые крышечки, крышка-малышка. Это как раз вот про помощь
1: детям.
2: Никогда
1: не слышала, как это называется. Да. Ну, красиво.
2: Да, добрые крышечки.
1: Хорошо. Напоследок, очень быстро, скажите, Анна, вот есть какая-нибудь такая фракция, которую приносят, фракция вторсырья, да, а для вас это головная боль,
2: да,
1: что ее некуда деть.
2: Мы прямо сразу все представили, наша страна прекрасная, большая, и сколько у нас стекла. Стекла очень много, да, то есть вот мы все с бокалами или там еще, ну, просто вот стекла очень-очень много, оно очень тяжелое, очень, и как бы мы, с одной стороны, призываем, что это экологически чистый материал, хороший материал, он может перерабатываться бесконечное количество раз, да, но как бы оно очень тяжелое, и вот тоже иногда люди слышат, мы его сначала не принимали вообще, потому что, ну, тяжело, в основном работают такие хрупкие девчонки. Да. Вот. Потом люди стали говорить, приходите, говорят, ну, я готов даже заплатить, заберите его, не могу выбросить. Вот. И мы тогда стали принимать его за донат, за любую как бы сумму, для того, чтобы эту сумму направить на грузчиков. Ну, и тогда вроде как бы все чуть-чуть нормализовалось. Так, конечно, еще другие есть тоже там смешанные материалы, да, вот, допустим, обувь сложно перерабатывать. Есть материалы, которые, ну, до сих пор, да, вот с ними какие-то ищутся решения. Обуви у нас у всех тоже много, она из разных-разных материалов абсолютно, да, у кого-то текстильная, там, у кого-то резиновая, ну, то есть они все разные, и в одном переработать сложно.
1: Спасибо вам большое. Анна Слепокурова у нас была сегодня в гостях, экоцентр «Собиратор», приходите, поддерживайте, хорошие начинания, надо поддерживать,
2: спасибо.
1: Я так считаю.
2: Всех ждем.
1: Да, всем хорошего вечера, пока-пока.
0: Наше радио сделано в России. Реклама на 107 FM. «Наша погода».
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотра. По данным «Гисметео», завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
4: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельник,

0: Эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор Газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
5: 2026 год. Ограничение 18+.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
9: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия в ходе проверки кандидатов в депутаты Госдумы не выявила иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций. Об этом сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. В этом году впервые на выборах применяется сервис, который специально создало Министерство юстиции. Он позволяет проверить сведения о кандидате в течение нескольких часов после внесения в государственную автоматизированную систему выбора. Проверка кандидата будет продолжена. Новые меры поддержки предпринимателей согласовали в Крыму на фоне чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В частности, сотрудники предприятий, которые временно выведены в простой, получат 2/3 от средней заработной платы. Весь перечень принятых решений будет озвучен до конца следующей недели. Меры поддержки предприятий туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму начали принимать с начала июля. Ранее Аксенов отмечал, что временное отключение электричества будет производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Руководители Ирана наладили эффективные каналы коммуникации с верховным лидером страны Маджтабе Хаменеи. Все его указания выполняются, об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Хаменеи ни разу не появлялся на публике на посту верховного лидера. Он занял его в марте после гибели отца Али Хаменеи во время ударов США и Израиля по Тегерану. Ранее несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что иранским властям требуется много времени для принятия решений из-за внутренних разногласий, вызванных в частности отсутствием прямой связи с Хаменеи. Министерство просвещения сообщило, что подготовило для школьников 3 списка литературы. Произведения из обязательной школьной программы для внеклассного чтения и патриотической направленности. Они призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов. Лионель Месси решил завершить карьеру сборной Аргентины, сообщил журналист Эрнан Кастильо. По его информации, футболист произнес эмоциональную речь на эту тему в раздевалке перед финалом чемпионата мира, который Аргентина проиграла Испании со счетом 0-1 в дополнительное время. На нынешнем чемпионате мира Месси отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на мундиалях. Таким образом, нынешний чемпионат мира стал 6-м и последним для 39-летнего Месси. Нападающий чемпион мира 22 года, дважды серебряный призер мировых первенств, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Америки. Месси принадлежит рекорд по числу золотых мячей. Их у него 8. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
4: Я

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот и нет, вон и не Андрей Ломанов, а Аграфена Колесник. Здравствуй, Феня.
2: Всем привет.
1: Как дела?
2: Все хорошо, я получила диплом в субботу.
1: Я поздравляю тебя. Ты, спасибо. Ты большая умница, молодец. Надеюсь, это будет первым шагом в твоей блестящей карьере.
2: Ну, я надеюсь, это не первый шаг в моей блестящей карьере,
1: ну, такой,
2: но да.
1: Вот, ну, то есть трамплин, с которого все полетит вверх.
2: Да.
1: Скажи мне, ты за Аргентину была или за Испанию?
2: Я спала.
1: В смысле, ты вообще не смотрела чемпионат?
2: Нет, я следила за ним в соцсетях, но я причем в эту ночь я проснулась и подумала, что было бы, ну, как-то я была бы рада, если бы Месси забрал кубок, он же, да, вот. Но я вообще не следила, не смотрела, хотя мне не далек спорт, но я как-то вообще не до этого было.
1: Хорошо, а в молодежную субкультуру вот сейчас вторглись мемы про с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холландом. Ты как, вот мемы эти видела?
2: Да, я их видела, но я как бы слежу, мне приходится следить с каким-то контекстом социальных сетей, поэтому да.
1: Ну и как тебе?
2: Смешно. Я в целом ребенок интернета, мне все смешно.
1: Давайте ненадолго прервемся. Я думаю, что сегодня мы и продолжим разговор про спорт, про все, что его касается, и впрямую или опосредованно. Вот про это будет у нас тема беседы. А вас, ребята, как обычно, приглашаем стать нашими добрыми собеседниками. Средства общения вам известны. Сайт наш.ру, либо наши боты в мессенджерах. Присоединяйтесь.
0: Реклама на 107 FM.
3: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
4: 2026 год. Ограничение 18+.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Сеня, дерзай.
1: И мы сегодня решили про спорт поговорить. Про то, как взрослые и не очень люди вовлекаются в это занятие и что их мотивирует. Или про что-то другое.
2: Ну, про это тоже можем обсудить. У меня изначально какая вообще мысль возникла. Вот я, допустим, сейчас хочу позаниматься спортом. У меня там есть еще какие-то особенности, как я могу заниматься спортом. То есть я не могу пойти там любой класс по танцам. Мне, скорее всего, будет плохо, в общем, моему телу. И я просто, ну, в интернете смотрю каких-то блогеров, накажу курсы, покупаю и, ну, как бы, понимаю, как заниматься спортом. Вот я буквально так 5 месяцев спортом и занимаюсь.
1: Mm-hmm.
2: И я вот задумалась, а, ну, вообще, там, 30, 40, 50 лет назад, это же было, ну, невозможно. Если ты не ребенок, который может пойти в секцию, это взрослый человек, который хочет, вот, не знаю, какое-то хобби, пойти на плаванье, заняться спортом. Что делать?
1: Ну, идти и заниматься спортом. Ну, во-первых, смотри, давай попробуем разграничить два таких понятия, как спорт и физическая культура. Ну, потому что спорт — это что-то такое из области высоких достижений. То есть это выше, это выше, сильнее.
2: Спорт.
1: Да, это что-то... Ну, а все, что для поддержания физической какой-то формы, это, наверное, физическая культура. Ну, вот в моем понимании.
2: Ну, хорошо, мы можем, как бы, да.
1: Да, да. Поэтому, если ты спортом начинаешь заниматься, то ты начинаешь им заниматься с молодых ногтей, тебя приводят в секцию, и ты, собственно, первый юношеский, второй, третий, или как там вот этот потом взрослый, потом кандидат мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного, и так до олимпийской медали, если повезет. А если ты пришел в какую-то секцию в детстве, тебе там либо понравилось, либо не понравилось, твоя жизнь будет так или иначе сопряжена со спортом. Ну, хотя бы потому, что у тебя в школе уроки физкультуры были. Помнишь?
2: Ну, вот. Да.
1: Да. И вот если мы говорим про времена вот те, да, физическая культура была очень широко представлена среди всех масс народонаселения. Потому что был даже такой праздник. Он отмечался во вторую пятницу или второе воскресенье августа. Просто иногда совпадал с моим днем рождения. День физкультурника.
2: Угу.
1: То есть, соответственно, было такое понятие. Физкультурник. Человек, который занимается физкультурой. И для этого было все, что необходимо, как то. Ты выходишь на любую... Во-первых, в любом дворе были, ну, практически в любом, турники.
2: Угу.
1: Турник брусья. Рядом школа, там, пожалуйста, на школьной площадке у тебя те же самые турники, брусья, что-то какие-то другие, спортивный инвентарь. Кроме того, в каждом городе был магазин спорттовара,
2: mm-hmm.
1: вот, где можно было купить абсолютно, ну, абсолютно любой спортинвентарь непрофессиональный. Понятно, что ты там не купишь костюм для вот этого, не знаю, боб для бобслея, вряд ли там можно было купить. Или что-то профессиональное. Профессиональную клюшку нельзя было купить, мне кажется. Можно было купить какую-нибудь там, ну, не знаю, сортовалу или что-то. Лыжи можно было купить. Иногда даже пластиковые.
2: Mm-hmm.
1: Иногда даже хорошие ботинки для того, чтобы... И проводились всевозможные соревнования именно среди любителей. Как то там, допустим, какая-нибудь Архангельская лыжня, Смоленский марафон, Нижегородский кросс, там, Вологодский заплыв. И это проводилось ежегодно, вовлекались широкие масса людей во все это.
2: Угу. Но вот, допустим, я не знаю, если, ну, может, танцы были не так популярны, но сейчас, например, можно пойти заниматься там спортивной гимнастикой, если ты никогда в детстве ей не занимался, потому что много взрослых этого хотят,
1: mm-hmm.
2: и там как бы специально открывают какие-то вот секции, куда можно пойти. Было ли такое раньше? Ну, то есть можно ли было пойти? Мне кажется, наверное, был какой-то ограниченный список.
1: Ограниченный, конечно, ну, потому что... Во-первых, нужен тренер.
2: Угу. Но, мне кажется, это основная проблема. Тренер и место.
1: Да, ну то есть, если с местом проблем как бы не было, были всевозможные там спортзалы, ДЮШ, США, спорт-общество и прочее, то есть помещения были. А вот с тренерами, мне кажется, возникала загвоздка, потому что у нас сформирован был институт тренерства, как такового, да, людей, которые занимаются тренерской работой, которые... занимались именно подготовкой, отбором, селекцией будущих чемпионов. У них не было задачи художественную гимнастику там, или спортивную преподавать людям, которые, в принципе-то, уже для этого и не подходят, угу. в силу возрастных и физических ограничений. То есть для них были всякие общества, там, не знаю, гиревиков, там, не знаю, аэробика вот была очень популярна. Такая штука, куда вот приходили дамы, которым хотелось какой-то физической нагрузки, но, понятно, на брусья перелет кочевый или там что-то они уже не исполнят, но чего-то хотелось. Вот для них была аэробика, вот, ну, как бы наиболее доступное средство поддержания себя в форме.
2: Но, ну, как бы, я поняла, то есть, да, в целом мое, как это, представление сходится, и понятно, что из-за того, что не было интернета, но мне кажется, должны быть, особенно для женщин, какие-то, знаешь, там, статьи в газетах, типа, там, топ-10 упражнений, чтобы, не знаю, добиться идеальной формы. Потому что я даже помню, ну, вот лет 15 назад, когда я была маленькая, что моя мама занималась по каким-то там вырезкам из журналов, и мне кажется, тогда еще больше должно было быть это быть популярно.
1: Ох, тут, знаешь, тут мы же сейчас, если затронем, это целых несколько пластов исторических придется такой срез сделать. Возможно, ты когда-нибудь видела где-нибудь в парке в каком-нибудь вот времен сталинский ампир, так называемый, да?
2: Да.
1: Парк культуры и отдыха или что-то. Скульптурная композиция «Девушка с веслом». И это был, знаешь, вот сейчас бы это назвали мемом, потому что «Девушка с веслом» — это была типичная советская девушка, и фигуру ее вот, ну, по тем меркам она была,
2: да.
1: По нынешним меркам ее бы сказали: «Мадам, вы очень далеки от спорта». А тогда это было нормой. И вот долго-долго-долго как бы вот никто не стремился никаких там ни к потянутым ягодицам, ни к плоскому животу, ни к чему-то каким-то, знаешь, вот это было, ну, зачем? Зачем? И так все красиво. Природа создала нас идеальными. Зачем вмешиваться в дела природы? А потом вдруг появились... Когда Джейн Фонда создала аэробику, это там 70-е, по-моему, какие-то годы, тогда уже началось вот это вот, что природа создала нас идеальными, но можно сделать еще лучше.
2: Да, начался.
1: Давай прервемся ненадолго, да? Фень, и продолжим.
0: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: И мы сегодня с Феней про спорт говорим. Вот пишут, что непрофессиональных секций было море. Ну, наверное, да. То есть желание определяли возможности. Если человек хотел заниматься каким-либо спортом, это прям вот было академическая гребля, там, не знаю, футбол, хоккей.
2: Но это только для детей или для всех?
1: Для взрослых. То есть для всех возрастов. Угу. Не было каких-то... Нет, были секции детские,
2: ну,
1: конкретно.
2: Ну да, здесь понятно.
1: Даже была целая система по воспитанию будущих чемпионов. Там детская, юношеская, спортивная школа, которая, соответственно, вела селекционную работу, отборочную, или просто вовлекала детей в спорт, ну, чтобы они по улицам не болтались. Детям говорили, вот, занимайтесь, чем хотите. Денег не надо никаких. Вы только занимайтесь, ходите спортом. Вот, поэтому, в принципе, спортом заниматься можно было.
2: Угу. Я еще подумала, что вот всякий там волейбол, футбол во дворе должен был быть по всем там фильмам, рассказам очень развит просто.
1: Футбол, да. Волейбол, наверное, в меньшей степени, ну, потому что...
2: Может, это прибрежных, приморских городах.
1: Наверное, да, я за приморские города не берусь сказать, а вот футбол, ну, потому что в пешей доступности, вот абсолютно от любого двора, где жили люди, была школа. У школы был школьный двор. На школьном дворе по-любому было футбольное поле. Были баскетбольные кольца, соответственно, те или иные игры с мячом, ну, там, 33, по-моему, называлось аналог волейбола, какой-нибудь стритбол и что-нибудь такое. В общем, это все было представлено. С волейболом нужна была сетка. А с сеткой возникали проблемы. Ее время от времени тырили. Вот. И плюс была проблема вечно с мячами. То есть, если мяч... Ну, то есть, мяч... Короче, мяч, это был в определенный период времени, это был дефицит. То есть, хороший мяч, это прям вот какой-нибудь из натуральной кожи, вот с ромбиками, с этими, для футбола. Его еще поискать нужно было. А про волейбольные, про баскетбольные я уже вообще не говорю. Знаешь, вот что было развито? Бадминтон. Вот сейчас это олимпийский вид спорта.
2: Да.
1: А тогда это было развито, потому что вот набор для бадминтона, две ракетки и три валанчика, можно было купить, ну, пойти в магазин хлеба и на сдачу купить набор для бадминтона. Стоило это все копейки. Это было в каждой семье, потому что каждая семья, выезжая куда-то на природу, непременно брала с собой набор для бадминтона.
2: Я, и на самом деле, на даче в детстве очень много играла в бадминтон. Мне кажется, это тоже вот как раз оттуда, с того времени оставшиеся, потому что это какой-то была абсолютно игрой моего детства.
1: И туда же еще можно отнести настольный теннис. Угу. Потому что, в принципе, тоже, такие вот... Назвать это теннисными ракетками, это, конечно, можно с большой натяжкой, потому что от профессиональных ракеток это очень сильно отличалось. Но были ракетки, то есть фанерное основание, деревянная ручка и накладка из какой-то резины с шипами. И, в принципе, теннисные шарики, в принципе, тоже можно было приобрести. Вопрос с теннисным столом.
2: Да.
1: То есть его либо ломали, либо сжигали, либо... Ну, вот такой во дворе, который. Либо нужно было найти где-то, где есть вот разборный профессиональный теннисный стол в какой-нибудь организации. И там, конечно, уже пинг-понговые вот эти вот баталии велись. Ну, прям серьезные.
2: Ну, я, да, подумала, что бадминтон, наверное, как футбол. То есть тебе по факту ничего не нужно. У тебя просто ты взял, пошел, мы можем сейчас с тобой во дворе поиграть. Что в футбол, что в бадминтон. Ворота как-нибудь соорудим. А с настольным теннисом как раз сложнее, что, ну, как бы тебе нужно пространство.
1: Ну как, нужен стол.
2: Да.
1: То есть все, что нужно, это стол. И тут, говорю, вот во многих организациях, там всякие, знаешь, научно-исследовательские институты, там при заводах, начали закупать где-то эти столы для настольного тенниса. Угу. Ну, соответственно, сетки, ракетки, шарики. И тут как бы появилась культура настольного тенниса. Он как-то вот сам, дома отдыха, вот ты приезжаешь в какой-нибудь дом отдыха, там есть либо бильярд, либо настольный теннис, либо и то, и другое. То есть ты можешь взять эти ракетки, там постучать шарик, и знаешь, когда человек вот брался играть в теннис, он брал ракету и говорил, да, давно я не играл в настольный теннис. Вот это вот прямо каждый говорит, давно я не играл в теннис. Вот. Кроме того, еще было, ну, если можно это отнести к спорту, была развита шахматно-шашечная секция. Потому что в шахматы и шашки резались прям от души. Но это, скорее всего, ну, наверное, это игры, да, это все-таки не спорт.
2: Ну да, но это тоже интересно, мы сейчас обсудим, но давай вернемся, ты сказал про бильярд.
1: Давай.
2: Мне очень интересно, то есть для меня просто я вспомнила, мы в детстве ездили, когда на юг, и там на базе отдыха, где мы были, находился бильярд, а база отдыха как бы посреди поля, mm-hmm. там ничего нет, и там был бильярд, и мы тоже много в него играли, и...
1: На нем. Все да. не играют на бильярде.
2: Ладно. Хорошо. Вот. И мне кажется, что это тоже была достаточно популярная игра, при том, что как бы меня на ассоциируется, знаешь, такими серьезными мужчинами в костюмах, которые должны играть в бильярд, строить какую-то тактику. Насколько вообще он был популярен?
1: Очень популярен. Ну, бильярд к нам пришел, наверное, вот так вот, если глобально судить, где-то в начале, может быть, в конце 19-го, начале 20 века вообще в Россию к нам приехал бильярд. И сначала это была игра, ну, таких вот господа офицеры играли. Обязательно в любом гарнизонном дворце, доме офицеров, ну, то есть в любом городе был гарнизонный дом офицеров. Mm-hmm. Такое место, которое как бы было на балансе советской армии, и там как бы было призвано проводить досуг господ офицеров, товарищей офицеров. Вот, и в каждом гарнизонном дворце офицеров была бильярдная комната. Обязательно. Кроме того, я помню, в Смоленске во Всероссийском... Один из лучших бильярдов был во Всероссийском театральном обществе в смоленском филиале. Там было, по-моему, 2 или 3 стола. Это были столы прям с идеальным сукном. И бильярд, вот именно тем, что он был недоступен, так mm-hmm. элитарен, да, и люди стремились играть на бильярде. Потому что нужно было... Во-первых, нужен был профессиональный, если ты хороший игрок, тебе нужен был свой кий. Mm-hmm. Где можно взять кий? Ну, где-то попробовать его достать, как и все остальное. Потом, плюс бильярд — это же игра на деньги.
2: Да.
1: Ну так-то
2: я
1: да.
2: Я как-то пропустила.
1: Ну, то есть на шалобаны только дети играют, как говорил один киноперсонаж. А так серьезные мужчины играли на серьезные, ну, хотя бы там по трешке за партию. И это считалось нормально. То есть ты как бы и физически что-то поделал, и во что-то поиграл, и к спорту приобщился, и проиграл или выиграл денег. Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
0: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. При участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: И вот нам тут пишут, что в СССР был хорошо развит спортивный туризм, альпинизм с хорошей сетью турбаз и маршрутов. Да, туризм, причем как сухопутный, ну, пеший, так и байдарочный, водный туризм и всевозможные способы перемещения из точки А в точку Б тоже хорошо были развиты.
2: Да, мне еще как бы застала какую-то часть наследия. Я занималась горным туризмом в как раз школе. И тоже чуть-чуть к этому всему прикоснулась. Тут пишут с вопросом, знаю ли я игры Лапта, Городки, Сека, наверное?
1: Сека.
2: Сека, Нарды и Колбаски. Я знаю Нарды и умею в них хорошо играть. Я представляю, что такое Городки, но я никогда в них не играла. Все остальное я не знаю. Это, конечно, не совсем про спорт, но да, вот как-то Нарды.
1: Ну, Лапта, наверное, все-таки спортивный вид. Наверное, спортивная игра, назовем ее
2: да.
1: Так. Городки,
2: да.
1: Наверное, тоже спортивная игра, потому что все-таки бросать биту, ну, нужно иметь какую-то, как там, прицел как-то, чтобы совпадало и вот это вот все, но нужно какие-то навыки. Сека игра карточная, нарды игра шашечная,
2: да.
1: Колбаски, я даже не знаю, что это такое.
2: Ну вот, может, нам сейчас как раз и напишут. Но мне кажется, что это больше, ну, понятно, нарды — это взрослый, наверное, сека, раз это карточная игра, то тоже. Но в остальном, что все такие игры, там, Лапта, Городки, это в основном детское развлечение. То есть, насколько...
1: Ну, наверное, нет. Ну, Лапта, наверное, да. То есть игра такая больше для детей. А вот Городки я прям видел, как взрослые здоровые мужики прям вот выстраивали эти фигуры, бросали биты, и там прям вот городошный спорт одно время был очень широко у нас развит. Потом как-то все начало затухать, и кто сейчас, я не знаю, существует ли вообще секция игры в Городки, наверное, нет. А ну, как вид спорта, как развлечение, не знаю, почему он не стал модным. Вот знаешь, это вот игра французская «Питанг» есть.
2: Нет.
1: Это когда они шары бросают.
2: А, я поняла, я, скорее всего.
1: Вот. Да. То есть вот это национальный вид спорта. Когда французы вечером, они выходят куда-то на бульвар, там, ну, где-то, где есть площадка для игры в питанг, и бросают эти шары.
2: Ага.
1: И это у них такой вот способ проводить досуг. В принципе, чем эти шары отличаются от биты, я не очень понимаю. Почему вот у них питанг популярен среди взрослого населения, а у нас... Городки не прижились. Не знаю, почему. Ну, как-то вот так сложилось.
2: Да, я поняла, что это за игра. Еще посмотрела. Она обычно, ты приезжаешь в какие-то вот отели All Inclusive, и там тоже все в них играют. Угу. Но да, очень похожие механики. Мне кажется, что у городков вообще хороший потенциал.
1: Ну, и бита тяжелее, если что, как бы там.
2: Да.
1: Ну, то есть смысл игры примерно один и тот же. Почему не популярны, не знаю почему. Вот как-то не прижилось у нас. Что, знаешь, вот, что немцу хорошо, то для, что русскому хорошо, то для немца смерть. Наверное, вот единственное объяснение этому. У нас зато домино очень практиковалось одно время, прям очень обширно. Вот буквально вот столы были в каждом дворе, где взрослые мужики с сигаретами, папиросами в зубах, с какими-то напитками разной степени тяжести забивали козла. И там и прям и на денежку, и там и просто на то, чтобы поблеять под столом. Но домино было широко распространено. Потом, опять же, вот прям как появилось, вот точно так же исчезло. Вот сейчас в домино, мне кажется, умеют играть считанные единицы.
2: Ну, я, кстати, подумала про домино, что это как будто, знаешь, как вот маджонг по какому-то тоже формату. И я когда ездила сейчас в Китай с туром, там просто в каком-то дворе сидело много таких взрослых уже китайцев, которые играли в этот маджонг. И, ну, странно, наверное, немножко грустно, что у нас нет вот чего-то такого, что, знаешь, ты зайдешь во дворы, чтобы там много взрослых людей во что-то играло.
1: Ну, как армяне и нарды, да, китайцы маджонг,
2: да.
1: Так у нас вот было...
2: Домино.
1: Домино. И все это... Потому что исчезли эти мужики. Понимаешь, вот те мужики, которые, приходя с завода, там, приходили вечером, ну, поужинав, они спускались во двор. Ты там, Вась, ты куда? Я с мужиками козла забивать. И все это исчезло. Как исчезла культура игры в преферанс. Ну, вот, была вот преферанс одно время там, ну, даже там до, может быть, до 90-х, до конца 90-х, это была студенческая, либо такая игра инженеров, то есть карточная игра на деньги, но при этом игра была широко распространена, прям вот существовали там, там Сочинка, Ростовская, ну, то есть как бы Ленинградка, то есть разные, как бы сказать, разные разновидности этой игры, но в преферанс рубились, прям вот рубились. Сейчас спроси у людей, играете ли вы в преферанс?
2: Угу.
1: Нет. Зато сейчас мы играем в мафию, допустим, да? Ну вот.
2: Но это тоже, знаешь, не массовое. То есть, как бы, я думаю, что люди как не играют в преферанс, но как бы...
1: А помнишь, может быть, сколько-то, ну, не знаю, вот совсем недавно все играли в крокодила.
2: Да.
1: То есть вот крокодил к нам залетел, он побыл, вот практически ты приходишь, что будем делать? Мы сегодня собираемся, мы играем в крокодила. Все, окей, поиграли в крокодил, и потом крокодил как-то закончился. Вот не знаю почему.
2: Ну, просто какой-то тренд был, потом вот тренд на какие-то куча разных настольных игр, которые тоже много выпускали, а сейчас оно как-то поделилось, знаешь, что ты играешь там либо в шляпу, либо ты вот прям сильно увлекаешься настолками, у тебя большой список, много игр, ну, то есть, ну, как-то немножко разделилось. Наверное, есть все равно какие-то массовые игры, просто не поменялись немножко.
1: Да, но мы от спорта отвлеклись немножечко, хотелось бы к спорту вернуться. Ой, спорт. Ну вот, если мы сейчас, опять же, скажем, что это не спорт, а физическая культура. Все-таки вот прививалось нам, у нас в школе были уроки физкультуры.
2: Угу.
1: У нас везде эта физическая культура, она так или иначе присутствовала. В институте была физическая культура. А потом физическая культура из, скажем так, из обязательного предмета стала, ну, как бы желательным, а потом она перешла в категорию предметов таких, ну, факультативных, потому что сейчас я знаю кучу детей, которые на физкультуру вообще не ходят, имея какое-то пожизненное освобождение и справку.
2: Сейчас я расскажу, во-первых...
1: Давай прервемся на пару минут, и ты это расскажешь.
0: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну давай, рассказывай.
2: Да, значит, сначала все еще обязательно физкультура, и она глобально обязательна и в школах, и в университетах. Но я не ходила на физкультуру, потому что мне не нравится преподаватель физкультуры, и просто там сложилось. И формально у меня есть ограничения по здоровью, но они такие незначительные. Я всегда говорю, что это ограничения, которые я себе выдумала, поэтому я являюсь идеальным примером того, что я писал. А так сложились обстоятельства, что вуз не специально, но тоже я закончила, в котором не было физкультуры, хотя она обязательна.
1: Ну вот, я говорю, что из обязательного, представляешь, вот не знаю, там еще лет 40 назад, 50, да, все должны были сдавать нормы ГТО. Угу. Готов к труду и обороне. То есть их нужно было сдавать. Кто сдавал, тот с гордостью носил на груди этот значок. Какой там ГТО, там 1, 2, 3 с этими с римскими цифрами. Но, в принципе, люди сдавали. Сейчас это, если ты сдашь нормы ГТО, то тебе там, не знаю, плюс 2 балла к пенсии или что-то еще.
2: Ну, сейчас оно как бы появился тренд на ГТО лет, наверное, 7 назад обратно. Угу. Вот его вернули, и он дает дополнительные баллы при поступлении. Пенсии не знаю, но
1: в общем, какие-то плюшки тоже дает. Но такого вот массового распространения, ну, то есть, вот представляешь, завтра ты приходишь, а у нас здесь объявление на входе. Ребята, в субботу у нас, ну, сдаем ГТО.
2: Я не пойму.
1: И завтра же половина увольняется, просто потому что нужно ГТО сдавать в субботу. Или находят вескую причину, почему они завтра не могут сдавать ГТО.
2: Да.
1: А вот в те времена причина веская ни одна б не проканала. Все, давай будем закругляться. Спасибо тебе большое, Феня, за то, что скрасила вечерок. И, если что, приходи завтра. Все, ребят, традиционно всех обнимаю, некоторых даже целую. Благодарю за компанию и хорошего окончания этого вторника.
2: Да. Всем спасибо и до скорых встреч.
1: Да, завтра после обеда, как обычно, поселюсь в ваших радиоприемниках. Пока-пока, расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: С чего начинается здоровый образ жизни? Большинство специалистов рекомендуют прежде всего обратить внимание на то, что вы едите, и сформировать полезные пищевые привычки. На это в среднем потребуется около месяца. Как ускорить максимально?

0: Фотографии и рецепты здоровых, но при этом оригинальных и аппетитных блюд.
1: Меняйте пищевые привычки, не откладывайте здоровье на потом.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3 жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту до 2030 года. На базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством. Завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищук подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гирищев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта – 154 миллиона 400 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской и Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, день города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов в Госдуму. Обычно день основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последнее. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в 3 этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню, первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.
0: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк, 18+. Плюс.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Наше. Наше. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3 жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту до 2030 года. На базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством, завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищев подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гирищев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта – 154 миллиона 400 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской и Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, день города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов в Госдуму. Обычно день основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последнее. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в 3 этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню, первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.
5: Наше радио. Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Привет, Воронеж! Я Сергей Рогулев, лидер и вокалист группы «Роковой год». Ждем вас 24 июля в клубе «Палаццо». Для вас прозвучат лучшие хиты «Сектор газа», а также собственные песни. Не пропусти, будет громко, весело, задорно.
9: 2026 год. Ограничение 18+.
10: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
11: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
12: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкалье.

0: и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор троих обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которых СМИ называют топ-менеджерами группы компании «Протектор». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. Как передает РИА Новости, указаны фамилии Гетта, Тарасова и Провоторова. По данным СМИ, следствие подозревает их в хищении около 12 миллиардов рублей. Эти средства были выделены Росавиацией на закупку авиационных запчастей для ряда крупных российских авиакомпаний. По информации РБК, главного бухгалтера «Протектора» Дмитрия Гетта, коммерческого директора Татьяну Тарасову и мать основного акционера холдинга Павла Провоторова Ольгу Провоторову задержали 16 июля. Российский рынок акций пережил лучший день за последние 9 месяцев. Индекс Мосбиржи вырос почти на 4% до отметки без малого 2079 пунктов по итогам основной сессии вторника. Это самый сильный рост за день с 17 октября прошлого года. В лидерах роста были бумаги золотодобывающей компании «Полюс». Второе место занимала «Алроса», на третьем месте бумаги группы «Позитив». Как отмечают эксперты, даты закрытия реестров акционеров для дивидендов у крупных компаний уже наступили. В связи с этим ушел негатив. Однако геополитическая ситуация по-прежнему создает риски для рынка. Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана в Белом доме. По словам президента США, Вашингтон не заинтересован во встрече с иранской стороной, пока Тегеран действительно не будет готов к ней конструктивно, и это будет иметь смысл. По словам Трампа, Иран отчаянно хочет провести переговоры, чтобы попытаться завершить конфликт, однако США пока не планируют прекращать удары по Ирану. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что Тегеран получил через своих посредников предложение по урегулированию эскалации США. Роспотребнадзор направил запросы Министерства здравоохранения Турции, Ассоциации туроператоров России об оценке эпидемиологической ситуации по вирусу Коксаки в республике. Поводом стали сообщения в средствах массовой информации о заражении этим вирусом туристов из России, включая детей. Речь идет об одном из отелей в Белеке. Вирус Коксаки также называют турецкой ветрянкой из-за схожести высыпаний с ней. Болезнь протекает с температурой и болью в горле. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики. Глава Большого Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, планирует увеличить число зрительских мест в Большом в 2 раза. С 2500 до 5-6 тысяч. По словам народного артиста России, это будет в какой-то степени даже революционным шагом. Он напомнил, что ранее процедуру расширения мест в 3,5 раза прошел Мариинский театр. По словам гендиректора Большого театра, за последние годы в репертуар было введено 35 наименований, а также одноактные балеты. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Мы всегда чего-то ждем. Понедельника, подходящего времени года или настроения. Не жди. Никто не придет и не сделает твою жизнь лучше. Начни заниматься своим здоровьем каждый день. Делай хотя бы 10 приседаний и полчаса гуляй перед сном. Сократи потребление сладкого, жирного и выпечки. Снизь потребление соли. Очень скоро ты почувствуешь прилив жизненных сил. Заботься о себе.
4: Здоровый образ жизни – это легко. Действуй. Дать шанс здоровью можешь только ты.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255, 45, 55. Код города 473.

0: радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю и галстук, шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабовозмущенная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: слить. Бог просто устал.
1: Наше радио. Так звучит наше. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Пожар на складе «Вайлдберрис» подмосковной электростали полностью ликвидирован, сообщила компания со ссылкой на оперативную информацию Главного управления МЧС по Московской области. Сейчас началась работа по комплексной оценке последствий анализа состояния инфраструктуры объекта. В ночь на 18 июля в результате атаки беспилотников пострадали два склада «Вайлдберрис» в Котовске, Тамбовской области и подмосковной электростали. Площадь объекта в первом случае превышает 108 тысяч квадратных метров, во втором – 250 тысяч. Пожар на складе в Котовске был ликвидирован к полудню субботы, его работа возобновится 23 июля. Запрет на стоянку судов на подходах к морским портам Азов и Кавказ в местах, незащищенных средствами противовоздушной обороны, связан с обеспечением безопасности судоходства и сохранением жизни членов экипажей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Кроме того, запрещается движение судов с неисправными средствами связи. Конкретизируются сведения о подходах к морским портам. Приказ Минтранса был опубликован сегодня. Ведомство до этого сообщало, что предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В случае необходимости массовые грузы переориентируют на другие виды транспорта. Тарифы аэропорта Домодедово на обслуживание авиакомпании не будут повышаться более чем на 7% в год в соответствии с договоренностями с Федеральной антимонопольной службой. Об этом заявили РБК глава Совета директоров Внукова Виталий Иванцев и гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. Ранее во вторник стало известно о планах Внукова выкупить у Шереметьево 25% его дочерней компании «Перспектива», которая контролирует Домодедово. Сумма сделки составит 16,5 миллиардов рублей. Это четверть от цены, по которой Шереметьево приобрело Домодедово у Росимущества в начале этого года после передачи аэропорта государству по иску Генпрокуратуры. Власти Санкт-Петербурга считают необходимым создание наземного метро, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Один из шагов к реализации проекта – это интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек. В прошлом году тактовое движение производилось уже по 5 направлениям. В апреле нынешнего года запущен новый маршрут – Балтийский вокзал Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета северо-западной пригородной пассажирской компании. Российское кино остается востребованным у зарубежных зрителей. С начала года было организовано 22 киномероприятия в 20 странах. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, в прошлом году было обеспечено присутствие российского контента на 5 ведущих международных кинорынках. Любимова также сообщила, что с 2019 года в рамках национальных проектов в России появилось свыше 1500 библиотек нового поколения. Они оборудованы по модельному стандарту. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах «Пелагеи» и группы «Jane Eyre». «Пелагея» выпустила мини-альбом «Мои песни». В релиз вошло 6 треков, знакомые всем композиции, среди которых «Люба», «Конь» и «Не для тебя». А альбом артистка выпустила в свой день рождения. Релиз вышел как раз к юбилею «Пелагеи». По ее словам, ни один концерт уже много лет не обходится без этих песен. Хотелось бы, чтобы появилась возможность слушать их не только на живых выступлениях.

Послушать мини-альбом «Пелагея» и мои песни уже можно на всех цифровых платформах. Группа Jane Eyre представила макси-сингл «Бедлам». В релиз вошли оригинальная версия трека с альбома «9», а также два новых прочтения. Живое исполнение со струнным оркестром и альтернативная версия.

0: Послушать макси-сингл «Бедлам» и выбрать свою любимую версию трека можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Южный полюс в снегах.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.

0: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центральная избирательная комиссия в ходе проверки кандидатов в депутаты Госдумы не выявила иностранных агентов или лиц, причастных к действиям экстремистских или террористических организаций. Об этом сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. В этом году впервые на выборах применяется сервис, который специально создало Министерство юстиции. Он позволяет проверить сведения о кандидате в течение нескольких часов после внесения в государственную автоматизированную систему выбора. Проверка кандидатов будет продолжена. Новые меры поддержки предпринимателей согласовали в Крыму на фоне чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В частности, сотрудники предприятий, которые временно выведены в простой, получат 2/3 от средней заработной платы. Весь перечень принятых решений будет озвучен до конца следующей недели. Меры поддержки предприятий туристической сферы, общепита и промышленности в Крыму начали принимать с начала июля. Ранее Аксенов отмечал, что временное отключение электричества будет производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. Режим ЧС регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Руководители Ирана наладили эффективные каналы коммуникации с верховным лидером страны Маджтабе Хаменеи. Все его указания выполняются. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Хаменеи ни разу не появлялся на публике на посту верховного лидера. Он занял его в марте после гибели отца Али Хаменеи во время ударов США и Израиля по Тегерану. Ранее несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что иранским властям требуется много времени для принятия решений из-за внутренних разногласий, вызванных в частности отсутствием прямой связи с Хаменеи. Министерство просвещения сообщило, что подготовило для школьников 3 списка литературы. Произведения из обязательной школьной программы для внеклассного чтения и патриотической направленности. Они призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов. Лионель Месси решил завершить карьеру сборной Аргентины, сообщил журналист Эрнан Кастильо. По его информации, футболист произнес эмоциональную речь на эту тему в раздевалке перед финалом чемпионата мира, который Аргентина проиграла Испании со счетом 0-1 в дополнительное время. На нынешнем чемпионате мира Месси отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на мундиалях. Таким образом, нынешний чемпионат мира стал 6-м и последним для 39-летнего Месси. Нападающий чемпион мира 22 года, дважды серебряный призер мировых первенств, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Америки. Месси принадлежит рекорд по числу золотых мячей. Их у него 8. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске музыкальный коллектив «Сплошь» с композицией «Град». Группа появилась на свет в 24-м, в ее состав вошли участники различных столичных банд, регулярно выступают и вот какую сочиняют и записывают годноту.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Одна из моих любимых групп, Cardio Killer, отметила в июне 4-летие. Как быстро летит время, и кажется, будто вчера были выпущены первые треки. Играет бесконечные, как видится со стороны, концерты, и в родном для себя Нижнем Новгороде в минувшую пятницу устроила закрытое предпрослушивание нового альбома для своих фанатов. Вместе завидуем всем тем, кто там был, а пока предлагаю послушать первый сингл с грядущей пластинки.
1: Жесткий диск.
0: Cardio Killer, go!
2: Это коснется всех, у меня тет-а-тет, самым главным из амигос. Не крепись, не кричи, ок, here we go.

0: Кардио Киллер Гоу, как всегда, круто.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Девчонки из новосибирской группы Lead Horizon выпустили новый трек с грядущего второго альбома. Звучание стало более холодным и тяжелым, уход от нью-метала в сторону метал-кора, а уже осенью едут в тур в поддержку нового альбома. Ждем каждого на концерте, и вас, Алексей, приглашаем на все концерты в туре. Обязательно буду, вряд ли на всех, но тем не менее, тур в октябре-ноябре, альбом, видимо, даже раньше, а в августе еще и фесты, в том числе и в Москве. Следите за объявлениями. Ну а пока что действительно удивили. Давайте скорее слушать новую вещь.
1: Made in Russia.
0: Lead Horizon, Ghost Town.

0: Lead Horizon Ghost Town Class.
1: Жесткий диск.
0: Предлагаю пока остаться в англоязычной среде и перейти к следующему артисту. Swear to be Reborn – проект из Москвы. Как рассказали на лейбле Крафткор, основной идеей в начале было смешать тяжелое металлическое звучание с дипхаусом. Буквально на днях у группы вышел альбом Don't Try This at Home, и там прям много хорошего. Я разрывался, не знаю, что поставить, и моими фаворитами в этом чемпионате в финал вышли песня «Я хотел стать Спайдерменом, но стал Бэтменом», и та, что победила, и сейчас прозвучит.
1: Made in Russia.
0: Swear to be Reborn, Shibari.

0: Отличная вещь, как и вся пластинка. Команда Sway to be Reborn, Шибари.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Испытывали некоторые проблемы в поиске звука, но все будет. Копим на микрофон и прочий став, поэтому не исключено, что переобуемся в Лабухов и сыграем сладж-версию батарейки на корпоративе у дяди Валеры. Не прощаемся. Так писали музыканты коллектива Триггернаут в своих соцсетях в начале лета. И вот в середине этого самого лета, наконец, дропнули эпиху, судя по всему, найдя тот самый звук. И знаете, он хорош, да еще как. Предлагаю заценить трек, который дал название EP.
1: Жесткий диск.
0: Триггернаут. Стужа.

Команда Triggernaut, трек называется «Стужа». Жесткий диск. Тем временем для создания нового трека объединились музыканты группы «Корея» и Павел Горбатов из «My Autumn». Реакция уважаемой публики, как всегда, радует своим разнообразием. «С первой прослушки зашло», — пишет Константин. «С первой прослушки не зашло, но потом въехал, инструментал топ. Вокал сперва смутил, но потом наоборот зацепил», — пишет Руслан. «Не выкупил», — пишет Павел. «Время нам самим сделать ВВД». Жесткий диск. Корея, Павел Горбатов, «Токсин».

0: Корея, My Autumn, Toxin.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Орхейн». Название трека «Танец древних». Краткая информация. «Орхейн» — московский прогрессив dark metal. Мощный, мелодичный, эпичный новый сингл «Танец древних». Энергичный прогрессивный трек с атмосферой жаркой пустыни и эстетикой древних цивилизаций. Один из прошлых релизов группы уже звучал в эфире нашего. За музыкой «Орхейн» стоит авторская вселенная с собственным лором. Каждый релиз открывает новую главу мира древних цивилизаций.
1: Жесткий диск.
0: Орхейн. Танец древних.

0: Команда Орхейн, трек называется «Танец древних».
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль Steelheads по-прежнему крайне немногословен в своих соцсетях, но, как я понимаю, на днях дропнул уже третий сингл с грядущей пластинки. Сколько там будет всего треков и как дальше будут действовать музыканты, выкладывать по одному и далее или уже выкатят весь релиз, сие неизвестно. Так что давайте заценим новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Steelheads, как звезды.

Steelheads, как звезды. Жесткий диск. New Wave of Russian Heavy Metal, Power Punk, пишут о себе музыканты команды «Сказки для злодеев» и добавляют, что это группа друзей, объединенных любовью к самым разным творческим жанрам. В текстах песен нашли свое отражение приключенческие романы, страшные сказки, хоррор-фильмы, высокое и темное фэнтези. С точки зрения музыки, творчество — это смесь таких стилей, как хоррор-панк, пауэр-метал, металкор, кельтик-панк. Давайте заценим новую вещь. Жесткий диск. Сказки для злодеев. Не входи.

0: Мощно. Команда «Сказки для злодеев». Композиция «Не входи».
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас новый трек от команды Times Square. Случайно, что вряд ли или нет, что, как мне кажется, скорее всего, это уже второй трек у музыкального коллектива с похожим названием. Лет 6 назад появилась песня «Вкус крови», а теперь вот «Вкус моей крови». Конечно, все это заметили, отчего так и почему, когда-нибудь узнаем, а пока давайте слушать музыку.
1: Жесткий диск.
0: Times Square. «Вкус моей крови».

0: Times Square, вкус моей крови.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Приветствую. У нашей группы Holy Space, играющей альтернативный металл с женским вокалом, вышел новый трек «Маяк», посвященный теме отчаяния человека, оказавшегося в ловушке безжалостной стихии.
1: Жесткий диск.
0: Holy Space. «Маяк».

0: Команда Holy Space, трек называется «Маяк», и на этом, к моему огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Спасибо всем за внимание, и напоминаю, что все выпуски программы можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать их в любое удобное время. Также напоминаю, что оригинал программы выходит по вторникам в эфире нашего радио, повтор по воскресеньям, опять-таки в эфире нашего радио. Ну и каждую среду в нашей группе ВКонтакте нашего радио можно найти полный трек-лист. Со следующей недели ухожу в отпуск на 2 недели, так что не скучайте и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи через несколько недель. Здоровья всем!
2: Жесткий диск.
3: Реклама на 107FM.
4: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
7: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
11: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
12: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
14: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
15: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
16: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор троих обвиняемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которых СМИ называют топ-менеджерами группы компании «Протектор». Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. Как передает РИА Новости, указаны фамилии Гетта, Тарасова и Провоторова. По данным СМИ, следствие подозревает их в хищении около 12 миллиардов рублей. Эти средства были выделены Росавиации на закупку авиационных запчастей для ряда крупных российских авиакомпаний. По информации РБК, главному бухгалтеру

0: бухгалтера «Протектора» Дмитрия Гетта, коммерческого директора Татьяну Тарасову и мать основного акционера холдинга Павла Провоторова Ольгу Провоторову задержали 16 июля. Российский рынок акций пережил лучший день за последние 9 месяцев. Индекс Мосбиржи вырос почти на 4% до отметки без малого 2079 пунктов по итогам основной сессии вторника. Это самый сильный рост за день с 17 октября прошлого года. В лидерах роста были бумаги золотодобывающей компании «Полюс». Второе место занимала «Алроса», на третьем месте бумаги группы «Позитив». Как отмечают эксперты, дата закрытия реестров акционеров для дивидендов у крупных компаний уже наступили. В связи с этим ушел негатив. Однако геополитическая ситуация по-прежнему создает риски для рынка. Соединенные Штаты намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана в Белом доме. По словам президента США, Вашингтон не заинтересован во встрече с иранской стороной, пока Тегеран действительно не будет готов к ней конструктивно, и это будет иметь смысл. По словам Трампа, Иран отчаянно хочет провести переговоры, чтобы попытаться завершить конфликт, однако США пока не планируют прекращать удары по Ирану. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что Тегеран получил через своих посредников предложение по урегулированию эскалации США. Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции, Ассоциацию туроператоров России об оценке эпидемиологической ситуации по вирусу Коксаки в республике. Поводом стали сообщения в средствах массовой информации о заражении этим вирусом туристов из России, включая детей. Речь идет об одном из отелей в Белеке. Вирус Коксаки также называют турецкой ветрянкой из-за схожести высыпаний с ней. Болезнь протекает с температурой и болью в горле. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики. Глава Большого Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, планирует увеличить число зрительских мест в Большом в два раза. С 2500 до 5000-6000. По словам народного артиста России, это будет в какой-то степени даже революционным шагом. Он напомнил, что ранее процедуру расширения мест в 3.5 раза прошел Мариинский театр. По словам гендиректора Большого театра, за последние годы в репертуар было введено 35 наименований, а также одноактные балеты. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер западный 2,5 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
0: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3 жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту до 2030 года. На базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством. Завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищев подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели

0: Герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гиричев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской в Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта 154 миллиона 400 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской в Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, день города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов Госдумы. Обычно день основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последнее. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в три этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню, первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.

0: белой полосе.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3 жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту до 2030 года. На базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством. Завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищев подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гирищев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта 154 миллиона 400 тысяч.

рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской и Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, День города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов в Госдуму. Обычно День основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последнее. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в три этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню, первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.

Я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3. Жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту до 2030 года. На базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством. Завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищев подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гирищев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта – 154 миллиона 400 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской и Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, День города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов в Госдуму. Обычно день основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последнее. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в 3 этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню, первый матч в РПЛ «Факел» проведет 25 июля с махачкалинским «Динамо». Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка слабо возмущенная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире «Тема дня». Самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

пороге. Не вздумай смотреть назад, не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе, мой брат. Когда война на пороге, нам не убежать, не спрятаться. Надо просто выбрать оружие, как

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили пожароопасную ситуацию. С начала года зарегистрировано 518 случаев горения сухой травы. Это на 56% меньше, чем в прошлом году, и 3 лесных пожара. В 16 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Губернатор Александр Гусев отметил, успокаивающая статистика не должна вводить в заблуждение. Нужно работать на упреждение и контролировать леса близ населенных пунктов. Проведено более 5000 лесопатрульных мероприятий. Добровольные пожарные команды привлекались с начала года 272 раза и спасли 3 жизни. Индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе приступает к масштабному проекту до 2030 года. На базе парка площадью 284 гектара планируют создать экосистему с конгрессно-выставочным центром, спортивным и ритейл-парком, бизнес- и ландшафтным парком. Ежегодно центр будет принимать до 18 крупных выставок. Проект поддерживается правительством, завершается подготовка проектно-сметной документации. Ветерану СВО Дмитрию Носову вручили ключи от автомобиля «Лада Веста». Тракторист из Острогожского района потерял ногу в августе 2025 года. Теперь учится на юриста и работает менеджером. Зампред Алексей Гирищев подчеркнул, трудоустройство участников СВО – приоритеты, и в случае необходимости Дмитрию окажут помощь в поиске работы. Церемонию провели герой России Виктор Бондарев и зампред Алексей Гирищев. Еще из новостей дня. Остановки для метробуса на улице Плехановской и Московском проспекте Воронежа обустроит местная компания «Дорожник». Фирма согласилась выполнить работу за первоначальную максимальную цену контракта – 154 миллиона 400 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Победитель аукциона должен сделать 25 остановок для метробуса по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, нужно установить бортовые камни и ограждения, а также Г-образные опоры на улице Плехановской и Московском проспекте. 440-летие основания Воронежа собираются отметить масштабно. Городская администрация пока планирует массовые мероприятия. Будут объявлены торги на праздничные украшения города и охрану массовых мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Петрин. В зависимости от того, какая будет обстановка, решение будет приниматься в последние дни, уточнил мэр. Пока готовимся к полноценному формату. Напомним, день города в этом году перенесли на 12 сентября из-за выборов в Госдуму. Обычно день основания Воронежа отмечают в третьи выходные сентября. И последний. Воронежский «Факел» продал 5000 сезонных абонементов, заполнив половину мест на стадионе. Абонементы реализовались в 3 этапа. Сначала для обладателей прошлого сезона, затем для всех желающих. Клуб поблагодарил болельщиков и призвал не покупать билеты у спекулянтов, а оставшиеся места доступны на официальном сайте. Напомню,